каждый человек должен учиться и посвящать себя тому делу, которому он способен и склонен от природы. Так будет лучше и для него, и для всего общества. Важно, чтобы родители понимали, ребенок не должен становиться жертвой ни их капризов и фантазий, ни так называемого социального заказа, моды и всевозможных искусственных теорий. Ведический подход основан на признании того, что люди рождаются разными, и нужно сотрудничать с матушкой природой, которая наделяет их различными наклонностями. Внимательно наблюдая за ребенком, надо как можно точнее выявить эти наклонности, указывающие на его сословную принадлежность, после чего целенаправленно воспитывать в нем те качества и навыки, которые требуются представителям данного сословия. Если занять человека той деятельностью, которая лучше всего соответствует его природным наклонностям, то и сам он будет удовлетворен, и общество получит хорошего работника. В ведическом обществе эти наклонности не только выявляли, но и программировали, проводя определенные обряды перед зачатием ребенка и во время беременности. А как только ребенок рождался, приглашали брахмана, знатока Чатюрведы, науки о светилах, который и по гороскопу, и по разным телесным признакам мог довольно многое сказать о вновь прибывшим и дать ценные советы его родителям. Еще в младенчестве совершался обряд, во время которого перед ребенком раскладывали предметы, символизирующие разные виды профессиональной деятельности – книги, деньги, оружие и так далее, и смотрели, что его больше всего привлечет. Кстати сказать, само существование этого обряда подтверждает, что наследственная кастовая система, при которой сословная принадлежность и род занятий человека сразу и на всю жизнь определяется его происхождением, не является изначальной. Иначе какой смысл в подобных обрядах? У моих знакомых из средней полосы России сын родился в одном из главных святых мест Индии в день важнейшего ведического праздника. Через полгода, будучи в другом знаменитом центре паломничества, родители провели для этого ребенка вышеупомянутый обряд. Посмотрев на разложенные перед ним предметы, шестимесячный крепыш одной рукой схватил меч, не совсем настоящий, но внушительный, а другую руку положил на священную книгу. Доживем – увидим, кем он станет. Такие методы и внимательное отношение к ребенку помогали выявить его наклонности, но окончательно его сословие устанавливали, конечно, не астрологи и даже не родители, а школьные учителя. Согласно самим ведам, применять содержание содержащиеся в них наставления надо с учетом особенностей конкретного места, времени и человека. Поэтому, хотя, например, Лев Николаевич Толстой проявлял большой интерес к ведической системе обучения, в первую очередь имеет смысл говорить об ее основных принципах, а не о частностях. Один из этих принципов – взаимно уважительные и доверительные отношения между учителем и учеником. Учитель глубоко сознавал свою ответственность, а родители и сама атмосфера в ведическом обществе заранее формировали у ребенка благоговейное отношение к учителю. Даже самый талантливый человек, если он не приучен к дисциплине, не сможет полностью проявить свой талант. Кроме того, те, у кого не развиты такие качества, как честность и милосердие, нередко используют свои способности и знания во зло другим. Население этого мира склонно к деградации, поэтому учителя обязательно должны быть воспитателями, а не просто поставщиками сведений. В ведической школе воспитанию нравственных качеств придавалось огромное значение. Чему вы их учили 15 лет, если они потом не стесняются ходить голые, как животные? Так сказал святой Прабхупада об американской системе образования в середине 70-х годов прошлого века.

думаем, что желания, которые приходят, вот в сердце «хочу». Во-первых, вопрос, а почему «хочу», собственно? Какая причина? То есть, что в прошлом в итоге привело к этому желанию? И во многих случаях оказывается удивительная вещь, что это желание, оно, на самом деле, уже было реализовано когда-то. Но так как я еще не присытился, то я снова это же желание в этой жизни реализую. Это механизм называется механизм самскар. Помните, я вчера вам рассказывал, что есть определенные тонкие механизмы самсары, колеса перевоплощения на уровне нашей психики. То есть есть внешний процесс, мы совершаем действие, приходят последствия. То есть мы каждым своим желанием, каждое действие вызываем определенные реакции. Благочестивая карма, неблагочестивая. То есть определенные страдания и определенное счастье, которое приходит нам по судьбе. Говорится, что живое существо, когда в материальный мир попадает, оно подобно птице, которая сидит на древе желаний, древе материального мира, и клюет плоды сладкие и горькие. То есть она пожинает плоды собственных желаний. А рядом сидит старая птица и просто ждет, когда первая посмотрит на нее. Вторая – это сверхдуша, Бог. Первая – это душа, сознание. Да? И есть внешний механизм кармы. То есть сделал уже какой-то поступок, вызвал либо сладкий плод придет, либо горький плод. Это очевидное, что посеешь, что пожнешь. А есть внутренний аспект кармы, который действует в нашей психике. И очень интересно действует. Смотрите, действие, любое действие, которое мы совершаем, собственно, оно называется карма, как таковое. Вот здесь внешне пошла реакция кармическая, да? Что-то произойдет в будущем. Есть три способа реакции. Вызвать негативную реакцию, вызвать позитивную реакцию, либо это действие совершить таким образом, чтобы реакции вообще не было. А вот внутри происходит интересная вещь. Говорится, что действие карма приводит к тому, что в нашем уме создаются определенные впечатления, отпечаток. Оно на санскрите называется самскары. Их сравнивают с чем? Их сравнивают со следами. Это буквально как след, как такая бороздка в уме. Вот представьте, что есть бороздка в уме, ямка. Если вы начнете, например, воду лить, жизненную силу, то эта вода естественным образом потечет в этот канал. Да? И смотрите, говорится, что эти впечатления бывают разные по силе. То есть либо как след на воде, то есть ты пролил раз, оно быстро опять сгладилось. Либо след в песке, либо след выбитый в скале. То есть очень сильная самскара. Естественным образом сила будет туда идти, тенденции определенные. И когда вот эти вот впечатления накапливаются определенного рода, схожие, близкие, да, вот представьте, что вот ум, наш ум, и вот здесь вот, например, вот такие вот эти, ну, условно говоря, вот эти бороздки создаются примерно в одном русле. То вот когда вот эти самскары накапливаются, определенное число мы вырываем, вырываем, создается вот этот канал. Вот этот канал уже проявляется вовне. В Йога-сутрах Патанджали написано, что это проявляется как определенная тенденция, или говоря простым языком, привычка, васана. Совокупность самскар формирует васану. И вот эта вот тенденция, привычка, она уже практически не оставляет нам возможности действовать по-другому. То есть мы становимся зависимыми от этого. И вот здесь происходит самая удивительная вещь. Когда есть вот эта вот привычка, тенденция, то мы берем и на уровне ума придумываем, выбираем определенное объяснение, выбираем определенное убеждение. Ну почему это делать нужно, почему это делать правильно? Поэтому многие люди, когда у них есть вредные привычки, когда они курят, пьют, они же могут объяснить, почему. Да? Ты ему говоришь, ну это вредно. Ну и что, тем не менее, есть какая-то своя философия. Поэтому большинство людей на тему, почему знания не принимают. Они принимают ту философию, ту систему убеждений, которая просто объясняет мои текущие тенденции, потакает моим желаниям, на самом деле, потакает моей определенной инерции кармической с прошлой жизни. Оправдать они характер носят. Я вот это вот хочу делать, и чтобы вот это вот делать, я просто принимаю такую философию. И вот современная философия, материалистическая, потребительская, она как раз является оптиком, но ты делай, что хочешь просто. И когда есть убеждение, то действия уже все полномочия совершены, вообще никаких проблем нет, никаких конфликтов нет. И смотрите, когда мы вот это вот чего-то хочу вдруг всплывает, вот это хочу, желание, оно с высокой вероятностью будет результатом чего?

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

третья вещь, которая возникает из эго, это его сила воли. Смотрите, если человек хочет обратиться в посольство, и вы пошли, значит, искать посольство, куда ехать непонятно. Какие-то препятствия становятся на вашем пути. И говорят, и эти препятствия, эти трудности пробуждают в вашем сознании желание, надо все бросить, ничего никуда, не хочу никуда идти. Просто надо сесть и плакать. Или может все-таки поискать эти деньги вот здесь вот. Ну, возникает. У вас вы решили действовать, а такси нет. По-индийски не говорите. Трудности возникают. И вы хотите что-то достичь, но возникают трудности. Что нам помогает преодолеть трудности? Сила воли. Вот эта сила воли возникает из эго. И чем больше человек понимает, кто он такой, тем сильнее у него сила воли. Понимаете? Если он не уверен, я не знаю, какой-то пример привести. С модником у меня пример что-то возник. Человек-модник. Модник. Да, и он оделся, знаете, там у него штаны обычные, да, и эти кирзовые сапоги. Одевает кирзовые сапоги на обычные штаны в костюме, в бабочке и кирзовые сапоги. Есть такие люди, я видел в интернете. И он решил так одеться. Идет по улице, народ ухахатывается. Как будет чувствовать себя модник? А вы ничего не понимаете. Почему? Потому что он уверен, что он одевается, как в Париже. Он уверен, они ничего не понимают. И поэтому они смеются, он не обращает внимания. Так свысока смотрит, деревенщина. Вот москвичи, ничего не понимают. Писк моды, они ничего не понимают. Еще кирзовые сапоги на шнурках. Понимаете? Вот. И разного цвета, да. Теперь, если он не уверен, вы представляете, если человек, его эго, я модник, оно не такое сильное. Он так, ну, вообще-то я немножечко разбираюсь, да, и идет по улице в таком наряде. Как он себя будет чувствовать? Ой-ой, может, что-то не так? Ой, может, надо, наверное, как-то домой быстрее? Почему так произошло? Силы мало. Убеждения его, вот это вот, решимости у него мало. Почему? Слабое эго. Итак, третий момент. Эго определяет силу воли, решимость, то, что позволяет нам достигать то, чего мы

0: Беседа радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

мудрость, которая тоже описана в Ведах. В Ведах говорится, что любовь передается только из сердца в сердце. И особенно вот божественная любовь, она передается, если личность действительно обрела эту божественную любовь, и вы встречаете такого святого человека. И если этот святой человек доволен вами, то есть он дает вам это благословение, то вот весь этот опыт, весь потенциал, эта сила любви, она переходит в ваше сердце. Поэтому так важны в Ведах взаимоотношения со святыми, с духовным учителем, когда речь идет о взаимоотношениях с Богом, о любви к Богу. Но когда речь идет о семейных взаимоотношениях, нам очень важно видеть перед глазами хорошие примеры. Нам важно видеть, что это возможно, что любовь удается. Может быть, приедут мои родители, но в этом году они будут отмечать 55 лет совместной жизни. И я могу сказать, что за свои 35 я многое видел, но я видел только одну ссору в их отношениях. Эта ссора длилась полчаса. И недавно мы с супругой тоже чуть-чуть там поссорились, и она длилась где-то 15 минут. И

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше –

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла, утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Да, в обществе некоторые говорят, что в самих ведах, а именно в первых четырех, которые и принимаются ими как веды, Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа, не упоминается вообще о Кришне, и тем более, что он Бог. А Махабхарата и Бхагавадгита не относятся к ведам. Расскажите иерархию ведической литературы и какое место в ней занимает Махабхарата и, собственно, Бхагавадгита. И вообще, каким писанием можно применять сам термин «веды»? Ведь, например, такие писания, как Махабхарата, Рамаяна, Пураны, Панчаратра, были записаны уже после этих четырех вед.
1: Риг, Яджур, Атхарва, Самаведа есть основные четыре веды, которые я сюда вот записал. То есть он их разделил на четыре части. Вообще-то веда одна, Яджурведа. Это веда, описывающая принцип жертвоприношений, потому что суть всего знания ведического заключается в том, чтобы стать счастливым человеком. А путь к счастью только через жертву. Когда человек жертвует своими энергиями, разумом, временем, силами, тогда он достигает того, чего хочет. То, что он не приносит жертву, не прорастает, не имеет никакого развития. То есть из жертвы рождается какой-то плод, желанный для человечества. То есть есть какой-то труд. Без труда не выешь рыбку из пруда. То есть это яги, жертва. И вот веды описывают, как достигать при помощи жертв разных результатов. Вплоть до высших планет, вплоть до экономического процветания, может быть, чувственное наслаждение, счастье этого мира. Любой результат. И описывается процесс, как, каким путем, какой яги, какой жертвы этого можно добиваться. Благочестиво. То есть не нарушая гармонии не мира, без агрессии, без воровства, вот без каких-то низших энергий. Это называется ягья. Делать добро другим на благо всех живых существ. И вот путь возвышения начинается. И счастье в мире все будут счастливы, если идут путем самоотдачи. Итак, я сюда это записал. 96% того, что он записал, было предназначено для людей, которые именно стремятся к материальному счастью. Поэтому о Кришне там косвенное упоминание. Больше употребляется слово Вишну. Вишну как держитель мира, хранитель мира, скажем. Даются подробные наставления, как добиваться результата материального, райских планет, скажем, счастья, освобождения от страданий. А в конце Пураны всего несколько строчек описывают суть саму, что этого же можно достичь, минуя всех этих правил, предписаний, сложных рекомендаций ведических. Знаете, многоветвистый этот язык вед, очень цветистый, очень сложный. Это можно достичь просто, помня лотосные стопы Вишну. То есть, говорится, осознание божественное, намек дается, но не раскрывается это. Вся эта абсолютная именно истина открывается в Веданта Сутре, то, что уже написано в конце вед, как результат всего знания, веда анта, конец веды. И там уже термин абсолютная истина описывается, и раскрывается он в Бхагавата Пуране, как комментарий. Кроме этого, еще Кришна рассказал Бхагавадгиту, это квинтэссенция всего ведического знания. И там он прямо говорит, в чем смысл и суть жизни, что смысл и суть жизни — это просто помнить Бога и вернуться к Богу в конечном итоге. Поэтому нет никаких противоречий, веды учитывают разные желания людей, разные уровни сознания.

С вами хотим успеха и счастья, и ничего более. Я хочу доказать это очень просто. Что такое успех? Успех – это достижение на внешнем плане. Правда ведь? Это означает, что мы хотим чего-то добиться на внешнем плане. Смотрите, машина, квартира, карьера, финансы и так далее. Некие достижения на внешнем плане. У нас с вами есть вот эта хорошая потенция творческая. Мы хотим реализоваться в мире, понимаете? Проверить свои силы, добиться чего-то. Вот успех – это вот эта цель, достижение чего-то. Успех в спорте, успех в бизнесе, успех в семье, где угодно. Достижение на внешнем плане. Построить дом, посадить дерево, воспитать ребенка и так далее. Можно перечислять по-разному. Так или иначе, это некие плоды на внешнем плане нашей жизни. Но что же такое счастье? Это очень интересный вопрос, потому что, и мы сегодня это будем говорить, люди сегодня очень сильно привязаны вот к этой составляющей человеческой жизни. И это неплохо на самом деле. Это даже очень хорошо. Но если мы пропускаем вторую цель нашей жизни, то возникает множество проблем. Вторая цель – это счастье. Итак, что же такое счастье? Счастье, успех – это успех во внутреннем плане. Счастье – это контакт с самим собой, это некая гармония, это некое ощущение радости от жизни. Но люди не осознают, что вот эти две цели, они должны быть переведены в гармонию друг с другом. Мы с вами очень ориентированы на этот план, но пропускаем этот. И что же получается? Мы достигаем здесь богатства, успеха, процветания, квартира, машина, сотовые телефоны меняем каждые полтора месяца и так далее. Но какой наш внутренний мир? Мы имеем на самом деле все, что угодно на внешнем плане. Вот сегодня это уже можно говорить. Сегодня было интервью у местного телевидения. И журналист задал вот этот вопрос по поводу того, что хотят люди на самом деле. Люди 2-3 года назад, они хотели очень сильно вот этого. Деньги и все остальное. И многие люди сегодня это уже получили, заметьте. Но что внутри-то, давайте задумаемся. Мы имеем очень многое на внешнем плане, но счастливы ли мы? Удовлетворены ли мы жизнью? Ну, такой интересный вопрос хочется задать. Вот все те плоды, которые мы имеем, они дают нам удовольствие от жизни? Мы можем сказать, что мы счастливые люди? Или мы можем сказать, что внутри нас копится раздражение, гнев, обиды, зависть, жадность, хочется наорать на свою жену или на мужа, хочется убить собственного ребенка и так далее? Что в нашем внутреннем мире? Давайте зададим такой вопрос.

Так или иначе, чтобы достичь какого-то положения, обычные люди стремятся попасть на уровень полубогов. Так как полубоги, они находятся, у них тела состоят больше из элементов выше, то есть элемента воздуха, элемента огня, эфира. И самая высокая планета Брахмалока, или Лока, это значит планета, это та планета, где находится сам Брахма. Помните тот, который четыре головы? Этот Брахма, он обладает уже телом разума. Но тело состоит из разума. Есть полубоги, в которых тела состоят из элемента воздуха. Есть полубоги или живые существа, в которых тела состоят из больше элемента огня. То есть, допустим, на планете Солнца могут существовать живые существа, у которых в теле присутствует много элемента огня. Поэтому они спокойно могут находиться там. Есть те полубоги, которые находятся, в которых тела находятся больше элемент воздуха, поэтому они могут спокойно жить на высших планетах и, мало того, путешествовать по всем уголкам нашей Вселенной. То есть у них нет проблем с передвижением. Нам уже тяжело. Мы видим, что вода, она практически не двигается, она стоит. Ну ладно, бывает такое, течет, медленно течет. Но воздух, он может очень быстро двигаться. Вы все знаете, очень большие порывы ветра иногда бывают. Такой раз так, и сдувает все на своем пути. Если тело состоит из воздуха, да, то это тело, оно может двигаться по воздуху. Мы можем с вами двигаться только по воде. По воздуху уже тяжело. Нам приходится придумать различные виды кораблей, которые за счет элемента огня преодолевают силу притяжения и летят по воздуху. И все полубоги – это те живые существа, которые обладают большим благочестием, то есть означает, что они совершали какие-то аскезы, они развивали хорошие качества. У нас с вами средняя планета между высшими и низшими планетами. У них есть благочестие определенное, и им дается власть. Допустим, полубог Солнца, он отвечает за зрение наше. То есть Солнце связано непосредственно со зрением. Если в гороскопе человека проблема с Солнцем, у него будет проблема со зрением. Это очевидно. Или ему будет очень тяжело находиться на Солнце. Он приходит на Солнце, его сразу плохо становится, давление повышается. Или он засыпает, или его солнечный удар схватывает. Буквально чуть Солнце есть, и сразу тяжело становится. Значит, какая-то проблема есть с Солнцем, в отношении с Солнцем. И в данном случае эти живые существа, они обладают не просто зрением, они также обладают всеми нашими органами, печенью, мочевым пузырем, желчным пузырем. Все эти различные полубоги, они отвечают за вот эти различные органы. И наше тело, оно практически существует и контролируется этими полубогами. Оно нам не принадлежит. Но мы все мы знаем, что мы не являемся этими телами, то есть мы являемся душой, которая как раз-то и находится в этом теле. Нам дали машину. И если мы покупаем машину, то существуют многочисленные сервисы, где ее ремонтируют, понимаете, да? Также здесь у нас тело, оно может также ломаться. Если мы обратимся к какому-то полубогу или какой-то сервис, то ее могут вылечить. И в данном случае есть упоминание о том, что если человек поклоняется полубогам, то он постепенно попадает на планеты полубогов. Если человек поклоняется демонам, колдовству или поклонением невежеству, он попадает на низшие планеты. И то, и другое, можно сказать, и хорошо, и плохо. Те, кто хочет наслаждаться, они попадают, стремятся к райским мирам, и там наслаждения большие, продолжительность жизни огромнейшая. А те, кто не хочет особо так прогрессировать, так, он попадает уже на низшие. И в данном случае этих полубогов 33 миллиона, их очень много, живых существ. Это те, кто управляет нашей Вселенной досконально, даже нашим движением, нашим ощущением, нашими чувствами. Все это управление, оно схвачено. То есть мы находимся, как, знаете, как робот. Наше тело как робот. Единственное наше желание есть – это оставаться, как бы сказать, благочестивым человеком, несмотря на то, что у нас есть какие-то плохие качества, стремиться для того, чтобы очиститься, или просто расслабиться, и таким образом можно деградировать. Эти полубоги, они очень могущественны, они могут исполнить любые наши желания материальные, то, что касается в этом материальном мире, так как они заведуют материей. Поклоняясь полубогам, мы можем исполнить наши именно материальные желания. Полубоги больше вам ничего не дадут. Но все мы знаем, что любое наслаждение, любое положение, оно в конце концов кончается. Поэтому надо уже задуматься, стоит ли стремиться к...

преобразиться. Значит, перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты, наполненные до краев, неповторимы. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики, везде искать двери, не кидать камни проклятий врагам во след, попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.

молитв, рвануть из плена привычек наружу. Каждый живая книга и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтивы. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь сейчас, но помнить, что ты не здешний. Не думать о себе хуже, а думать о себе меньше. Среди внешней суеты видеть глубинную суть и всегда выбирать самый трудный, опасный путь.

Я часто на семинарах любят люди со мной обсуждать эту тему. Я объясняю людям, допустим, по предназначению, когда даю, говорю, что, допустим, твое предназначение 50 тысяч рублей в месяц. Ну, зарабатывать, да, вот такова орбита тебе дана по твоей карме. Вот твой ресурс кармы там 50 тысяч рублей в месяц. А ты берешь и начинаешь зарабатывать 55 тысяч. Это хорошо? Я аудиторию спрашиваю. Аудитория, в принципе, чаще всего женщины говорят, отлично, замечательно. Значит, молодец. Если это мужчина делает, значит, молодец, смог, да? Я говорю, а если он начинает 45 тысяч зарабатывать? А все говорят, ну, наверное, не совсем это хорошо. А почему, спрашиваю? Ну, мало, меньше зарабатывает. Ну, а как это ощущается? Каким образом это ощущается, да? Это ощущается так, что если я зарабатываю 55 тысяч, но мне по карме, по закону, по богоцентричной, то есть мне доля таким образом выделена, да, в этой вселенной на 50 тысяч, это означает, что я начинаю где-то подворовывать у вселенной, понимаете? Я начинаю подворовывать. Но просто так это все не проходит. То есть есть сферы жизни, есть здоровье, семья, карьера, там, я не знаю, отношения определенные. Где-то в каком-то месте я, значит, начинаю выбирать больше. Если я начинаю в деньгах больше забирать, то, значит, где-то этот ресурс кармы я с другого места забираю. Допустим, в семье. Там. Значит, и чтобы заработать мне какие-то 5-10 тысяч больше, я, значит, больше должен уделять внимание чему-то, да, профессиональному. Больше там работать, меньше семьей находиться. Ну и, соответственно, здоровье свое терять больше. Пример, да? Я тогда, когда я задаю вопрос по поводу, а если 45 тысяч, и люди уже так немножко начинают уже думать, что ответить. Скажут, что же хорошо, тоже можешь попасть, да, как-то в этом. Тоже ничего хорошего, потому что ты не добираешь, получается, да? Тогда всегда корона вопрос женщины мне задают. Ну, когда тогда как понять, какая у нас орбита? Как? Каким-то образом же надо понять. Это все, когда мужчина задает этот вопрос, женатый, особенно если там женаты 10, там 15 лет, я им говорю, это очень хорошо чувствуют жены. Супруги вообще замечательно чувствуют. Даже если ты зарабатываешь какие-то деньги, но она при этом видит, что ты мог бы больше это делать, она всегда будет чувствовать неудовлетворение. И иногда у мужчин такой праведная такая претензия. А что это она мне постоянно говорит, что я там ничего не делаю? Я каждый день на работу вообще. Я каждый день хожу на работу, приношу каждый день деньги, а мне говорят, ты мало работаешь, приноси их больше. Я не могу понять, почему. Тогда я объясняю, что принцип простой. Потому что женщина, она чувствует, что ты расслабленный. Ну просто расслабленный. Ты мог бы больше приносить домой денег. На самом деле. Это означает, что тебе нужно реализоваться в своем предназначении. Но предназначение – это немножко другая тема. Но так или иначе, для того, чтобы человеку в том числе выпутываться из пут, гун материальной природы, ему надо свое предназначение, то есть для чего он заточен в этот мир, зачем он пришел. У всего же есть свое предназначение. Там, у ручки есть предназначение писать, у метро, там, вагона предназначение людей перевозить. Так и у человека есть свое предназначение. Он должен что-то в этом мире делать с помощью этого тела и сознания. И пока он будет находиться в низких гунах, то есть под влиянием низких гун, его предназначение как-то будет проявляться, но оно будет проявляться не, как бы сказать, КПД будет маленькое. То есть он будет очень слаб. Очень слабо будет проявляться в этом. Поэтому крайне необходимо человеку выпутываться вот из более низких, так скажем, гун в более высокие.

0: Веда Радио. В гармонии с собой.
1: Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, я рада вновь приветствовать вас на наш интернет-волне. Сегодня прямой эфир для всех, кто хочет разобраться в теме отношений, понять своего близкого человека и выстроить с ним гармоничные отношения в семье. Итак, мифы об отношениях мужчины и женщины развеиваем. В ближайший час у нас в гостях педагог и психолог Арсений Сидоренко, который также является основателем YouTube и телеграм-канала «Голая правда». Конечно же, правда, ничего кроме правды на наших прямых эфирах. И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на нашем сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях, Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Арсений.
2: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Это наша вторая встреча, посвященная развеиванию мифов об отношениях мужчины и женщины. И как поступим, у нас осталось несколько вопросов с прошлого эфира. Давайте их зачитаем.
2: Конечно же.
1: Чудесно. Итак, очень глубокие философские вопросы пришли от наших слушателей в прошлый раз, и мы обсуждали тему регистрации брака. Как раз об этом первый вопрос, который я озвучу. Итак, нам предлагают вот такой вариант. Просто сейчас регистрация брака совсем без традиции, тогда как никах или вивах – это целый обряд передачи девушки в другую семью. Не лучше ли сначала получить эмоциональное создание семьи, а потом просто сразу или на следующий день закрепить это документально?
2: Благодарю вас. Отличный вопрос. То есть суть такая, что просто расписаться – это юридическая процедура, а какие-то религиозные традиции, там никах, виваха, венчание – это такое более глубокое явление. Когда я создавал свою семью, я в первую очередь расписывался. И я сторонник этой модели, что даже если ты суперверующий, суперрелигиозный человек, ты обязан сначала идти в ЗАГС. Почему? Потому что ЗАГС, он дает самую базовую защиту для женщины и для мужчины также. То есть, посмотрите, допустим, ваш мужчина попал в аварию, он лежит в больнице в коме. Вас не пустят к нему, если у вас нет официального свидетельства о браке. Вы никто, получается. Если вы скажете, что вы повенчаны, вас не пустят. Дальше наследство, дальше дети, то есть, допустим, даже ребенка на улицу, скажем так, вы никто, вас может быть инспекция поймать по надзору за детьми и сказать, что вы не правы. Поэтому только в первую очередь зал актов гражданского состояния. Именно с этого должно начинаться. Теперь вопрос, зачем он нужен? Дело в том, что да, к сожалению, сейчас это очень формальная процедура, а в каких-то случаях расписка это превращается в какое-то уродство, откровенно говоря, с нынешними свадебными традициями, а-ля то, что там чулок у невесты надо забрать или что-то еще вот такое, и зачастую эта свадьба превращается в откровенную просто пьянку, гулянку. А еще лично я вот, допустим, хочу сказать, что я свою свадьбу ненавижу. Это было отвратительнейшее явление в моей жизни. Вот, потому что мы пригласили не тех людей, которые нам не были рады. И для меня самое парадоксальное, что лучше всего меня поздравил именно таксист, который нас подвозил на свадьбу. Малознакомый человек, который я один раз в жизни видел, он нас лучше поздравил, чем наши родственники. Мы с женой готовили угощения, вкусняшки, старались для людей. А они купили торт в магазине и винишко себе, получается. И мы потом все это в мусорку выбрасывали, то, что мы с таким трудом вместе готовили. Вот. Сама по себе свадьба была, то есть мне не понравилось, скажем так, мероприятий не были. То есть это была свадьба не для нас, а для гостей. Вот. И я очень недоволен этим праздником. Плюс я там еще и денег хорошо... Ну, деньги ладно, что столько сил потратил на все это. Поэтому делайте свадьбу, как вам нравится. То есть если у вас один друг, два друга, то есть там у мужчины пару друзей, у жены пару подружек, то приглашайте их и кайфуйте с ними. Вам не нужны эти родственники, потому что если у вас нету близких отношений, то это все бесполезно. Я недавно пытался своей тете звонить. Она просто меня послала и все, не захотела со мной разговаривать. Вот на свадьбу она бы могла, и может и пришла бы, наверное. Так смысл мне было звать эту тетю, если по факту наплевать на меня. То есть прийти поесть, повеселиться, что-то еще вот такое. Поэтому в этом нет смысла. Теперь и только после того, то есть нужно понимать, что семья начинается с базовых потребностей. То есть духовность – это классно, это замечательно, это должна быть основа. Но если женщина не получает базовых социальных гарантий, то есть то, что ее дети будут обеспечены, то, что она имеет социальный статус для женщины, это тоже быть очень важно, то, что ее будут обеспечивать, ее будут защищать, ее будут выслушивать. Вот. Без этого все остальное бесполезно. Мало того, еще религия может стать в какой-то степени таким бичом, которым будут еще дальше эксплуатировать женщину. Потому что, ну, представьте ситуацию, женщина совершила никак, но мужчина с ней не расписался. Он ей скажет, ну вот, ты замужем, все, выполняй долг, ты тут никто вообще, не зовут тебя никак, а будешься плохо вести, я тебя выгоню, и ты мне я тебе ничего не должен. Многие жалуются, мужчины, 50%, это так много, это так тяжело. А как же так, мои денежки, да, я там старался, вкладывался, а мне ничего не отдают. И что? А ты знаешь, как женщине тяжело, когда она разведется? Начиная от того, что ее там будут называть РСП, разведенка с прицепом. Ей надо денег заработать. И что, мужчины забирают себе детей, о них заботятся? Нет, они у женщин остаются. Поэтому ей в 10 раз больше, в 10 раз тяжелее. У нее должна быть хоть какая-то гарантия. Я считаю это справедливым 50% отдавать женщине. Абсолютно. Ну, дай бог, чтобы мне, конечно, не пришлось проходить через этот опыт, но 50% женщине – это нормально. И это очень сильно отрезвляет мужчин многих. И это очень хороший, скажем так, щит и защита женщины. Потому что сейчас мужчины очень-очень искусно научились врать. Я даже не врать, я не хочу матные слова использовать, именно вот так вот прям, не то что лапшу на уши вешать, а там спагетти фрикадельками накручивать женщинам. О, я тебя люблю, да, вообще, зачем нам все эти формальности, зачем? Мы же любим друг друга, мы же вместе. Давай жить в настоящий момент, там ничего не будем записывать на тебя, напишем на мою маму, вот, так спокойнее будет. А потом раз, и оказывается то, что женщины просто дают пинка под зад и выгоняют ее без ничего, а она вкладывалась. И разведенный мужчина в 30 лет – это еще тот пирожок, 35 даже. И даже в 40 лет – еще тот пирожок, который очень многим женщинам нужен, потому что у него обычно уже и зарплата побольше, и опыт есть какой-то жизненный. А женщина в 30-35-40 лет, она, скажем так, очень находится в тяжелом положении, неудобном. И ей тяжело, и она должна быть защищена. Поэтому, дорогие мужчины, ну, для мужчин еще скажу это, что если женщина на свидании просит у вас банковский счет и выписку из квартиры, не спешите говорить то, что она больная и меркантильная женщина. Нет, она просто нормально должна понимать, что как бы у нее должны быть какие-то гарантии, она должна понимать. И она, в принципе, даже зачастую это не только для себя хочет, а для ребенка. Потому что базовый минимум для семьи – это трехкомнатная квартира, чтобы была комната у мужа, у жены и у ребенка. А лучше четырехкомнатная, потому что мальчик с девочкой не должны в одной комнате проживать. И девочке желательно, чтобы у нее была своя комната. Мальчики могут даже по два, по три человека в одной комнате жить. Они менее конфликтны в этом плане. То есть это дорого сейчас. И раньше люди жили в домах, скажем так. В квартирах не очень удобно жить. Поэтому для женщины в первую очередь проверяйте мужчину тем, что вы должны идти и официально регистрировать свои отношения, потому что официально зарегистрированные отношения, они дают самую базовую, самую примитивную

0: самую необходимую защиту жизни.
1: Это даже что-то...
0: Водители, может, бизнесмены? Нет. Простые рабочие, честные, которые создают еду, одежду, которые строят дома. Потому что если не будет их, то ничего не будет, все развалится, это ноги. Таким же образом и в браке. Штамп в паспорте – это очень базовая защита. Защита от чрезвычайных ситуаций, какая-то подстраховка в случае развода, чтобы мужчина тоже думал. Поэтому не стесняйтесь, проверяйте мужчину, оформляйте ваш брак через штамп в паспорте, и только потом можно идти и любой духовный брак регистрируйте.
2: Благодарю за очень развернутый ответ. Действительно, тема важная, и понимание ее поможет, я думаю, спасти многие семьи и уберечься от разных трудностей. Еще интересный вопрос нам пришел, тоже связанный с темой семьи. Раньше семью защищало общество и родственники, а сейчас мы фактически барахтаемся сами по себе. Где искать помощь и прибежище во время семейных трудностей?
0: Да, отличный вопрос. Значит, и вы правильно ответили, что раньше хоть кто-то помогал, сейчас никто не помогает. К сожалению, только, наверное, в Боге и в какой-то своей разумности больше негде искать прибежище, потому что реально, я могу очень резонно сказать, то, что сейчас родственники вообще тебя не защищают. Мало того, я вот знаю реальные истории, когда мама может реально отговаривать свою дочь от хорошего брака, от хорошего мужчины. Вот, потому что маме тоже выгодно, чтобы дочь неудачница была рядом с ней, чтобы ей было хорошо. Папа тоже так же может топить свою дочку и говорить ей то, что как бы какие-то глупости. Вот, поэтому, конечно же, в идеале, как я слышал историю, что читал где-то, что бабушка подарила своей внучке квартиру и сказала ей: никогда не продавай эту квартиру, всегда ее держи для себя. И она вышла замуж, достаточно богатый мужчина был, они строили коттедж вместе. Вот. Но родственники ее торопили: слушай, продай ты свою квартиру, быстрее мы дом построим. Она говорит: нет, я сдавать буду эту квартиру, и деньги буду туда откладывать, но квартиру продавать не буду. Что вы думаете, 25 лет брака, и они развелись с мужем, а коттедж-то на тесте был оформлен. И при разводе ей вообще ничего не досталось. Что сделала эта женщина? Она сделала ремонт в этой квартире, переехала и сама там живет теперь. И это была ее защита. Поэтому в идеале, конечно же, должна быть у женщины в первую очередь какое-то жилье базовое, где она может жить и не зависеть ни от кого. Также это может быть защита, если, допустим, муж просто, извиняюсь, забухает, или просто у него какие-то зависимости начнутся. Или он наглеть будет. Потому что если мы берем классические старые времена ведические, женщина всегда могла при каком-то конфликте вернуться в родительский дом. И вернуться — это не значит, что она развелась. Она могла просто уйти и пережить там бурю. Месяц, два, три пожить. И на самом деле это очень сильно может остужать пыл глупого мужчины, скажем так. Или когда мужчина просто, извиняюсь, занаглел. Почему? Потому что женщина уходит, а готовить-то некому, и интима хочется, вот, и порядочка тоже дома хочется. То есть женский труд, он очень большой, скажем так, и очень важный. Сейчас женщина, сейчас ввиду того, что время такое бедное, что там, дай бог, просто самим на какую-то двушку двоим накопить и совместно нажитое имущество. И женщина вот так вот может зажиматься в тисках, таких очень жестких. И что ей делать? Все равно, скорее всего, в этом варианте, если мужчина начинает очень сильно нагреть, и все равно надо искать какой-то вариант уезжать. Нужно помнить главную идею, что Бог поддерживает всех. То есть, если вы правильно... Иногда бывают ситуации, это, конечно, супер индивидуально все, что в каких-то ситуациях надо просто немножко подлатать отношения. В каких-то ситуациях надо реально разъезжаться и очень серьезно думать и смотреть над этим мужчиной. А иногда мне прямо рассказывают историю. Просто изначально мужик был просто вот лентяем и эксплуататором женщины. То есть там без шансов практически. И нужно прям брать, ломать все это, уходить от всего этого. Вот. И не тратить свое время. Просто самое главное понимать в этих ситуациях то, что время работает против вас. То есть чем больше вы терпите и надеетесь, тем больше вы теряете. Потому что самое важное в женщине – это ее ментальная энергия. ее эмоции. И когда день за днем она сталкивается с тем, что над ней надругиваются. Причем не обязательно то, что ее там бьют там кулаком. Нет. Женщину, чтобы сломать, не надо этого. Женщину, чтобы сломать, достаточно уже просто игнорировать ее слова и мысли. То есть даже ничего не говоришь. Она пришла, там сказала тебе что-то, пожаловалась. Молчишь. И дальше живешь своей жизнью. И все. И женщина чувствует, что она вообще просто ничтожество. Дальше, когда мужчина начинает дальше наглеть, он начинает все это обесценивать. Меня это беспокоит, это, может, мы как-то этот вопрос решим. Да фигня все это. Моя мама с отцом жили в коммуналке, родили троих детей, там спали, один на другом ложились, места мало было, и все было нормально. И соседи у нас иногда играли музыку всю ночь. А ты радуйся вообще, у нас есть однушка, ты можешь на полу спать. Все должно быть комфортно и радуйся жизни, получается. У меня все нормально, и тебе должно быть все нормально. Мне не больно спать на полу. Все, это уже калека женщины практически становится. А дальше, чтобы ее поломать, дальше мужчина начинает это все еще оскорблять. Ну что ты такая глупенькая? Что у тебя какие-то чувства, эмоции? Где твои? Как вообще можно быть такой истеричкой? Все, это уже реальное оскорбление начинается. Это уже травма для женщины. Вот. Или как один мужчина рассказывал, он был неопытный в семейной жизни, и жена... А он хотел Богу предложить борщ. И жена по привычке во время готовки попробовала этот борщ. Предлагать Богу то, что ты сначала сам попробовал, нельзя. И он вылил этот борщ в унитаз. И женщина что ему сказала? Я этот борщ тебе буду всю жизнь помнить. И, конечно же, они развелись после этого. Вот. И дальше после этой стадии начинается следующая стадия. Уже начинается конкретная физическая, экономическая, психологическая, бытовое насилие. Моя жена об этом немножко, по-моему, рассказывала на эфирах, поэтому можете ее послушать. Я сейчас не буду углубляться в эту тему. Но начинается конкретное насилие, издевательство над женщиной. Мы с женой насчитали их 7 или 8 штук. И что делать женщине? Женщине нужно иметь какую-то опору внутри. То есть первая опора и самая простая, и самая, скажем так, сложная – это духовная практика. То есть она должна выбрать какую-то традицию, которая ей подходит. То есть это христианство, мусульманство, буддизм, там, ведическая традиция, которая ей нравится и которая наследует. И должна быть Святая Троица, скажем так. То есть должна быть Троица Гуру, Садху и Шастры. Гуру – это самое главное первое. Вы должны найти того человека, который вас вдохновляет. То есть, если вас вдохновляет Олег Геннадьевич Торсунов, слушайте Олег Геннадьевича Торсунова. Если вас архимандрит, Сергей, там, по-моему, так зовут, слушайте его. Какой-то мула вам очень нравится и отзывается, слушайте его. То есть, слушайте этого человека. И через голос вам разум приходит именно через голос, не через текст. Можно много книжек прочитать, но ничего понять. Но вот если перед вами реально говорит чистый человек, он говорит то, что, знаете, я вот не пью 30 лет, то вам будет передаваться его сила. Потому что если он не пьет 30 лет, то как бы вы тоже почувствуете и внутри вот такую радость обретете, что да, действительно можно ввести чистый образ жизни и не, скажем так, не опускаться до каких-то глупостей. Дальше вы должны шастры найти, священные писания, то есть те писания, которые вам подходят. То есть это может быть Библия, Коран, Тора, там, Шримад Бхагава там, или что-то еще. Вы это читаете, и вы тоже смотрите. И смотрите, насколько подходят вам те или иные стандарты, уровни. Допустим, знаете, что в разных традициях разные желательные варианты отчислений в духовную организацию. То есть каких-то 10%, в каких-то 25%, в каких-то даже 50% и более процентов. Я не буду намеренно говорить, вот, потому что это все не обязательно, а желательно там описано. То есть вы подбираете по всем этим параметрам. В каких-то традициях одну можно еду кушать, в каких-то другую. То есть вы смотрите то, что вам нравится, то, что вы чувствуете отклик. И это шастры. И должны быть еще саду, должно быть окружение какое-то. То есть вы должны, помимо этого учителя, помимо писаний, найти, скажем так, как говорят, свою тусовку, свой вайб, как это на молодежном языке говорится, то есть то место, где есть единомышленники, с которыми вам понятно. Потому что святой человек, он может быть на гораздо высоком уровне, и он может вам что-то не сказать, или вам может быть просто, если вы, ну, я по своему опыту скажу, когда ты соприкасаешься с очень чистой личностью, ну, реально просто видишь, сжимаешься в тряпочку и вообще ничего не хочется делать, потому что ты чувствуешь, насколько ты грязный. Но когда есть примерно равные люди тебе по уровню, одинаковые с тобой, то там нормально, там можно раскрыться, там тебе, скажем так, и не так обидно, что тебе даже могут что-то сказать, потому что, ну, когда реально святой сильный человек делает тебе замечание, это прям больно, прям хочется реально смыться в унитаз после этого. Когда тебе дружбан скажет, ну, что ты тут понтуешься, ну, так нормально, скажем так, уже не так обидно. И вот эта троица, она должна вас защищать. В идеале, конечно же, в идеале, что должен быть муж святой, очень гораздо сильнее женщины, серьезной практикой заниматься. Должны быть у вас изначально какие-то подруги, родственники, которые вас защищают. И должна быть какие-то писания, духовная практика, которой вы с детства занимаетесь, и она вас всю жизнь поддерживает. Но такое практически ни у кого не встречается, поэтому нужно самому крутиться. Но самая главная идея заключается в том, что Бог всех поддерживает и помогает. И Он будет давать вам выход из всех или иных ситуаций, если вы будете честны и искренне, получается, и говорить прям, ну, понимать, что вы хотите, и Он будет под это желание приводить вам людей, события и давать какие-то подсказки, даже если физически рядом никого не будет.
2: Очень вдохновляюще звучит ваш вопрос. Благодарю, что напоминаете нам о самом главном, что есть и должно быть в нашей жизни, об отношениях с Господом, о нашей вере. Это действительно главная поддержка. Еще один хочу вопрос зачитать, потому что он тоже касается темы, которую мы сейчас обсуждаем. Очень интересно нам пишут. Современные психологи рекомендуют прежде всего выбирать себя и уходить оттуда, где тебя не принимают. Но ведь по факту в семье все равно приходится меняться, идти на уступки, подстраиваться даже. Как это понять с точки зрения психологии?
0: Никак это не понять с точки зрения психологии. То есть секрет в том, что вообще психология изначально это наука о душе. А у каждой души есть свои индивидуальные отношения с Богом, получается. И, соответственно, для каждого человека свой путь индивидуальный. То есть для какой-то женщины, ее правильное развитие, ее правильное, скажем так, поведение, ей надо стараться как можно меньше отдавать. Это звучит шокирующе и парадоксально для многих женщин, но по основным тенденциям, которые сейчас вижу, это ленивые мужчины и гиперактивные женщины. То есть вот я буквально недавно

прислушивает. Почему? Потому что вот так просто она привыкла, она согласна на то, что ей пренебрегают. И для процентов 80-90 женщин это рабочая схема будет, что надо просто про себя вспоминать, про свои хотелки, про свои желания. Вот. Особенно я, у меня пока детей нету, но опираясь на то, что мне жена говорит, вот, что с детьми такая же история, то что почему к подростковому возрасту дети вообще не уважают родителей, ни во что их не ставят. А как можно уважать людей, которые себя сами не ценят и сами не уважают и жертвуют своими интересами постоянно? Они поэтому слушают каких-нибудь певцов, глупых блогеров, я извиняюсь, самое доброе слово, что я могу сказать. А потому что те себя ценят, те себя любят, и те всегда свои желания проявляют. И ребенок говорит, о, вот этот человек, да, он дурак, ну, ребенок не понимает, у него очень слабое развлечение, но он кайфует от жизни, он умеет брать то, что ему положено, и он умеет кайфовать. И это правильное поведение, более правильное поведение, скажем так, этого блогера получается. И они берут пример с них, а не с родителей. А кто такие родители? Родители – это, ну как это, бесплотные слуги какие-то, которые постоянно что-то делают, любые желания, а потом еще и ворчат на них. Они вот так вот воспринимают родителей. Дети такие, да ну нафиг нам эти предки получаются. Это Фазер, это Маман. Вот это я прям смотрел фильм про 90-е, когда там прям вот эта терминология внедрялась. Вот это Фазер, Маман. Нам они не нужны. Вот мой друг, там Моргенштерн, я не знаю, или кто там еще, или, господи, как его зовут, с губами этот, ну, неважно, короче говоря. Вот эти ребят, да, они несут чушь, что они кайфуют от этого, они делают то, что им нравится. А вот мой папа, он 40 лет пропахал на Краснопутиловском заводе, он в выходные выходил, он забивал на свое здоровье, он меня с детства, скажем так, элементарные вещи за меня делал. Он никто, получается, он просто мой раб бесплотный, поэтому вы мне не нужны, скажем так. И родители вообще в полном шоке. Они столько отдали, столько всего сделали, и ничего не взамен получили, просто неблагодарность получается. Поэтому, поскольку вопрос женщина задавала, то в 80-90% случаев женщины себя сейчас зажимают, и они просто позволяют на себе ездить активно. То есть вариантов тысячи, скажем так, сейчас не будем углубляться в этот вопрос. То есть начиная от каких-то банальных мелочей, то есть в магазин. Я вообще не понимаю практику, зачем женщина должна в магазин за продуктами ходить. Ну, то есть это реально тяжело эти пакеты таскать. Скажем так, и продукты, это в первую очередь, это очень холодный, жесткий расчет. То есть я умею быстро считать, особенно сейчас, когда банки по 0, не 0,5 литра, а 0,47 литра. Или пакет молока не 1 литр, а 0,93 литра или 0,97 литров. Я достаточно быстро умею считать в голове и посмотреть. Вот. Допустим, вот для женщины это прям стресс получается. Вот. И там требуется именно холодная мужская логика, скажем так. Но почему туда женщин пускают, вот, ну, мне непонятно. Типа, что это им надо и так далее, я не знаю. Просто по списку идешь и покупаешь спокойно. А как это все тянуть? 5-10 килограмм на горбу тянуть. То есть ей ребенка держать при нормальном раскладе и еще эти пакеты таскать. Типа ей надо, наверное, поэтому она должна больше тянуть. Поэтому это очень недопустимые вещи. И действительно, в каких-то моментах женщина должна уступать, но по своему опыту я вижу, что в основном сейчас женщины просто пережимаются, пашут как сумасшедшие, две смены работают, ходят на работу, потом целый день дома работают. Поэтому для них, для большинства женщин, основной посыл такой, что женщины, кайфуйте от жизни и отдавайте ответственность мужчинам, не позволяйте на себе ездить. То есть нужно понимать, что женская ценность, женщина уже очень много дает, когда она просто приходит даже на свидание. Ну, мужику что там на свидание? Там одел носки, там, трусы, майку, кроссовки, там плюнул так вот себе, волосы прилизал и пошел. Вот это мужик на свидание пошел. А что такое женщина на свидание? 2-3 часа можно готовиться. Надо помыться. А губы, ну, господи, губы там, тональные крема, маникюр, одежда, подобрать все это, укладку на волосы сделать. Это работа реальная. И она еще улыбаться должна. И ты ж, матяра, ей потом говоришь, а что ты пришла, я тебе такой кофе могу купить. А что ты должен приносить? Да это посчитайте, сколько это стоит.

0: Извиняюсь опять, но не могу не сказать то, что вот вы вызовете не проститутку, это уже эскорт называется, что вас хорошо встречают, вам улыбаются. Вам эскортница так не будет улыбаться, как девушка, которая к вам искренне на свидание хочет прийти. А эскорт, я знаю, там долларов 200-300 начинает, считается в час. Ну, даже за время свидания. Ну, то есть по 50 тысяч, по сути говоря, стоит. Там, правда, конечно, интим дальше идет, но ну, ладно уж. Ну, это реально дорого. И ты вы еще потом после этого что-то хотите, что она там что-то должна или так далее. Вот. Понятно, что есть тоже нагловатые женщины, но таких мало на самом деле. Вот. И то, вот эта наглость, это, знаете, не то, что так вот девушка родилась и прямо с детства все отбирают у мальчиков. У нее прям миссия, как в том приколе, типа, что я съела твой сырок, поэтому ты свой уже не можешь взять, получается. Нет, их просто такие женщины становятся от того, что их ломают мужчины, их сексом занимаются, не берут за них ответственности, они потом утирают об них ноги, и какие-то женщины просто замыкаются в себе, и большинство, какие-то женщины начинают по активному мужскому принципу забирать то, что у них отобрали, и все это делать. Поэтому нужно очень четко понимать, где вы должны отдавать, а где вы должны брать, получается. И теперь вопрос, как определить баланс между тем, что брать и давать. Это очень сложный вопрос. Если я мог бы написать прямую схему для любого человека, как это сделать, я был бы уже долларом не миллионером, не миллиардером, а триллионером. Я бы был бы в 100 раз богаче, чем Илон Маск, потому что мой курс купил бы весь мир. Мне нужно было бы только находить переводчиков, чтобы его переводили бы там на другие языки. На китайский я перевел бы, скорее всего, там 1,5 миллиарда населения тоже купили бы. И на английский там. А опять нас такая же троица из предыдущего вопроса называется на гуру, садху и шастры. Найдите человека, который вам нравится. А, мужчина, женщина, чьи лекции вы любите. Слушайте, чей образ жизни вам отзывается. Слушайте его. Найдите священные писания или какие-то принципы. Можно, кстати, даже психолога, если вам отзывается. Потому что психологи тоже многие создают какую-то систему ценностей, как действовать, как поступать в той или иной ситуации. И саду найдите тех людей, единомышленников, которые будут вам отзываться. Как только вы будете следовать за гуру и за шастрами, то есть следовать за этой личностью и следовать писанием, гарантированно к вам придут единомышленники в той или иной степени. Может, вы даже не поймете, что это именно они и что они к вам настроены, но со временем вы все это поймете. И вы этот баланс начнете чувствовать, и вам будут правильно подсказывать, да, где действительно нужно напрячься конкретно, вот так вот, все, я пробиваюсь, я терплю, я вот и так далее. А где нужно стать очень капризной женщиной и говорить, я хочу и все, и до свидания. Делайте либо так, либо никак.
1: Благодарю вас, Арсений. Мне кажется, во многом это прям бальзам на душу для женщин. Конечно, это не умаляет нашей ответственности в отношении, но так или иначе очень приятно сознавать свою силу в нашей слабости. Так, у нас прошло уже неожиданно половина нашего эфира, полчаса. Я думаю, как раз сейчас пришло время приступать к основной теме, которую мы хотели разобрать.
0: Да, сегодня мы поговорим с вами про гостевой брак. Это миф номер два. Это спасение для мужчин с тяжелым характером. Самое парадоксальное, что это на самом деле очень хорошая идея. Но из-за очень плохого исполнения она провальная сейчас, если вот именно в том варианте, который предлагается. В принципе, чем-то похоже на секс. То есть очень приятная вещь для женщин, очень интересно. Но из-за очень плохого исполнения для мужчин, для женщин секс вообще становится просто стрессом каким-то непонятным. Вот. Хочу сразу же отбросить вариант, который все портит. Вариант, когда мужчина и женщина не узаканивают свои отношения, это не гостевой брак. Это называется сожительство, это называется другими нецензурными словами, которые я не буду сегодня говорить на эфире. И это пролет сразу, это не гостевой брак называется. Это просто супер-супер идеальная эксплуатация женщины-мужчины. В самом жестком варианте еще, представляете, женщина сама себя содержит, а мужчина приезжает на все готовенькое, там ест, отдыхает, за ним убирают и еще секс получает. Вообще просто халява плюс называется. Или еще как вариант, знаете, там она приезжает к нему на территорию, у него там носки разбросаны, все грязно, она ему готовит, убирает, стирает и изношает его. Вот. Вообще шикарно. То есть все получаешь на халяву, ничего делать не надо. Поэтому этот вариант мы сразу же отлетаем. Но если же мужчина и женщина узаканивают свои отношения, то все равно женщина находится в очень непростом положении. Почему? Ну, потому что так не воспитывают мальчиков правильно. И у мужчин очень много появляется таких вот возможностей для халявы. Во-первых, мужчина с очень большой вероятностью может увиливать от вопросов воспитания детей. Они живут с тобой, ты ими занимайся. А это дополнительная нагрузка на мать получается. То есть, когда папа дома, ну, естественно, жена может просто подойти к мужу и сказать то, что, дорогой, иди разберись там, иди там, дочку успокой, поговори с ней там, или с мальчиком разберись. А тут нет, дети-то с мамой живут в основном, поэтому все можно на жену свалить. Во-вторых, можно будет увиливать от финансовой ответственности. Мол, живешь одна и содержи себя сама. Тут тоже очевидно. То есть, когда вы вместе живете, ну, волей-неволей купишь продуктов не только для себя, но и для жены, и для детей. Когда же ты один живешь, ну, мне хватает, а вы что там думаете? В-третьих, самое страшное, вся бытовая и социальная нагрузка, связанная с детьми, также может лечь на женщину. И это будет вызывать беспокойство и недовольство. То есть, я всегда помню этот стресс 1 сентября. Надо форму купить, надо купить тетрадки, фломастеры, надо купить портфель, надо оформить учебники, надо на линейку сходить и так далее. Помню всегда это. Это все на женщину ложится. Ну а что, дети твои, поэтому ты и бегай, получай. И многие другие явления, там поездка, что-то еще. Ну, поскольку живем раздельно, как бы моя хата с краю, ничего не знаю. И так хорошо получается. И в-четвертых, на женщину будет влиять давление общества за странный образ жизни. А что вы разъехались? Да как так? Мы все живем. Мы 5 человек в двухкомнатной квартире 30 лет жили, а вы что, не можете? Получается. И это все будет давить на женщину, ей будет очень неприятно. Конечно же, если правильно сделать, у этих отношений есть очень большие плюсы. Во-первых, убирается бытовая несовместимость. Я об этом буду всегда говорить и много-много раз об этом говорить. То, что, дорогие мужчины, когда женщина вас пилит, что вы неаккуратны, неопрятны, там носки разбрасываетесь, не парьтесь, это абсолютно нормально. Потому что если вы сможете быть на уровне чистоты, как у женщины, вы станете женщиной. Это не значит то, что надо быть свиньей, прям все разбрасывать, говорить, ну я мужик и все, с меня взятки гладкие. Нет. Но то, что вы 100%, вы не сможете прям идеально всегда выплевывать, когда получите рот в раковину. Вы всегда, когда будете чистить зубы, запачкаете зеркало в ванной. Носки иногда разбросаете, стул не так поставите. Вот. Что-то еще, мимо мусорки попадете. Так или иначе, в общем, вы не сможете выдержать эти все стандарты. Когда живете раздельно, то это все исчезает. Дальше встречи будут ярче, эмоциональнее. Ну, понятно, знаете, как говорили в Древнем Риме, это голод – лучшая приправа к еде. А женщина также может заниматься карьерой в какой-то степени, а мужчина продолжает гулять со своими друзьями. Это на самом деле замечательно. Также могут какие-то еще несовместимости нивелироваться. Бывает, допустим, что мужчина – сова, а женщина – жаворонок, или наоборот. Это тоже не очень удобно может быть. Однако, если говорить об условно-гостевом браке, или честном гостевом браке, то это может быть, то можно это сделать, не разъезжаясь, а можно и сделать на нескольких уровнях, какой хочу предложить. То есть идеальный вариант на самом деле, что настоящий ведический брак, который описывается в Ведах, это частично гостевой брак. Если вы почитаете внимательно Священное Писание, всегда, даже до сих пор у мусульман сохранилось, есть мужская половина, есть женская половина. А в Древнем Риме тоже было. Был гинекей, это была женская половина. От этого, кстати говоря, слово «гинеколог» произошло. Даже тогда, в то время, понимали. Хотя там потом устроили римские бани, где в этом огромном чане мужчины и женщины там плавали и скажем так, наслаждались телами друг друга. Но даже тогда понимали все эти вещи. Поэтому это никакой ноу-хау, это просто классическая проверенная территория. Идеальный вариант – есть дом, есть мужская половина со своим входом, со своим выходом, со своим туалетом, со своей спальней. Есть женская половина со своим входом, со своей спальней. Есть какая-то общая кухня и все, в принципе. И давайте не будем как-то дофантазировать. То есть, когда нужно было какие-то интимные части сделать, мужчина просто приходил на женскую половину по ее особому приглашению, и все нормально. И никаких проблем тебе не было в том, что там храпит кто-то или у кого-то слюнки с утра текут изо рта. Никаких вещей от этого не было. Само собой, в этом варианте было достаточно четкое разделение, что мужчина содержит, зарабатывает деньги, там, бьет морду, если кто-то обижает семью и так далее. Женщина занимается домашними делами. Вот. Что получает женщина? Она получает свою территорию, где мужчина не будет гадить. Вот. Ну и гораздо проще будет получать поддержку в бытовых вопросах и вопросах воспитания детей, потому что с нее меньше нагрузка получается. И мужчина тоже получает свою территорию, где ему не будут выносить мозг, что он там не то сделал, не так раскидал и так далее. Вот. Если этот вариант не получается, есть другой вариант, более дешевый, это, допустим, купить дом большой, как-то его разделить там. Допустим, если в доме два этажа, три туалета и много комнат, то это чисто мужские комнаты, это чисто женские комнаты, общий коридор. Ну и самое главное, мужчины, поймите, что самое главное, минное поле – это кухня. Это все равно будет общая территория, потому что кушать вы все равно будете приходить. И поэтому будьте на кухне очень аккуратны. Вот. Второе по минности территории – это туалет. Но туалет лучше сразу же стараться разделять женщины, потому что, я вам говорю, 100% очень сложно удовлетворить все бытовые запросы, получается. И это тоже достаточно хороший вариант. Далее вариант – это квартиры. У мужчины своя квартира, у женщины своя квартира. И иногда я слышал такие варианты рабочие, что мужчина и женщина на одном этаже снимают квартиру прям. Или даже, знаете, в одной секции, там, если вот заходите в дома многоквартирные, там на этаже слева две квартиры, справа две квартиры. Ну и как по справедливости, мужчине однокомнатная квартира в этой секции, а женщине трехкомнатная квартира. Вообще шикарно. То есть она с детьми, у нее и объем больше дел получается, а мужик спокойно спит в своей однушке и приходит. Решает вопросы, получается. Если этого варианта нету, тогда хотя бы постарайтесь купить квартиру или построить так называемый мастер-спальнями или мастер-спальнями, получается. В чем идея, что как бы ты спишь в своей спальне, у тебя свой туалет, а свой душевой. И уже лучше становится, скажем так. Ну и если нету этих вариантов, тогда просто мужчины дорогие, терпите, женщины тоже терпите. Вот, всем тяжело, но что поделаешь. Вот. Лучше жить хотя бы с любимым и понимая друг друга, чем одному быть, получается. И еще отдельно, как вариант, кстати говоря, гостевой брак, это как вариант такой передышки. Иногда бывают в семьях тяжелые периоды какие-то настают, и супруги вообще просто выбешивают друг друга, им тяжело становится. И вариант разъезда – это тоже неплохой вариант, когда там они разъезжаются на 2-3 месяца или даже на год, но при этом они не разводятся, они сохраняют отношения. Это очень хороший вариант перезагрузки получается. И, возможно, могут отношения восстановиться, если вот так вот пожили немножко раздельно супруги, поняли, осознали ценность друг друга и могут дальше жить. Подводя итог, скажем, что гостевой брак на самом деле – это такой зеркальный отголосок идеального ведического брака, получается. Ну, на мой взгляд, идеального брака, то есть, но очень плохое его исполнение, то есть, начиная с неузаканивания отношений и непонимания многих нюансов, превращает его то, что это гостевой брак, хуже, чем обычный брак. То есть в обычном браке, там понятно, вы вместе живете, вы пополам все делите. А в гостевом браке очень классно, можно со всего это соскользнуть. То, как бы, ты живешь с детьми, ты решаете вопрос. А я художник, певец, творческий человек, и мне как бы не до этих мирских простых дел. Как бы, сама решаю все эти вопросы. Наверное, все, что я хотел рассказать сегодня по этой теме. Если будут какие-то вопросы, буду рад ответить на них.
1: Благодарю, Арсений, за интересную подачу информации. В целом, действительно, такая форма отношения, она нередка в современном мире. Вот, судя по вопросам, которые прислали нам слушатели, они тоже с этим сталкиваются. И давайте начнем с этого вопроса. Он поможет нам чуть глубже разобраться о том, о чем мы сегодня говорили. Как поддерживать тепло и не подозревать мужа в гостевом браке? Мой супруг живет большую часть времени в другом городе по работе. Я изначально говорила, что я там жить не готова, и он был согласен поддерживать меня и отношения на расстоянии.
0: Благодарю, Санна. А можно сказать, сколько у нас еще вопросов помимо этого, чтобы я время немножко распределил?
1: Так, я смотрю, пока еще два есть помимо этого, то есть всего три, но могут в процессе подойти еще. Ну, если что, мы оставим их на следующий эфир, как сделали сегодня.
0: Ага. Значит, если вы изначально соглашались на этот брак, то нужно понимать, что это изначально достаточно тяжелая схема, потому что если мужчина несколько месяцев находится в другом городе, это тяжело, скажем так. Есть разные мужчины, конечно же, если брать среднестатистического мужчину, то это тяжело, потому что он и без интима остается, и еду не вашу ест, потому что для мужчин очень важно кушать еду именно ту, которую ему жена готовит. Это прям, не знаю как, но это очень сильно работает, это очень сильно привязывает, это укрепляет отношения. Таким образом женщина свое сознание передает, таким образом женщина к себе мужчину правильным образом привязывает, потому что женщина должна привязывать к себе мужчину, но не истериками, не угрозами, там, не чувством вины каким-то, ах так, я тебе лучшие года свои отдала, а ты тут. Нет, она должна его привязывать к себе служением. И поскольку вы лишены этого частично, то нужно быть готовым, что будут беспокойства определенные. Вот. Теперь касательно того, что он будет изменять вам или не будет. Раз вы попали в такую сложную ситуацию, то нужно понимать, что в принципе, если вы все правильно делаете, то он, скорее всего, не будет вам изменять. Потому что если есть отношения, вот представьте, он восхищается вами, он любит вас, он, если его очень сильно приспичит и захочется секса, он приедет. Вот. Поверьте мне, если мужчина хочет секса, я не знаю, сколько там расстояний километров, но и на самолете прилетит, если нужно. Если он действительно видит вас, скажем так, вот эту богиню, восхитительную женщину и так далее. И сейчас с помощью видеосвязи очень многие вопросы закрываются. То есть вы можете общаться с ним, поддерживать эту связь. То есть если мужчине нравится сами общаться, как бы... Он чувствует уважение, восхищение собой от вас. Он чувствует, что вы прям ждете эту встречу, что да, вот меня встретят, мне пирожки там напекут, там, мне кроватку удобно постелят, вот, и так далее, и тому подобное. То, ну, какой мужик вообще, знаете, мне, кстати, очень классно говорит, то есть мужики на самом деле очень ленивые создания, да и женщины тоже. То есть женщина... А вот когда там жалуются, вот женщина пошла на работу, забросила на семью. Вы думаете, она идиотка? Реально? То есть, как бы она выбрала себе человека, вышла за него замуж, привязалась к нему все равно так или иначе. И вот с какого перепуга она пойдет куда-то налево что-то получать, общение какое-то даже или деньги нужны. Она пойдет только если очень плохо дома, если невыносимо получается. То же самое мужчина. Если ему прям реально в кайф, ему правильно служат, получается, о нем заботятся, вкусно готовят, женщина прям видит в нем Бога, верит в него, там, правильно. Вот. Ну, что он налево пойдет, зачем? И так все классно. Вы думаете, мужики тупые, они не понимают, что какие, сколько это проблем будет, что можно на развод получить. Вот. Посмотрите даже в кино, там это очень ярко актеры показывают, что даже когда женщина что-то там, даже просто промолчит недовольна, мужчине плохо становится, потому что у мужчины эмоции в 8 раз сильнее, чем у мужчины. Ну, представьте себе там пушку от танка там 12,5 сантиметров и, представьте, что такое, и другую пушку метр радиус, вот такой вот радиус метр, вот, на кораблях даже такие не ставят. То есть мужика просто снесет от всего этого. От вашего даже молчания. Поэтому у него нет шансов, скажем так, быть недовольным, если счастлива его женщина. Поэтому это препятствие, оно решается. И на самом деле есть исторический факт, что у жен космонавтов и летчиков, кстати говоря, тоже у них были очень крепкие семьи на самом деле, потому что там тоже такой график, муж берет и исчезает на несколько месяцев, и все, и нету его. Но они хранили верность, и все нормально было у них. Поэтому гарантии того, что не будет проблем, это будет правильно выстроенные отношения. И для женщины, опять же, у нас опять тема этого баланса происходит. Если женщина правильно себя балансирует, то есть если вы, очень хочу подчеркнуть этот аспект, если вы будете только отдавать мужчине, вот тогда он точно себе заведет любовницу на стороне. Я прям читал биографию одного боксера, очень известного чемпиона мира русского, не буду говорить его имя, и там прям черно по белому было прописано то, что жена писала, то, что он там чемпионом мира становился, пробивал все, и там буквально один взгляд, она бежала исполнять его желание. И что произошло? Они развелись со временем, потому что ему стало неинтересно, потому что женщина потеряла свое достоинство. Поэтому для женщины очень важно не только отдавать, но и просить что-то взамен. Не требовать, не угрожать, не, знаете, такой с обидой говорить, ну вот, я тебе столько отдала, ты мне что взамен? Нет. А с собой говорит, что я хочу это. Я хочу в баню за 200 баксов красивую, которая мне нравится. Вот. И если вы после этого вам не придется 2 месяца сидеть на гречке, вы должны пойти туда, получается. И очень важно, когда женщина просит, она всегда должна понимать, что у мужчины есть право отказаться от всего этого. Вот когда она дает ему внутреннее вот это право сделать так, как он пожелает, обычно она получит то, что хочет. Но если же она идет и вот так вот напирает, что ты должен, ну, тогда начнутся проблемы, получается. Вот. И один святой писал то, что сила женщины именно вот в этой скромности. То есть, как бы женщина разумная, она всегда знает, чего хочет, но при этом она всегда дает право выбора другим. И, допустим, женщина попросила что-то мужчина, он это не сделал, что она имеет право сделать? Она имеет право от этого огорчиться и быть грустной. Вот. И правильно быть грустной. То есть, конечно, она не должна ему говорить, что он козел, негодяй. То, что он тварь божия. Вот и она ему отдала 15 лет жизни, он ей ничего не сделал за это. Нет. Просто она имеет право погрустить. Сказать, мне грустно, мне печально. Я вот не могу туда, не могу в баньку сходить, а мне очень хочется. Вот. И когда женщина таким вот образом сама грустит, скажем так, не обвиняет ни в чем мужчину, у мужчины будет проявляться естественное желание защищать ее и решать эти вопросы. Потому что как бы ему возвращается ответственность. То есть женщина ему показывает, к чему приводят его поступки. И женщина таким поведением, она не касается мужского эго. То есть она как бы не говорит, что она главная. Она говорит, ну вот твое поведение привело к таким вот последствиям, получается. И если мужчина хотя бы в какой-то степени адекватный, в нем есть вот эта чистая, честная мужская энергия, он будет решать вопросы, будет стараться. Вот. И не забывайте, конечно же, что иногда бывают ситуации, когда мужчина действительно прав, и не нужно что-то давать женщине. Это тоже вариант, потому что стрипуруша женщина на санскрите переводится, то есть она постоянно расширяет и все больше и больше хочется. Вот. И самый яркий пример такого мужчины, который неправильно делал, это сказка о золотой рыбке. Очень четко показано, что в конце женщина захотела, чтобы эта рыбка сама стала ее служанкой, получается. Это вот если вы. Ну, дед должен был хотя бы уже на хоромах остановиться уже. Вот. Я бы, конечно, сказал бы, может, на современный лад, чтобы золотая рыбка ему еще пару квартир подарила под сдачу, чтобы хорошая старость была у дедушки с бабушкой. Но это уже современная интерпретация, скажем так. Сама по себе идея, то, что мужчина все равно должен в какой-то степени отграничивать женские хотелки, потому что вот так устроен женский ум, то, что он будет все больше и больше. Там купили особняк большой, можно еще больше особняк. И так далее, и тому подобное. Но в первую очередь для женщин очень важно правильный баланс поддерживать между тем, чтобы отдавать и получать. То есть нужно правильно отдавать с любовью, с вовлеченностью, с эмоциями. Вот. И правильно принимать, просить что-то. То есть за, как бы, знаете, женщина должна четко знать, как сделать, превратить жизнь мужчины в ад, То есть, когда он начинает недостойно себя вести, наглеть, лениться, получается. И она должна знать, как превратить жизнь мужчины в рай, когда он правильно поступает. Вот. Но зачастую перекос заключается в том, что женщина вначале жизнь хочет превратить мужчину только в рай, то есть только служить, только отдавать. Особенно первое время, когда женщина реально в браке влюбляется, она первые 2-3 года для нее реально в кайф прямо чуть ли не пятки целовать мужа. Это абсолютно естественного состояния. Но потом проходит 2-3 года, и она вспоминает: так, а я? А мне? И мужчина такой: блин, так ты ж мне так служила и молчала, и все классно было. Что теперь неплохо? А мои желания? Я тоже должна что-то получать от себя. Вот. Ну, если разумный мужчина, он легко это понимает, то не вопрос, все, давай тебе служить. А если суперразумный мужчина, он прямо с самых первых дней брака спрашивает, как что надо. Но я такую историю очень редко встречал, если честно. Вот. Даже меня этому вроде не до конца доучили. Вот. Ну, я старался, по крайней мере. Вот. И поэтому вот правильно вот такие выстроенные отношения, когда женщина правильно отдает, и она счастливая, когда она правильно принимает, она счастливая. Ну, а счастливой такой женщины мужчина никогда налево не пойдет.
1: Благодарю вас за глубокий разбор этой темы. И еще хочется один вопрос тоже задать, связанный с жизненной ситуацией наших слушателей. Тоже пишет нам девушка: мой муж работает вахтами, в итоге со всеми трудностями в реальности и воспитании детей занимаюсь я, а он финансово обеспечивает. Хотя я понимаю, что он не найдет такую же работу даже близко по зарплате, но быть постоянно одной очень сложно. Как лучше решить эту проблему?
0: Благодарю вас. Ну, вахта, как я понимаю, это есть несколько вариантов вахт. Я думаю, здесь имелся в виду вариант, что он на несколько месяцев уезжает с концами, и все. И там даже может быть видеосвязь в проблеме. Первое, что нужно отрегулировать в этой ситуации, вы все равно обязаны общаться. Желательно каждый день созваниваться. То есть женщине уже легче будет, если она хотя бы может все свои беспокойства просто свалить мужчине. Рассказать ему: меня это беспокоит и это. А второе, что нужно очень четко делать, что у мужчины должны быть тогда и бытовые вахты. То есть он на вахте поработал, заработал денег, потом он приезжает на быт, и там тоже бытовую вахту отрабатывает. С какими-то перерывами, то есть, допустим, понятно, что это не так, что он 3 месяца на вахте проработал, 3 месяца дома пашет теперь. Нет, он приехал вот эти 3 месяца дома, когда побывки, то есть там он месяц отдыхает, понятно, потому что после вахты нужно отдохнуть. Месяц он там в сильном режиме работает, и месяц в таком полулегком режиме, чтобы ему к вахте подготовиться и набраться сил, получается. Вот, поэтому очень важно, чтобы в семье мужчина научился делать все по стандартам женщины. Не все, конечно, допустим, сильно на кухню мужика пускать не надо, потому что, ну, это реально для большинства женщин стресс, потому что кухня, это, я не знаю, это как ядерный реактор вот для мужика, вот такая примерно аналогия. Там спецу не там поставил — капец, ножи неправильно помыл, высушил — капец, ну и так далее. Там заляпал кто-то ручку на кухне, по-хорошему говоря, очень высокие стандарты гигиены нужно поддерживать, там руки до локтя мыть изначально, прежде чем кто-то готовить. Я, конечно, так просто утрирую, но посмотрите, как профессиональные повара работают. Если женщине давать волю, она тоже будет в основном такие достаточно высокие стандарты поддерживать. Низкие стандарты она поддерживает просто потому, что времени нету. Ну, давайте по-честному. Поэтому есть там унитазы помыть, пол подмести, прибрать вещи какие-то. И опять я буду ссылаться на свою жену. Она говорит, что очень многие проблемы бытовые, особенно когда дети появляются, решаются от того, что родители очень-очень много чего делают за детей. То есть они их одевают, они им кровать застилают. Зачем должны родители кровать застилать? То есть когда ребенку уже есть силы потягать это одеяло, особенно маленький, когда ему там 2-3 годика, для него это целый квест. То есть для нас застелить одеяло — это скучно, рутинно, неинтересно. А для маленького ребенка это прям, знаете, как какой-нибудь парк развлечений сходить. Для него это реально все новенькое, интересненькое. Он там свое тело чувствует, он поднимает это одеялко, он пытается все это сделать. Там родители детей, знаете, 7-летний мальчик куртку себе не может одеть. Там рассказывали, на мужской лагерь мальчик приехал. Он сидит, мерзнет вот так вот у костра, холодно, холодно. Им говорят: а ты иди куртку одень. А он сидит и ничего не понимает. Он прет, потому что если ему холодно, то ему мама бежит куртку одевать. А его просто так вот выбросили, он сидит, мерзнет. Ну, я думаю, что в ту историю мальчик потом догадался куртку одеть, потому что все-таки уже это холодно реально стало. То есть маленькими детьми в 2-3 года они могут уже по быту помогать. Да, для многих родителей это стресс и шок. Он же вообще как обезьяна какая-то, которая ничего не понимает. Да, это в начале. Но это называется инвестиция. То есть ты вкладываешь вначале 20 часов, чтобы сделать эту работу. Потом ты получаешь 100 часов отдыха, потому что ребенок научился. Потому что к 5 годам ребенок уже может все базовые бытовые потребности делать. Одеваться, убирать за собой, мыть посуду. Я в детстве все это хорошо делал. Вот. Пока меня пару раз не обесценили родители, мне это было всегда нравилось и с интересом было. И просто давайте ребенку любовь, будьте счастливы. Это прям сегодня у нас идея такая. Прямо все эфиры про одно и то же, все вопросы про одно и то же. Дорогие родители, будьте немножко эгоистами, скажем так. Именно наша славянская модель, она толкает родителей просто к безумной пахоте. Если посмотрим историю за последние 300 лет, Петр I пахал, аки конь, пока не умер. Екатерина Великая пахала по 10-12 часов до самой смерти, пока не умерла. Сталин пахал вообще по 20 часов чуть ли не в сутки, пока не умер. Вот. Владимир Владимирович Путин пашет, аки конь, пока тоже видно, что у него прям, знаете, на лицо такое прям отекшее, что выспаться не может человек. Я из Беларуси, Александр Григорьевич Лукашенко, тоже видно, что бегает, аки конь пашет. Вот. И эта культура передается, что как бы вот мы не делегируем, мы сами все делаем, а то, что не нужно делать. И поверьте мне, ну там ребенок шапку не оденет, немножко он простудит. Ну и что, и поболеет, и все. Как бы Бог маленьких детей бережет, получается. Если он там не умрет там, и не покалечится, то все нормально, все эти маленькие вещи. Очень быстро дети учатся. И если они ошибаются, не надо им ничего. И семь родителей с любовью говорят, ну как бы хочешь по-другому, чтобы тебе не было так неприятно. Они с радостью у вас будут учиться. Но если вы постоянно вот так вот их обесцениваете, говорите, какие они глупые обезьянки, и как вы устали от них, конечно же, ничего делать не будут, и вы будете постоянно попадать в это колесо. Поэтому обязательно вам нужно поговорить с мужем, чтобы он брал на себя часть ответственности. Какие-то варианты, может, он готовить больше любит, может, ему убирать больше нравится, но он должен вкладываться в дом, получается. Это именно такой прям бытовый. И уж тем более ему надо обязательно отдавать внешние явления. То есть, когда он приезжает домой, он ходит в магазин, он ходит на родительские собрания в школе, он решает все бумажные вопросы. Если планируете какой-то отдых, он покупает все билеты, все эти вопросы решает. И таким вот образом вам будет спокойнее, потому что вы будете чувствовать поддержку своего мужа, и с вас реально снимут нагрузку. То есть женское тело особенно, это его супер преимущество и супер недостаток, потому что оно может реально месяцами впахивать, убиваться, вот, и с ней ничего не будет. Потом в одно утро она просыпается, она всех ненавидит несколько месяцев подряд и ничего не хочет делать. То есть пока его нет, вы можете вот так вот немножко упахиваться, немножко перерабатывать, потом приезжает муж, он говорит: так, дорогой, значит, смотри, я на 2 недели спа уезжаю, вот тебе дети, все, вот еда в холодильнике, вот я тебе приготовил еду, вот ты покушай денек-другой, еда в холодильнике есть, и все. А дальше ты теперь вопросы решишь. Я, конечно, так немножко утрированно говорю, так, но идея такова, да, должна быть, да, что поскольку женщина перенапряглась, ей нужен отдых, и мужик должен вписываться и впахиваться во все это. Вот. Никто это не отменял, получается. И у меня тоже вариант семьи, то, что я как бы зарабатываю, но все равно очень многие бытовые вопросы я стараюсь помогать жене. Ну, по крайней мере, хотя бы меньше гадить. Это вот тоже усилия с моей стороны определенные принимаются.
1: Здорово, Арсений. Сегодня очень действительно непростая тема у нас была, и здорово, что мы забрали ее со всех сторон, чтобы понять, как к этому относится с глубокой духовной точки зрения, с психологической, и как организовать свою духовную семейную жизнь наилучшим образом. Спасибо за то, что раскрываете нам эти темы. Я уверена, что впереди у нас еще очень много интересных тем и мифов, которые мы будем развеивать. Ну а за сегодняшнее общение большое вам спасибо.
0: Да, благодарю, Сана, благодарю, дорогие слушатели. Всем хорошего дня.

Подмена как раз и заключается в том, что люди думают, что цель первична. Все ставят перед собой такие цели, вот думают, я вот хочу стать миллионером, это моя цель. Некоторые думают, а я хочу создать счастливую семью, это моя цель. И к чему приводит такое целеполагание? Оно приводит к тому, что человек просто создает ложные ожидания. То есть у человека появляется некая претензия. То есть в своих грезах, фантазиях мы все миллионеры там или счастливые люди, но реально достигают серьезных результатов только единицы. Почему? Это как раз те люди, которые сосредотачиваются на средстве достижения цели. Таких людей немного, которые работают над достижением цели. В основном люди грезят, потому что это приятно и создается иллюзия сопричастности к цели, что ты вроде бы ее уже достиг. Вот если ты вот думаешь, что вот ты можешь это, и вроде бы как уже и достиг, и даже и делать уже особо ничего не надо. Потому что ты вот весь в грезах, и от этого хорошо. Итак, средство является причиной, а цель – следствием. Это, кстати говоря, к вопросу о непривязанности к результатам труда. Это тоже та же самая концепция. То есть, если человек сосредоточен на деятельности и на том, каким образом правильно ее осуществлять, то есть включает свое сознание, то результаты достигаются автоматически. И в действительности цель, вот мы видим, да, что цель находится в сфере протягши. Это что означает? Это означает, что ее все видят. Ее все хотят. Она всем видна. Тут ничего не нужно придумывать. Мы все хотим быть здоровыми, счастливыми, жить в хорошей семье. Мы хотим быть красивыми, там, умными, иметь, ну, то есть много всего хорошего. Это всем видно и всем понятно. Люди смотрят на счастливчиков, каких-то знаменитостей, звезд, у которых все хорошо, и думают, вот я хочу быть таким же. Это все протягша, то, что маячит у нас перед носом, как морковка. Да? Тут не надо быть, так сказать, семи пядей во лбу, чтобы захотеть чего-то там. Вот я хочу вот быть таким же, вот как вот она или он там и так далее. Вот. Но мы не понимаем зачастую, какие жертвы, какие осознания, какие наработки связаны с достижением цели определенной. Потому что средством достижения цели является сознание определенное. Чтобы быть успешным человеком, нужно приобрести сознание успешного человека. Мне вот нравится пример про Форда, когда у него спросили, а как, что будет, если вы потеряете свою империю автомобильную, вот что-то произойдет, и вы потеряете свой капитал. Он сказал, а ничего, через 3 года у меня будет такая же империя, может даже лучше. Понимаете, да, о чем человек говорил? То есть человек говорил об определенном знании, об определенном понимании того, об определенном осознании того, как это все создается, как создается продукт, как создается успех. Это сознание, то есть он сам является носителем сознания. Знаете, что веды говорят, что самым важным капиталом человека является его осознание, потому что осознание, его невозможно отнять у человека. Осознание, в отличие от других видов богатств, его невозможно украсть, его невозможно уничтожить. Оно всегда с нами, мы можем воспользоваться им в любой момент. И таким образом, если у человека есть правильное средство, то есть у него есть сознание, он достигает цели. Цель находится в этой сфере. Но когда мы ставим цель на первое место, происходит подмена, и человек начинает страдать от того, что счастье недостижимо, нет успешного дела, нет хорошей семьи, и человек находится в этих состояниях претензий, как бы, и страданий. От чего? Просто от подмены. Он не понимает, что он имеет то, что заслуживает. Если что-то хотите изменить, поменяйте свое сознание. Еще старик Эйнштейн говорил, что невозможно решить проблему на том уровне осознания, на котором она была создана.

душа находится внутри чего? Внутри шарика кармы, да? Вот, смотрите, душа смотрит на мир глазами своей судьбы, да? Допустим, наступил плохой период жизни, и человек все серым видит. Он идет такой по улице и все видит очень плохо, все серое, да? В армии, допустим, служит, все серое. Он там считает дни, когда он выйдет. И вдруг его отпустили в увольнение, да? Идет солдат по городу. Ну, то есть совсем как бы другая уже энергия пошла. Карма поменялась на день. Потом опять. То есть эта душа смотрит сквозь карму на этот мир, и поэтому она тоскует. Почему? Потому что карма тяжелая, и краски жизни тяжелые тоже. Наступила грусть. Что ж, пойду пройдусь. Понимаете? Вот. И следует знать, что сила разума – это та сила, которая дает, меняет состояние ума. Судьба, да, карма. Ну, карма означает вот эта энергия судьбы, которая еще не вышла. Та часть кармы, которая еще не вышла. Смотрите, что такое жизнь? Что значит жить? Есть два способа жить. Первый способ. Карма действует на судьбу. Судьба действует на здоровье. Здоровье действует на настроение. Разум повержен. Это называется внешнее сознание. То есть человек просто живет тем, что ему Бог послал. Вот он живет, что есть, то и есть, он не парится. Вот мужа нет, будем плакать, значит, ходить. Понимаете? То есть одни люди находятся во внешнем сознании, то есть они чем занимаются? Они ищут счастье вовне. Они смотрят, где же счастье, и бегают за ним. Ходит и ищет его. А что его искать? Оно уже импульс плохой вышел. Счастья нету, все, тю-тю. Здесь ничего не поймаешь уже, все. Понимаете, понятно, в этом наша глупость заключается. Вот. Теперь, что такое разумное существование? Человек берет с помощью контакта с Богом или с позитивной силой, контакта с позитивной силой, он направляет туда свое сознание, и в результате от него начинает исходить энергия счастья. Что оно сначала делает, энергия счастья? Меняет настроение. То есть, несмотря на плохое здоровье, ноги отпилили, судьба фиговая, все посбежали. Вот. Настроение хорошее. Почему? Потому что контакт с Богом пошел. Вот так бывает. Имейте в виду. Я видел человека, который парализован, и он счастлив полностью. Потому что начал заниматься духовной практикой. Дальше, следующий этап. Какой? Улучшается здоровье. Следующий этап какой? Улучшается судьба. Следующий этап какой? Очищается карма. Следующий этап какой? Постижение своей духовной природы. И понимание, что я душа. Я не тело, я душа. Жизнь прекрасна, хороша. Видите, это называется развитие личности. Первый этап развития личности, человек начинает контролировать свое настроение. Он молится, с Богом контактирует, у него идет, наполняется энергия счастья от солнца. Только от солнца можно наполниться счастьем. Светом можно только от солнца наполниться. Искорка, когда от света летит, она тухнет. Вот. Первое, улучшается настроение, волны успокаиваются. Значит, или хорошие волны идут. Потом дальше улучшается здоровье. Потом дальше улучшается судьба, сжигается карма, осознание своей духовной природы. Все, чем мы должны в жизни заниматься. Чем мы занимаемся? Всем, кроме этого. Всем остальным.

В общем, когда мы это слышим, мы можем подумать, что все, это уже и конец, это начало и конец. Но на самом деле есть выходы из этой ситуации. Помочь ребенку стать на путь любовного преданного служения Господу. У нас есть ребенок. Он так или иначе оказался в материальном мире. Он живет здесь в материальном мире и живет, наслаждая чувства. Уже с давних пор он очень далек от понимания ответственности за свою духовную жизнь. Очень далек. Он уже забыл Бога, забыл себя как душу, и он воспринимает себя уже как тело. И как он, и его целью, так или иначе, становится удовлетворение своих чувств. И вот он живет в материальном мире. Он попадает к нам, приходит к нам в семью. Наша задача такова, чтобы помочь ему получить освобождение из материального мира, как мы только что сказали. Как мы действуем? Можем рассмотреть такую схему, например. Также мы можем потом впоследствии рассматривать много схем, но приблизительно хотя бы оттолкнемся от такой. Мы объясняем ребенку, что такое материальный мир и каково существование в материальном мире. Все наше общение с детьми очень благоприятно, если оно подводится к тому, что мы ему все время что-то объясняем. Уровень гуны благости – это объяснение. Если мы все время объясняем что-то, мы находимся в гуне благости. Не читаем морали. Это совсем другая вещь. Когда мы читаем, мы что-то на чем-то подловили нашего ребенка и полчаса отчитываем его. Это не уровень гуны благости. Это нечистый уровень гуны благости. Здесь есть примесь других гун. Если мы заметили, что он совершил какую-то пакость, и для нас это аргумент, чтобы сгружать на него, как? Да. Ну, да, можно сказать так, свой негатив. Но если мы постоянно ребенку объясняем, то есть развиваем в нем наблюдательность, чтобы он этот мир пытался осознать, не просто здесь прожить. Вот смотри, как хорошо на море сидеть. Да? Можно так на уровне чувств его воспитывать. Вкусно, невкусно, нравится, не нравится. То есть и это хорошо даже на этом уровне развивать в нем позитивное мышление, чтобы у него не было конфликта. Но этого недостаточно. Необходимо также поднять ребенка на уровень разума.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Да, я изучаю ведическую психологию уже 15 лет примерно. В 99-м году я познакомился с Александром Хакимовым. Здесь многие его слышали. Знаете. Ну, как бы на основе его лекций я тоже вот передаю знания. Тоже такой образ жизни с путешествиями связан. Вот передавать знания. С детства я интересовался такими вещами. Саморазвитием, ну, благодаря моему отцу. Сегодня мы говорим о мужчинах. Ну вот первый мой учитель — это отец. То есть он первый, кто заложил какие-то такие тенденции к знанию. Он сам интересовался всеми такими вещами, всем таким: эзотерика, йога, медитация, боевые искусства. И он делал такие сборники, он делал такие папки, собирал эти листочки, все вырезки. Тогда книг еще не было. Телекинез, НЛО, все, что связано с такими потусторонними мужскими вещами. И вот я стал это читать. Он вовремя просто ложил мне эти папки на стол или на диван, я перечитывал эти вещи. Потом серьезно интересовался всеми этими знаниями, стал изучать глубже, да, хорошо стал читать. Затем меня интересовали тоже боевые искусства, как способ развиваться внутренне. Ну, я тоже стал изучать эти темы. Больше всего меня интересовали аспекты медитации, как бы достигать своих целей, как развиваться внутренне, как понять свое предназначение. Это для мужчины очень важный аспект. Но все это привело меня вот к ведической культуре. Как наиболее такой общий, всеобъемлющий. Веда означает знание, которое является наиболее полным. Сейчас не совсем то, что люди принимают за знание, это веда, но изначально веда означает полнота знания. Например, как вода. Вода — это не что иное, как кислород и водород. А знание ведическое означает знание и вера, когда соединяются вместе, получается веда. Или еще веданта говорят вместе, веда. Когда есть знание, но не просто информация, а вера означает практическое применение этого знания. То есть знание должно быть именно практичным. Особенно для мужчины это важно. Поскольку психика мужчины, она устроена таким образом, что он ищет всегда цель, прямо с детства он интересуется чем-то таким далеким. Он не интересуется каким-то домашним комфортом или вещами, какими-то аспектами такими, он лидер по природе. Но лидер на своем месте. То есть мужчина, он интересуется чем с детства, если помните. Ну, например, я строил телескоп. Кто-то строил ракету в детстве. То есть мужчина стремится к каким-то целям, которые расположены вдали. Он стремится за пределы дома, за пределы семьи, он стремится куда-то вдали, и там он должен достигнуть своего какого-то успеха. То есть там он ловит свою птицу счастья. То есть это не совсем семейная форма жизни у мужчины. Он не ставит своей целью именно только семью. Он ставит прежде всего какую-то более высокую цель. И затем семья, она как вспомогательно служит ему вспомогательным средством, с помощью которого он достигает своих целей. Так он строит отношения с женщиной, в семье, то есть со своей женой. В Ведах говорится, что мужчина лидер, но он прежде всего лидер такой духовный. Он, в духовном смысле он лидер. То есть предназначен для высоких целей, для высокого предназначения, он должен осмысливать эти вещи. Он боец, но боец прежде всего с кем? Кого он, что он должен победить?
2: Себя.
1: Да, он должен справиться сам со своими чувствами. Сейчас несколько есть искаженный образ мужчины. Вот это какой мачо, который дерется со всеми, как бы такой не контролирует чувства, все время склонен нарушать какие-то отношения, завязывать отношения с посторонними женщинами. Чем больше, тем лучше. Это искаженный образ мужчины. Веда говорится, что настоящий мужчина — это, знаете, кто? Не тот, кто может себе многое позволить, а тот, кто во многом может себе отказать. Тот, кто умеет контролировать чувства, побеждает свою такую низменную природу, может преодолевать какие-то свои низменные желания ради высшей цели, ставить цель. Поэтому, например, для мальчика важно в жизни, то есть отец должен поставить ему цель какую-то в жизни. Скажем, у меня была цель, получить черный пояс по карате. Я так захотел. И отец помогал мне, давал мне эту возможность, он не мешал, я записался в спортивную секцию, Я заметил, что с детства искал все время такой образ мужчины, какого-то героя. Это тоже очень важно, потому что мужчина, он должен видеть какой-то образ. Почему иногда жена, например, не принимает авторитет мужчины, знаете, не слушается? Бывает же такое.
2: Женщина часто, как бы не часто очень.
1: Часто. Интересно. Веда говорится, знаете почему? Потому что у мужчины нет авторитета. Если у мужчины есть авторитет, женщина склонна слушаться, будет подчиняться. Если нет авторитета, она не склонна, она начинает соперничать с ним, она начинает противопоставлять свою природу, его природе. То есть сейчас женщина тоже по менталитету ведется по-мужски, как бы такой стиль поведения. Сейчас, более того, говорят ученые, что мужчина на хромосомном уровне вымирает как вид. Не слышали такие вещи? На хромосомном уровне. Знаете, с чем это связано?
3: Все яйца у женщин, да?
1: В каком-то смысле. Это происходит, знаете, почему? Из-за того, что мужчина чрезмерно привязывается к женщине. Поэтому в ведической культуре мужчина и женщина, их отношения были регулируемы. То есть они были, держали дистанцию, умели держать дистанцию определенную. Мужчина общался с женщиной только на определенном этапе жизни. Как он относился к любой другой женщине, кроме своей жены? И это говорится, как к матери. У него такой был взгляд. Если женщина видит какую-то женщину, он сразу видит, это мать. Вот так вот. Я строил так отношения, как с матерью. И только с женой он имел какие-то близкие отношения. И то это не было как бы чрезмерно. Потому что мужчина теряет силу, общаясь с противоположным полом. Может потерять всю свою силу. Но первый этап воспитания мужчины, это, во-первых, их нужно воспитывать отдельно. Мужчина отдельно, девочки, девушки отдельно воспитываются. Девочка воспитывается в семье. То есть там должен быть отец и мать. Два начала. Мальчик должен воспитываться отдельно. То есть его обучают, например, в гурукуле. Гурукул – это как бы школа ведическая. Там есть учитель, там есть мужской коллектив, чтобы укрепить мужчине мужскую природу, мужское начало. Что вообще не женщина, он теряет свое мужское начало. Женщина, она хочет проникнуть в сердце мужчины. Знаете, зачем? Она хочет контролировать его. Что через мужчину она исполняет все свои материальные желания. У нее есть запросы, их очень много, и она исполняет все свои желания. Поэтому мужчина, чтобы сохранить себя, должен научиться им, то есть создать внутри некое пространство, куда бы женщина не могла проникать. У него должен быть так называемый внутренний стержень. Что интересно, тогда женщина его уважает. Она склонна тогда подчиняться. Если у него есть внутренний такой стержень, некое такое занятие чисто мужское, которое она вообще не может понять. Что-то такое, знаете, он куда-то должен уметь уйти и даже не сказать куда.
2: В гараж.
1: Мужчина обычно футбол играет или в гараж, или что-то еще. Некоторые на рыбалку ездят. Но это все такие, как бы, самые простые вещи. Но он должен сформировать внутри себя такое пространство. Это означает, что он не должен с головой уходить в отношения с женщиной. Он не должен поклоняться женщине. Так он теряет себя. То есть и в то же время он не должен становиться женоненавистником. У него должен быть такой баланс внутренний. То есть он должен быть сильнее просто чувств. Побеждать свои чувства. То есть у него должна быть какая-то цель жизни, которой он больше одержим, чем семейными отношениями или семейной жизнью, женой, скажем. Тогда она склонна его уважать и держаться за него сама. Он начинает держаться, уважать, слушаться, подчиняться. Немножко скрипит, правда, так как бы обижается. Но это даже хорошо. Я так слышал, что если она немного недовольна, это даже лучше. Если она полностью довольна мужчиной, значит, он попал под каблук. Под каблук значит, что она стала им управлять, манипулировать. Это не очень хорошо. Поэтому он должен оставаться в семье духовным лидером. Он должен иметь силу противостоять женской природе. Вот даже в ее присутствии он должен уметь не попадать под ее влияние. Ее влияние сильнее, чем он может себе представить. Оно приятно, это влияние. Сложность в том, что это влияние ее, оно такое приятное. Она может приятно говорить, приятно создавать атмосферу комфорта, удовлетворять его все чувства, потребности. И он часто теряет себя. До того, как он встретился с женщиной, он сильный. Он остается сильным. И его развитие очень интенсивное. Если он еще не встретил противоположный пол, развитие интенсивно. Все мальчики задаются вопросами о смысле жизни. Они ставят какую-то цель в жизни. Вспомните. И в какой момент это прекращается?
3: Однажды. Когда первый раз влюбляешься?
1: Да. Когда вы начинаете влюбляться, мужчина сносит как бы голову. Он теряет свои качества. Хорошо, если их отдельно обучают. Например, с детства это видно. Природа мальчика и девочки. Вот их сажают за одну парту. Помню, нас так вот сажали. Мальчику дают писать там ручкой. И она что-то пишет ручкой. Вот они пишут вот эти палочки. Помните? И мальчик, он пишет как?
3: Грязно.
1: Грязно, коряво. Он сам немножко такой лохматый, немножко неряшливый, правда? А девочка какая? Она ровненько, ровненько, ровненько. Прическа у нее, все, все, все. А преподаватель кто? Женщина. Тоже женщина. И когда она подходит, что она начинает говорить? Она говорит, вот посмотри на себя и посмотри на нее. Она начинает противопоставлять. Она говорит, посмотри, вот как ты написал, как курица лапая, а посмотри, как она пишет ровно, хорошо. Вот видишь, какая у нее прическа, а ты какой лохматый. Вертишься здесь, сидишь как сумасшедший, туда-сюда крутишься, вся правильно, понимаете? И она начинает диктовать, она подавляет его мужскую природу. Знаете, если мальчик не вертится, то это инфантильность. Оказывается, Шрила Прабхупада, он говорил, что мальчик, он должен быть немножко такой непослушный, он не должен быть инфантильный. Если он послушный, это плохо. Скорее, девочка должна быть послушна, а мальчик, он должен быть такой, немножко лохматый, немножко неряшливый, это его природа. Ее нужно просто правильно понимать, задействовать. Сейчас не хватает, например, мужского начала в школе. Есть одни женщины, причем они могут быть также одинокие женщины, обиженные жизнью, судьбой, и они срывают это зло, например, на ребенке, на мальчике. Потом он формируется, и когда он вырастает, он не чувствует свою мужскую такую силу, он чувствует, что он зависит от женщины полностью, попадает под их влияние, не может проявить свои какие-то качества. Потом хорошо его сформировать так вот отдельно, его обучают такому контролю чувств. Язык, желудок, гениталии, вот эти вот органы чувств мужчина должен уметь контролировать, побеждать в себе. Если он это побеждает, то все, ему подчиняется весь мир тогда. В этом случае он может подчинить себе все остальное, преодолев вот эту свою природу низменную. И вот Веда делался упор на воспитание таких вот качеств в мужчине. Решимость, целеустремленность, вот такие вот свойства. Он лидер. И женщина автоматически рядом с таким становилась тоже такой послушной. Она становилась послушной и следовала за мужчиной. Сейчас мы видим наоборот все тенденции. Знаете, что сейчас происходит в Европе? Серьезно, я просто был в шоке. Последняя информация, которая приходит оттуда, но она серьезная. Серьезно уже нужно думать, что что-то надо делать. Там, знаете, что происходит? Они ввели такой закон, приняли такой закон, что ребенок в семье является, знаете, кем или чем? Он является объектом чувственного наслаждения, что мужчина или женщина могут вступать с ним в половую связь. Ребенок в семье.
4: В
1: Европе, в Норвегии. В Норвегии. Они ввели с пятилетнего возраста образование, как заниматься, например, ну что такое половая жизнь? Объяснят в пятилетнем возрасте.
3: Как, наглядно?
1: Да, наглядно. У них такие специальные даже
3: учебники,
1: есть занятия. Да, и интересно, что... Представляете, что... Одна девочка, она просто потеряла сознание, когда это стало видеть. Она не выдержала, психика ребенка не выдержала, она потеряла сознание, ушла с урока потом, сбежала. За это родители наказали. И сейчас они пишут, они как бы предъявляют претензию, что Россия как бы не принимает наши стандарты. Это, говорит, новое видение человека. Что устарела старая модель, семья, говорит, устарела, мужчина и женщина устарели. Сейчас новая модель, теперь как бы человек может во главу угла поставить главное, говорит, чувственное наслаждение, просто вожделение. Но в Ведах говорится, что семья начинается, или настоящее развитие, цивилизация, с контроля вожделения. Это то, что нужно снизить в семье и в обществе, уменьшить влияние вожделения. Такая сильная энергия. Вожделение – это означает эгоизм, желание как бы удовлетворить свои собственные чувства. Если его высвободить, то оно приводит вот к таким вещам. Ну, просто уже сумасшествие. И здесь еще в России как бы семьи как-то сохраняются, но все равно очень важно вкладывать эти традиции. То есть школы настоящие должны быть, отношения должны быть настоящие. И так как мужчина – духовный лидер, он должен приобрести силу. Сейчас нужно восстановить мужскую природу. Она зависит напрямую от женской. То есть на самом деле мужчина начинается по-настоящему когда? Ну, когда у него появляется женщина. Когда он говорит, вот эта женщина моя. Когда у него появляется чувство собственности по отношению к какой-то женщине, с этого момента он чувствует, что я мужчина. До этого он чувствует себя просто мальчиком. Как только у него появляется женщина, он говорит, все, я мужчина. И он берет за нее ответственность. И вот если ему повезло в этом плане, если женщина тоже обучена, она знает свою природу, правильное предназначение, то она раскроет его потенциал. Это либо мать, либо жена целомудренная, которая помогает ему раскрыть потенциал. Потому что иногда мужчина не знает о своем потенциале, не может его раскрыть. Ну, да, если он одиноко живет, он не знает о своих возможностях. И женщина – вдохновляющая сила. Но в то же время она может полностью разрушить их отношения. Вот так вот, знаете, 50 на 50. Может разрушить. Поэтому вот как только они приходят к этой сфере чувственных наслаждений, возникает ощущение, что цель достигнута, и люди перестают развиваться. Как только мальчик замечает, что рядом с ним сидит девочка, у него появляется к ней живой интерес, они входят в сферу чувств. Вот с этого момента мужчина больше не задает вопроса о смысле жизни. До этого он свободный, как лебедь, он путешествует, он что-то делает, у него есть какая-то цель, и он является объектом, для которого наблюдает женщина. Первая строит отношения с ним она его привлекает. Если он неустойчив, он попадет под ее влияние. Она делает это невинно, она не первая знакомится, она просто провоцирует отношения. Как они это делают? Он просто ходит туда-сюда перед мужчиной, мимо, туда-сюда, и он сам подходит, начинает строить отношения. До этого он свободный, как лебедь, и очень сильный, как у меня кот жил, брамачари, монах. Не ел даже ни мяса, ничего, ни рыбу, только дыни. Цветом такой рыжий, глаза на них горели. Он так прыгать умел, что от одной стены до другой стены, такой вот прыткий, сильный такой, мощный. Ну вот это кот. Ну однажды с ним что-то случилось. Вы догадываетесь? Я услышал дикий-дикий вопль, думаю, что он кричит. Кто кричит? Кто кричит? Смотрю, он кричит на крыше. Я понял, он ищет кошку. И когда он нашел свою кошку, он исчез. Все, больше мы его не видим, как бы женился. Поняли, все, семейная жизнь началась.
4: Мясо стало есть.
1: Да, начал все уже исполнять желания. И что же дальше? Однажды он вернулся. И когда он вернулся, мы его не узнали. Это было что-то такое страшное, знаете, худой, облезлый, уши порваны, глаза такие какие-то измученные, шея такая длинная, весь ободранный в битве, как бы, с семейной жизни.
4: На трёх работах.
1: Семейная жизнь.
4: На трёх видах.
1: То есть мужчина может потерять свой блеск в отношении с женщиной, а может, наоборот, приобрести большую силу. Может приобрести большую силу при определенных условиях. Поэтому 50 на 50. Поэтому образование в Ведах, оно так вот примерно распределялось. Я не знаю, вы проходили эту тему.
4: А вот белый умел на черной доске. Вот это,
1: да? Первый этап жизни называется обучение или ученичество. Я не знаю, на санскрите, если хотите, это называется брамачари. Брамачари означает, что мужчина начинается с этого обета. Это обет безбрачия. То есть до 25 лет рекомендуется мужчине сохранять целибат. Слышали что-то? Интуитивно это многие ученые практиковали. Например, Ломоносов. Они так жили, такой, вели такой образ жизни. Леонардо да Винчи. Потому что тогда мужчина, наоборот, приобретает силу. После Фрейд все испортил. Фрейд все испортил. Он стал говорить о том, что нужно тратить эту энергию. В расход пускать. Нет. На самом деле мужчина приобретает силу, когда он не растрачивает свою половую энергию. Поэтому до 25 лет рекомендовался его отвлечь просто от женского общества. И он просто обучался. Вот этот период назывался брамачари. Он был первый. Брахмачари значит тот, кто любит истину. Но обычно естественный вопрос человек, он задает такие вопросы. Мужчина спрашивает, в чем мое предназначение, цель жизни, хочет чего-то такого серьезного. Если он будет правильно развиваться под хорошим руководством, он сможет и дальше задавать эти вопросы, даже в семье. То есть он должен научиться не попадать под влияние женщины, а наоборот, чтобы она помогала им достигать его целей. Должен поставить цель. Чем выше цель мужчины, тем он будет гармоничнее развиваться, будет лидером. Он должен это делать. Первый этап – брамачари. Потом второй этап. На втором этапе он вступает в семейную жизнь. Это называется грихаста ашрам. Грихаста ашрам означает место. Гриха означает дом. Вот здесь он общается с противоположным полом, здесь не общается. Вот это первые 25 лет. Следующие 25 лет – это семейная жизнь. В семейных отношениях. То есть там он живет с женой, воспитывает детей, становится лидером в обществе, в социуме. Он продвигается там в социуме. Его карьерный рост зависит от того, как к нему относится жена, мы говорили, от того, как он относится к старшим. Очень важный момент, что если вы хотите чувствовать свой успех, то мужчина должен правильно выстроить отношения со старшими людьми. Это сейчас немного ускользнуло из общества людей, люди не чувствуют этого. Кто старше? Я старше. Каждый хочет доминировать. Это мужская психология. Но если нет благословения старших или как бы знания от старших, то человек не может тоже прогрессировать. Есть такие тонкие законы бытия. Например, если мужчина, мальчик в семье, если, например, у него не было отца, или отец бросил их, то он не может уважать своего отца. Он как бы обижен на своего отца. И тогда всю жизнь он будет нести этот отпечаток. Вот эту обиду на своего отца он привносит потом в социум, и люди не могут его уважать. Он не может приобрести как бы вес в обществе. Или как стать таким, знаете, солидным, весомым. Его не уважают. Потому что он не уважает своего отца. Вот такая связь тонкая. Если он имеет хорошее отношение с отцом, все хорошо, то он его тоже принимают как лидера. Он начинает прогрессировать хорошо, вперед идет. Начинает двигаться в этом направлении. Поэтому Веда говорится, что если вы встречаете старшего, то нужно что?
2: Выразить почти.
1: Да, как бы выразить уважение. Уважение – это способ передачи знаний. То есть, если я кого-то уважаю, я могу получить от него знания. Настоящие знания, мы сейчас говорим не просто об информации. Настоящее знание, если вы его услышите, вы приобретете качество. Знаете, какое самое главное качество знания? Одно из главных качеств знания. Как ни странно, но это смирение. Способность принимать знания означает смирение. Такое слушать, способность слушать. Но мужчина, лидер определяется по способности слушать. Если он способен слушать очень внимательно, это признак разума. Мужчине очень важен разум. И тогда, когда он встречает старшего и уважает его, он способен перенимать от него знания. Знание означает уважать, означает слушать. Он слушает. Когда он слушает, он приобретает такие же качества, как у этого человека. То интуитивно вспомните, я не знаю, ну вот я свое. Сегодня мы ехали в машине, вспомнил свое такое детство, так сказать. Я читал разные книги, там какие-то герои. Затем появились, знаете, видеосалоны такие. У вас были?
4: Были.
1: Там телевизор вот эти ставили. И там появились образы такие мужчин. Потом Брюс Ли, там Чак Норрис, потом там Рэмбо, Арнольд Шварценеггер, вот эти все образы. И знаете, я заметил, что мальчишки, я тоже в том числе, мы перенимали этот образ, помните? Делал так. Как бы, да, знаете, даже подсознательно. Мы хотели быть похожими. Нам нужен был какой-то герой, на которого можно сориентироваться, чтобы стать, ну, таким же. На что-то нужно ориентироваться. И затем я заметил, что жизнь начинает складываться в этом направлении. Там образ был такой, ну, сильный человек. Но главным образом была показана физическая сила. Помните? Такая физическая сила, но там было добро. Какая-то нравственность. Он всегда, герой сражался с врагами, с каким-то, с чем-то плохим. Преодолевал, становился сильным. Сильвестр Сталлоне, он проводил опрос, насколько его фильмы были действительно полезны, благоприятны для молодежи, насколько они могли оказать какое-то благоприятное воздействие. Он проводил социологическое исследование. То есть они имели какую-то основу. Мужчине нужен такой вот образ такого героя. Но если более глубоко это рассмотреть, этот образ называется на санскрите гуру. Такое слово. Гуру означает тяжелый. У каждого мужчины должен быть, кроме жены, гуру. У него два человека самых важных в жизни, которых он должен выбрать очень внимательно, очень осторожно. От этого будет зависеть весь его дальнейший успех. Первое – это жена, второе – это гуру. Но, пожалуй, гуру нужно поставить на первое место. Сейчас в нашем социуме как бы этого понятия нету, такого понятия. Потому что образ этот искажен. Мы не очень доверяем всем этим образом, кто может быть моим гуру, кто лучше меня, я же лучше всех. Вот гордыня может мешать нам принимать этот образ. Но у мужчин должен быть какой-то авторитет, на котором он мог бы равняться старше.
4: Путин.
1: Ну, не знаю. Ну, если надо еще исследовать. Но интересно, что говорится в Ведах от лидера. Мужчина сам по себе лидер. В Ведах говорится, что человек не имеет права становиться лидером в обществе, ну, допустим, президентом. Это же, знаете, даже просто семью заводить не имеет права, если не знает высшую цель жизни. Вот если он не знает высшей цели жизни, он совершит преступление, если станет лидером. Например, начальником или даже родителем просто. Потому что дети будут смотреть на него, он их куда-то поведет. А куда он их поведет? Если он не знает высшей цели жизни, он запутает их также. Поэтому Веда говорит, нет, такому человеку нельзя заводить семью. В начале обучения. В начале брамачаряшему давалось обучение, высшая цель жизни, потом определялась его природа, предназначение также, психотип, то есть профессия, чтобы по природе был занят. И он вступал в жизнь. И вел за собой людей. Особенно мужчина, он ведет. И поэтому просто по гороскопу мужчины можно было понять, куда придется семья. По гороскопу Путина вы можете понять, куда придется Россия. Если хотите посмотреть, что ждет Россию, посмотрите на качество лидера. И вы увидите, к чему все придет. Просто он поведет в этом направлении. Потому что он берет на себя часть вот этой кармы. Такие тонкие взаимосвязи. Вот такие тонкости. Также мы встречаем равных людей в своей жизни. Это называется дружба. Мужчины любят эту дружбу. Мужчина – это дружба. Они умеют дружить. Если они правильно развиваются, они могут дружить. Но сейчас современный человек, у него есть такое искаженное понимание дружбы. Оно основано на выгоде. Как люди, если человек не зрел, то он строит отношения очень примитивно. Примитивно что значит? Если он боится,

0: Человек остается всегда, знаете, каким мужчина, настоящий лидер? Он остается всегда одинаков при любых обстоятельствах. Его слова не расходятся с мыслями и поступками. И при любых обстоятельствах он остается самим собой всегда. Не подстраивается под социум, под толпу. Если, например, все курят, он не обязательно начнет курить. Он может остаться устойчив даже против коллектива. Это такой психотип мужчины, это как бы высший пилотаж, высший психотип, называется на санскрите браман. Или такой человек высшего такого порядка сознания. Даже весь мир будет заблуждаться, он не будет говорить за весь мир. Как, я помню, эксперимент такой с детьми в советское время еще проводили. Детям просто на столе ставили такую вот фигурку, треугольник. И спрашивали этих детей, что ты видишь? Мальчика спрашивают. Он говорит, ну вижу белый треугольник. Говорит, молодец, тебе за это конфета ждет. А ты что видишь? Второй говорит, тоже белый треугольник. А ты, я тоже белый треугольник. Говорю, молодцы, вы все молодцы. Затем смотрите внимательно. Его заменяют на черный. Черный. Но преподаватель с той же интонацией спрашивает первого ребенка, что ты видишь? Он помнит, что его уже наградили в первый раз. Говорит, треугольник. Какого цвета? Белого. Говорит, воспитатель не подает виду, молодец, а ты что видишь? Какой треугольник? Он смотрит на первого ребенка, что-то не то. Но повторяет белого. Третий тоже говорит белого. Под влияние толпы попадает. Это дети, но со взрослыми людьми такой же эксперимент. Посадили студента, и много вокруг него студентов. Все сговорились. На черное, говорит, белое. Стали, говорит, на черное-белое, и очередь дошла до него. Ты что видишь? Знаешь, что сказал?
1: Белое.
0: На черное-белое сказал. Ты его спросили, как тебя угораздило? Он говорит, ну как? Я так поразмыслил, что если все говорят на черное-белое, то, видимо, я ошибаюсь. Скорее всего, я ошибаюсь. Может быть, оптический обман, как-то смотрю не с той стороны. И тогда ему задали вопрос, а в жизни? Что в жизни вы тоже так же принимаете решения? Он говорит, нет, в жизни, конечно, я сам принимаю решения. Я же мужчина, сам принимаю решения. Мы не всегда сами принимаем решения. Очень зависим от мнения окружающих людей. Вот это вот, есть такая тенденция. Но такой зрелый человек, он знает себе цену, понимаете, сам. Он не нуждается в том, чтобы подтвердили. Если его похвалят, он не примет это сразу в расчет. Если его критикуют, он тоже это не принимает. Он сам знает, чего он стоит. Если ему говорят, что он дурак, он не обидится. Что он понимает, ну, что он не дурак. Или не настолько дурак. Он скажет, чуть-чуть дурак, но не настолько. А тут вы меня перехвалили. Видите, вы не можете его уязвить, он устойчив. И когда он такой устойчивый, он может вести за собой. Он может тогда действовать дальше. Как это происходит? То есть куда он ведет? Вот первые 25 лет это обучение. Тут формируется вот сила, характер, решимость. Мальчик хорошо формируется в аскезе. Я скажу, главная аскеза – не общаться с противоположным полом. Тогда сформируется большая сила внутренняя, мужская сила. Притягательная также для женщины. Для хорошего ребенка эта сила придет. Потом эта сила может быть перенаправлена вверх. Эта энергия может двигаться вверх. Это тонкие законы аюрведы, если вы знаете, что вот это семя мужчины, оно может трансформироваться как энергия. Не сама жидкость, а энергия. И она излучает оджас, такую силу, жизненную силу. Запас жизненной силы. И это выражается в том, что такой мужчина становится очень решительным. Знаете, если это не очень правильно выражается в нем, то он становится занудой. Такой занудливый вот он становится такой. Занудливый. Если более правильно выразить эти качества, то они выразятся у него в решимости. Способность преодолевать трудности, ставить цель в жизни. Он такой, знаете, непобедимый становится. Вот упертый. Если что-то хочет, достигнет обязательно. Вот такой. Боксерам поэтому рекомендуют не вступать в половые отношения перед боем, как можно подольше. В человеке появляется, естественно, такая сила. Иногда она может выражаться в агрессии, во вспышках гнева, но если ее позитивно направить, то это выразится в стабильности и в силе, направлено против своих каких-то дурных качеств. Самодисциплина называется. То есть мужчина должен сам выбирать, когда эту энергию использовать, расходовать. Брамачари вот учится такому контролю. И после этого он вступает в семейные отношения, с женщиной общается. То есть у него есть цель жизни, как он выбирает свою жену, он не влюбляется в нее, нет, не совсем так. Он влюбляется в свою высшую в цель, которую он поставил в жизни, а потом находит себе просто помощницу, которая будет ему помогать двигаться к этой цели. Потом Веда говорится, что женщина – это шакти, это потенциал мужчины, это его энергия, на которую опирается, он достигает цели. Если в вас верит какая-то женщина, вы приобретаете большую силу, хотя бы мать. отношения матери, знаете, македонские, завоевал.

0: почти весь мир. Знаете почему? Но его мама очень сильно в него верила. И она ему говорила такую вещь. Она ему говорила, что ты знаешь, кто он на самом деле? Ты сын Зевса. Он верил в то, что он сын Зевса. И опираясь на эту веру в него, его матери, он приобретал такое могущество, такое влияние, силу. Потому что если женщина верит в мужчину, то он достигает успеха очень хорошо. Она за этим стоит. Но она играет роль такой недоминирующей. Она скрытая причина его успеха. Она позволяет ему быть хозяином. Где? Где мужчина-хозяин? В жизни, да, но не в доме. В доме как раз хозяйка женщина. Заметили, что она лучше ориентируется в доме? Она знает, где всегда все лежит. Иногда я в холодильник заглядываю, ничего не могу найти. Женщины все видят. У них, они видят детали. У них развит больше эмоциональный разум, а мужчина такой холодный, рациональный. Женщины быстрее строят отношения, мужчины не так доверчивы. Мы тренинг проводили с мужчинами, с женщинами. Такой смешной. Мужчина отдельно, женщина отдельно. Надо встать, ладошку к ладошке так положить, смотреть в глаза и открыть сердце. Знаете, как мужчинам не понравилось? Так, знаете, глаза в глаза мужчина. Мужчине, когда смотрит глаза в глаза, возникает, знаете что? Не сердце открывается, а возникает соперничество, агрессия. То есть кама между мужчиной и мужчиной проявляется так, они начнут драться. Кто сильнее? Хера не кашипу. Кто сильнее? То есть они начнут так вот. Поэтому мы вот так встали, очень быстро открыли сердце и сразу сели. Все. А женщины, это было что-то, знаете. Они стояли там, ну, наверное, час. Они только начали открывать сердце через сердце. Они там чирикали, что-то говорили, ля-ля-ля. Причем одновременно. Женщина и женщина, они разговаривают одновременно. У них органы чувств работают одновременно. Разум и чувства. И вот эмоции. И они там обнимались, и все такое, вот эти сентименты. А мужчина думает, что ж так долго, зачем это все? Мужчина не совсем понимает эту природу. Поэтому так как он такой рациональный, у него развита больше логика, он видит то, что вдалеке, в доме он не ориентируется, а женщина на улице не ориентируется. Она паркуется, видите, как очень трудно ей вот это вот припарковаться. Она, если вас видит вдалеке, вы ей помашете, она не замечает. Вот так вот машете, она не видит, пока вот так не подойдете. Когда вот так подошли, она сразу заметит, что у вас там пуговицы не там, что-то еще, вот эти все детали. Оттенки голоса, интонации, то есть цвет. Ее обмануть очень трудно, она чувствует все вот так вот. И вот когда они друг друга дополняют, то они приобретают большую силу, называется семья. Когда они друг друга дополняют. То есть женщина, она должна быть его рациональным разумом, подсказывать чувственную сторону, учить его чувствовать, интуицию развивать. А он должен защищать ее. От кого? От других мужчин и женщин. Они друг друга защищают. И мужчина еще защищает женщину от ее собственного ума. Потому что она приходит в беспокойство. Ее ум все время в беспокойстве. Обычно женщина беспокоится о чем?
1: Мужчина.
0: О деньгах. Что их мало. И у мужчины есть тоже страх. Он должен эти деньги как-то все время раздобыть и сохранить. Потому что женщина умеет их потратить. Она знает, сколько денег и где. Если они где-то копятся, она их потратит. Одна женщина, она претензии мужу предъявляла, он жаловался. Говорит, целых 12 лет ты мне обещаешь, что будет стабильный доход. Целых 12 лет. Я в отчаянии, она уже в истерике. Я говорю, что ты ей сказал? Он говорит, я не знал, что сказать. У меня нету стабильного дохода. Я говорю, ну как же нету? Так и надо было сказать, смотри, целых 12 лет ты не умерла с голоду. Целых 12 лет я не умер с голоду. Целых 12 лет наши дети не умерли с голоду. Значит, есть какая-то стабильность. То есть женщину иногда надо просто успокоить. Вот, она ожидает от мужчины, что он щедр, решительно щедр. Но даже если у него нет денег, он должен взять ее с собой в магазин и сказать, ну выбирай все, что хочешь, что тебе нравится. Вот это нравится, вот это. Да, да, вот это все нравится, все купим. Но не сейчас.
1: Через 12 лет.
0: Пока денег нет. И это уже ее успокаивает. То есть просто успокаивает. Психика уравновешивается. То есть тогда она думает, он хороший. Она не думает, что он жаден или какой-то. Она чувствует, он хороший. Итак, ну интересно, что для настоящего лидера жизнь не заканчивается в семье. Вы чувствуете, что это интуитивно, что иногда семейная жизнь исчерпывается. Разводов нет в ведах. Но жизнь исчерпывается в семейной, потому что дети вырастают в какой-то момент, и кем они становятся?
1: Самостоятельными
0: они становятся похожими на нас. Очень важно еще в семье тоже, что важно, что, например, девочка, она больше привязана к отцу, а мальчик привязан к матери. такая есть связь. И интересно, что сознание родителей очень важно. Поведение родителей очень важно. Что ребенок, он не слушает наши слова, он выбирает наше поведение. Становится такой же, как мы. Перенимает качество поведения. Ну, мои родители. Моя мама, она мечтала быть балериной. Но ростом она невысокая. Но сестра родилась высокая. Такая высокая, стройная. Мой отец интересовался поэзией, музыкой. Чем только не интересовался. И вот один из моих братьев, он музыкант. Он интересовался, как я говорил вначале, еще мистикой, всякими такими вещами, йогой. Вот еще один появился. Я тоже такой. Боевые искусства тогда. Все это интересно. То есть родители, они полностью передают все это детям своим. Их поведение очень важно. Просто поведение даже. И все же в какой-то момент это заканчивается. Если мужчина и женщина останутся только в семье, они думают, что это высшая цель, лидер. То есть мужчина ставит женщину на пьедестал, как бы на алтарь, поклоняется, и он теряет свои качества. Она начинает его пинать, не уважает. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Так правильно? Александр Сергеевич Пушкин. Такой парадокс. Она сама не знает, почему так. Но она уважает в мужчине некоторую отреченность, отрешенность. Если он не попадает под ее влияние, она понимает, тогда он сильный. Если пытает в ее присутствие, он слабак. А вот если, знаете, такой сильный, устойчивый, даже к ее влиянию, он начинает уважать, держится за него. Поэтому семейная жизнь, она на самом деле должна двигаться дальше. Когда дети вырастают, они выходят из семьи. Что же делать дальше?
2: Звонить другим.
0: Вот, естественно, такая вот есть тенденция. Как вы думаете, почему мужчина иногда лет 50 хочет снова завести новую семейную жизнь, может влюбиться в молодую девочку?
2: Просто скучно становится.
3: Он не знает, что можно еще делать.
0: Да. Он не знает. У него нет знания, что делать дальше. И знаете еще, что происходит? Примерно в этом возрасте, лет 50, он начинает чувствовать одну вещь. Он начинает предчувствовать, что он слабеет, что подкрадывается старость. Но так как внутри он знает, чувствует, что это какое-то противоречие, он не должен стареть, то у него случается этот кризис среднего возраста. Он пытается перенести себя в кого-то другого, переложить это в кого-то другого. Но если я начну новую жизнь с новой женщины, все будет по-новому. Он бросает вызов времени. Или он начинает строить какую-то дачу, или устраивается еще на одну работу, бурную деятельность начинает развивать, знак протеста вот этому влиянию времени. Другими словами, он говорит времени что? Он говорит, время? Он говорит, смерти, подожди, смерть, видишь, я занят. Старость, подожди, видишь, я занят. Если я рожаю, создаю новую семью, новые дети у меня появляются, то какая смерть может быть? Еще нет, я еще не старый, я еще ничего. Один мужчина мне с гордостью заявил, что вот у меня вот 60 лет родился ребенок еще. Что я еще вполне сильный, зрелый. Но это не совсем хорошо. Скорее это делает, унижает мужчину. Когда рядом с ним появляется молодая девушка, это его унижает. Это говорит о том, что он еще ребячится. Он не стал мудрым. Не приобрел качество мудрости. И пытается свою вечность продлить через какого-то ребенка, например, новую семью. Или с внуками ходит, домашним становится таким. Мужчина, если становится домашним, это не очень хорошо. Если в компьютере жить, там реализовывать свои вот эти вот боевые инстинкты, там стреляют на танках, на каких-то там с пистолетом ходят. Но лучше проявить эту свою природу естественным образом. Она утрачивается в нем. На отчасти женщина иногда виновата. Она делает из него такого домашнего. Но он теряет свои свойства. Он должен иногда делать что-то такое сверх, уметь выйти за пределы. Поэтому семейная жизнь, она должна двигаться дальше. В какой-то момент она должна перейти в другой этап. Вонапрасство означает, что они должны отойти от бурной деятельности. Они должны стать мудрыми. Это такое состояние сознания, когда человек, они снова занимаются аскезой, они прекращают половую жизнь, потому что дети уже взрослые, здесь они зачинают детей в сознании. Правильно. А тут некоторая отрешенность должна снова прийти. Мудрость. Новый такой этап. Они могут заниматься путешествиями вместе или творчеством вместе. Что-то рисовать, что-то делать, что-то искать, осмысливать жизнь. Лучше всего, когда они путешествуют, потому что это развивает их глубоко. И знаете, что интересно? В конце концов, мужчина должен разорвать отношения с женщиной полностью. Называется саньяси. Такова ведическая концепция. Если по-русски сказать, ученичество, семейная жизнь, зрелость, а здесь отречение. интуитивно это в человеке заложено, вот эти этапы жизни, это и все это состояние сознания, переход, когда наше сознание переходит из одного в другое. И это свойственно только мужчине. Только мужчина принимает вот этот образ жизни, женщина нет. Не бывает женщины отреченной. Женщина на любом этапе жизни должна быть под защитой мужчины. Либо ее защищает отец, затем муж, затем старший сын. Всегда она должна быть под защитой. Одинокая женщина, так как река без берегов, она опасна даже. Но мужчина должен ее защищать от нее же самой, от ее эмоций. И в конечном счете мужчина должен стать полностью отречен. То есть здесь он приобретает мудрость и состояние счастья, внутреннего счастья. Что он делает? Если здесь он учится, здесь он производит потомство, строит дом, семейную жизнь, карьеру, вот все это, этап жизни, страсть, гуна страсти. Здесь уже благости больше. Учитель знания передает, а не мудрость. Здесь полное отречение от деятельности также. Он занимается, он становится духовным учителем на этом этапе. Возможно, мы таких не встречали, но есть такие люди. Я знаю таких людей. Вы, если будете вот в этой ведической сфере вращаться, вы поймете, о ком речь, что есть такие люди.
4: 25, 50, 75 и 100.
0: Да. 25. И последние 25 человек должен посвятить себя вот такому образу жизни. Он силу должен приобрести. И вот здесь
3: происходит... А дальше что, нельзя?
0: А
3: дальше нельзя уже жить?
0: А дальше будет интересно. Дальше наступает... Но это условно, понимаете, зависит от срока жизни человека. Раньше люди жили дольше, сейчас они живут чуть-чуть меньше, потом еще меньше могут жить. И дальше наступает один момент. Если человек развивался духовно, то он приобретает духовную свободу внутреннюю. Это очень важно для мужчины осознать именно эту вещь. Мой учитель Александр Хакимов, они путешествовали в прошлом году по Европе тоже, цикл лекций проводили. И интересно, говорит, я обратил внимание на то, что там не осталось мужчин. Вот так, в такие кружочки они не собираются там. Их не интересует ничего такого.
5: Ну а как же они там собираются?
0: Они...
5: Я алкоголик, я наркоман.
0: Да, они собираются. Знаете, о чем они? Они говорят, они понимают только то, что связано со счетом в банке, например. Счет в банке. Это понятно. Но он говорит, там совершенно отсутствует философский взгляд на вещи. То есть у мужчин они потеряли вот эту связь. С вот этой мужской природой. Мужчина же по природе философ. Он задает такие вопросы. Он как бы духовная форма жизни на самом-то деле. Мужчина не женщина. Женщина заземлена. А мужчина — это духовная форма жизни. Всегда у него есть вот этот романтизм такой внутренний. Он ищет что-то такое. Он говорит, у них это начисто уже не существует. То есть они потеряли свои качества. Они не могут различать материю и дух. Это первое, что должен научиться делать мужчина. Он должен, как мы сказали вначале, стать лидером сначала внутри самого себя. Самодисциплина. Потом дисциплина. Начали самодисциплина. И самодисциплина – это способность различать внутри себя материю и дух. То есть сначала обуздание чувств. Он обуздывает их, умеет это делать. Поэтому он должен знать, как устроено его чувство. Как устроено его чувство. Например, у него сколько у человека чувств? 5?
4: 6.
0: Называйте тогда.
1: Обоняние.
0: Я так, знаете,
3: обоняние, осязание, зрение, слух, тактильное
0: зрение, слух.
3: Шестой, вкус. Который говорят, типа третий глаз.
1: Вкус.
0: Вот это вот 5 чувств в человеке, через которые мы получаем знания и которые используем. И у мужчины, и у женщины тело состоит из вот этих вот чувств, органов чувств. Просто говоря, это и есть наше физическое тело. Ну, если таким, это стих, один стих из одного, из Бхагавад-гиты, просто часть этого стиха, то, что вот по схему, которую я сейчас нарисую. Вот эти органы чувств, Высоцкий их, про них написал песню. Ну-ка, кто-нибудь вспомнит? У него есть песня, она хорошая.
6: Что-то без конины.
0: Да, он говорит, чуть помедленнее кони. Он говорит, что-то кони мне попались, привередливые. Это речь идет о чувствах. Он говорит, я... чуть-чуть постою на краю, вот я не знаю, как с ними справиться, другими словами. И помните, он боролся с этими чувствами, он страдал алкоголизмом, у него были такие вот трудности с этим. И он, когда прочитал Бхагавад-гиту, он написал эту песню. Вот эту песню как раз о этих чувствах. И они связаны с объектами чувств. Глаз стремится к чему? К форме красивой. Когда мужчина видит женщину впереди, он сразу идет быстрее. Но везде этот образ. Везде этот образ женщины. Но интересно, что когда он долго с ней общается, он глупеет. Если попадает под ее влияние, он глупеет. В то же время это престижно. Такой эксперимент проведен. Мужчину взяли, вот мужчина. Среднестатистический мужчина. Попросили его пройти по бульвару. Он прошел по бульвару с такой с женщиной. Обычный такой, некрасивый. Туда-сюда, людей опросили, как вам этот мужчина нравится. Говорит, нет. Говорит, ничего особенного. Ну, такой, ну, мужчина как мужчина, но ничем не выделяется, ничего особенного. Такой среднячок. Тогда убрали эту женщину и поставили рядом с ним красивую женщину. Он снова прошелся по улице. Так же. Людей спросили, как этот мужчина вам нравится? О, этот мужчина, говорит, очень успешный.
3: Так-то мужчина это человек или женщина?
0: Сразу видно, что он, то есть, сразу видно, они сказали, но он с женщиной красивой прошел.
3: Нет, ну а опрашивали у кого мужчина?
0: Опрашивали и мужчины, и женщины. Они сказали, ну, женщина, да. Они сразу сказали, это успешный мужчина, он смелый, он решительный, он сам, уверенный в себе. Вот это они сразу оценили. Просто рядом поставили женщину. То есть как бы успех мужчины измеряется вот этим. Но все же он должен уметь контролировать чувства.
6: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

0: вместо того, чтобы нам с вами строить правовое общество, то есть общество, в котором людям нужно защищать свои права, мы должны просто обучать своих детей осознанной ответственности за семью, за свое тело, то есть за всю сферу протягшего. Если мы воспитываем людей таким образом с рождения, а воспитываем в них осознанную ответственность, то тогда нет необходимости каких-то общественных обязанностей. То есть люди сами будут поддерживать, ну, как бы общество, в котором они живут, свою семью. От чего возникает понятие общественных обязанностей? То есть человек, это, то есть сразу взгляд на человека, как на бессознательное существо, которому, ну, которому нужно дать программу, да? Иначе он ничего не будет делать. Вот у тебя есть обязанности, не будешь их выполнять, лишишься зарплаты. Правильно? Премии. Или еще что такое. То есть это уже подмена, сразу подмена. Мы сразу смотрим на человека, как на бессознательное существо. Поймите, парадигма, да? То есть парадигма какая? Это тело, бессознательное существо, поэтому я должен его с помощью страха, с помощью каких-то установок нацелить на общественно полезную деятельность. Да, но человек не будет выполнять общественно полезную деятельность, потому что его в этом случае задача будет заключаться в чем? В том, чтобы просто поставить галочку, сделать просто что-то, да, чтобы от него отстали. У него не будет желания сделать вот так, чтобы это было, ну, красиво, с душой, да, вот как бы вот, чтобы это действительно, ну, было прекрасно. У него не будет, потому что нет личной ответственности, нет творчества. То есть сознание – это творческая функция. Я хочу, чтобы этот момент сейчас прозвучал очень сильно. Дело в том, что основная причина несчастья человека заключается в том, что у него нет дела в жизни. То есть у него нет сознательной ответственности. И поскольку у человека нет дела в жизни, он по определению не может быть счастлив. Потому что счастье человеку приносит осознание того, что его жизнь, она несет благо. То есть она приносит счастье окружающим его людям. Вот что является источником счастья. А если у человека нет дела в жизни, если у него нет осознанной ответственности, тогда он просто кто? У него могут быть какие-то общественные обязанности, но на самом деле это просто бюрократ, который, ну, его, то есть он просто, он галочку поставил, все. Я, вот меня просили вот это сделать, я сделал. Но ты же сделал не так, чтобы вот это все было хорошо, чтобы это все работало. Но я же сделал то, что меня просили. Понимаете? И все, и человеку ничего невозможно объяснить, потому что он воспитан как что? Он воспитан как бессознательное существо, то есть он воспитан как индивид. Я индивид, вот у меня есть мои права, вы нарушаете мои права, вот у меня есть право, вот я должен, как бы я здесь вот работаю за зарплату, я работаю здесь за хорошие отношения, я работаю за славу, я работаю
1: за Петю.
0: Да, еще за что-то. Все это понятно, по-человечески понятно, никаких претензий здесь нет, это нормально. Вот если мы рассматриваем вот эту сферу, сферу нашего как бы потребности, нашего тела, ума, это все понятно по-человечески, нормально и простительно. То есть не нужно говорить, что ты бюрократом или еще что-то. Нет, это человеческая сфера, это как бы сфера человеческих слабостей. Это нормально. Но я вам хочу просто сказать о том, что это не делает человека счастливым. Вот и все. Единственное.

Ответьте, пожалуйста, чем объясняется, что Ганеш, Хануман и Сингх отображают только животных, живущих в Индии? Ведь если веды Таны были для всех жителей Земли, то, по идее, должны быть и представители животного мира других мест планеты. Или это полубоги только для Индии? На самом деле, Ганеш, Хануман, не знаю, кто такой Сингх, в смысле, Нарисимха, что ли, имеется в виду, и лев, да? Они не имеют никакого отношения к Индии. Просто Индия, как я сказал, это страна, где Бога больше всего любят и знают, поэтому туда они, так сказать, чаще приходят. Не то, что, скажем, индусы поразмыслили, они там других не знали, что бы им в форме там какого-нибудь моржа там не сделать, да, вот там, ради солидарности, да, или еще там пингвина какого-нибудь, да, чтобы все были довольны, да, что, так сказать, божественные формы ото всех национальностей, от всех климатических поясов. Да. Нет, здесь немножко не так все делают. В строгом смысле слова, Хануман — это вообще не житель этого мира. Хануман — это житель Двараки. То есть в духовном мире там тоже есть своя иерархия. Есть вот эта Галока, планета Кришны. Там есть Мадхура, Дварака и так далее. Там Айодхия. А вернее, Хануман — житель, простите, Айодхия. Не Двараки, а Айодхия. Это обитель Господа Рамачандры. Прошу прощения, ошибся. Вот это не житель этого мира. Ганеш, он тоже, так сказать, не из Индии. Вот он в действительности вместе со своим папой, Господом Шивой, живет на Кайлас. Кайлаш — это граница между материальным и духовным мирами. Достаточно далеко и от Индии, и от России, и от всего остального. Вот. Просто надо понять такие вещи, что благостные места — это теплые места. Вот. В ведах вообще там такие экстремальные вещи говорят, что цивилизованным людям не рекомендуется жить севернее тех широт, где уже перестают расти бананы. Извините. Почему так? Очень просто. Цивилизованному человеку можно заниматься духовной практикой и работать не надо. Что-то там есть захотел, банан, так сказать, сорвал, там корову подоил, нет проблем. Стакан молока выпил, банан съел, сыт, все здорово, белковое, здоровое, пищи готовить даже ничего не надо. Вот. А когда начинаем жить севернее этого места, где растут бананы, вот тут начинаются проблемы. Утепляться надо, укрепляться там и все прочее. Огурцы на зиму солить, потому что ничего этого нету зимой, понимаете? Вот поэтому вот эти все вопросы про северные широты там и так далее, это мы уже тут, так сказать, расселились там и патриотично держимся за свои, там, сказать, северные широты. Вот. А в строгом смысле слова вполне достаточно места других. Говорится, что все население Земли нужно на территории Франции уместить. Ну, конечно, так, если всех плотно поставить. Вот. А если, скажем так, ну, в таком более расслабленном режиме, то всем хватает места. Это уже все, это уже, скажем, кальюжные цивилизации, скажем, такие более низкие гуны, они требуют других каких-то районов, и поэтому они прославляют свою тундру там или еще что-нибудь такое.

Есть много удивительных фактов. Сегодня я читал о исследованиях, западных исследованиях. В одной стране, где врачи собрали многочисленную информацию о людях, которые прошли хирургическую пересадку сердца. Собирали. Хотя раньше были какие-то сведения на эту тему. Но решили проверить достоверность всех этих, так сказать, явлений. И тут выяснился этот поразительный факт, что многие больные с пересаженным сердцем кардинально меняли свое отношение к жизни. Кардинально меняли, что происходило. И, так сказать, самый поразительный случай был с девушкой, которая была пересадка сердца. И до этой пересадки она была поэтессой, то есть такой утонченным таким созданием, то есть вот такое утонченное все. Театр, опера. И после операции она вдруг сразу закурила, стала материться, бросила оперу, стала ходить на рок-концерты. Никто не мог понять, что такое. Купила себе мотоцикл, стала рассекать по городу. И потом выяснили факт, что ей пересадили сердце рокера, который погиб в автокатастрофе на мотоцикле. Разбился, ему пересаживали это сердце. Конечно, пересадить душу так просто невозможно. Но так как центр сознания находится в этой области, поэтому в какой-то части воздействия, в какой-то части вмешательства, в каком-то проценте вмешательств, все равно, так сказать, оказывается какое-то воздействие. Оказывается воздействие на этот центр. Центр читта, центр сознания, который находится в области сердца, рядышком с сердцем. Это чакра. Она находится в этой области. Поэтому какие-то, так сказать, изменения происходят. Соответственно, изменения возможны. Мы видим, что даже на физическом уровне происходят какие-то воздействия. На сознание это возможно, факт. То есть даже простое омовение холодной водой оказывает воздействие на сознание. Или там, а уж там баня, тем более пару часов в бане окажут воздействие, сознание будет другое. Поэтому и внутренние изменения возможны, это усилия возможны. Если человек прилагает усилия, его сознание меняется. И, как мы выясняли, происходит это чудо, у человека исполняется желание, как это происходит. Бог, абсолютная истина, исполняет все желания человека, если они несут в себе вот это направление, вот это желание стать ближе к истине. Если в самом желании хотя бы часть этой идеи присутствует, то это желание исполняется. Да, это желание исполняется. А если такие желания еще не оформились, тогда абсолютная истина, Бог, помогает им проявиться и созреть. И потом сам же их исполняет. Очень интересно. То есть, если человек встает на путь развития, если он прямо проявляет духовное желание, оно исполняется. Если он проявляет его не полностью, частично, еле-еле, то тогда это желание доводится до разумного развития, пока в нем не появится духовная составляющая, и потом исполняется. Вот такой примерно путь. Такова примерно схема, чтобы мы примерно ее осозревали. Что бы мы делали вообще без этой схемы? То есть мы видим, от нас-то особенно ничего и не зависит. То есть какое наше основное желание? Наше основное желание – это желание понять, что происходит. Желание понять, что происходит, наше основное желание. Просто как мы его уже проявляем, вот в чем вопрос. Но мы всегда хотим понять, что происходит. Что здесь происходит, что там происходит. То есть нам всегда интересно, что происходит. И веды говорят, что человек удачлив, если понял, что этот мир – место для неудачников. Такой вот парадокс. Так веды очень интересно определяют удачливость человека. То есть человек сразу становится удачливым, если он понял, что он неудачлив. Интересный парадокс.
почти из дзена такой. Большинство вполне довольны своим положением. Главное пожить подольше, а там посмотрим. Как во многих культурах есть такая концепция, что если человек умирает рано, это плохая смерть. А если человек умирает поздно, это хорошая смерть. Что если человек умирает рано, то земля ему будет как камень. А если человек умирает поздно, земля ему будет как пух. То есть такие вот концепции. Их можете встретить в разных культурах, такие материалистичные, но концепции. То есть, что главное, подольше пожить. Подольше пожить.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Мы начнем потихонечку. Так, меня зовут Вячеслав Олегович Рузов. Я директор Дальневосточного центра востоковедения. И несколько лекций мы будем говорить об аюрведе, также мы поговорим о конфликтологии, затронем много тем. Достаточно серьезные темы, достаточно сложные, требуют некоторой записи. Но сегодня мы поговорим о некоторых новых аспектах, которые нас волнуют, и начнем мы с темы, которая будет называться «Диначарья». «Диначарья», записал здесь это слово, которое буквально с санскрита переводится как «режим дня». Режим дня может быть самая важная тема в аюрведе. Почему она так важна? Потому что связана с такой силой, как время. Особая сила. Самая главная сила, так как именно эта сила заставляет нас приходить и уходить из этого мира. Да? Мы пришли в этот мир, мы уйдем из этого мира, поэтому нам нужно разобраться, что же это за энергия такая, время. Как мы видим, сила эта незыблемая, отмеряет всему свое время. И изучая ведические трактаты, мы можем увидеть, как действует эта сила. Буквально срок жизни человека мы можем определить, составив гороскоп. Если мы способны это сделать правильно, мы можем узнать примерно, сколько проживет человек. Срок жизни дома можно узнать, зная специальную формулу. Зная длину и ширину дома, можно узнать, сколько этот дом простоит. Есть специальные формулы, которые дают возможность высчитать примерный срок жизни постройки. Даже срок жизни Вселенной можно узнать. Достаточно долго еще будет существовать Вселенная. Конец света не предвидится так скоро. Поэтому не бойтесь. Будем жить долго. Восприятие времени зависит от наших ощущений. Например, когда мы в раннем возрасте, например, нам 5 лет, то следующий год – это 1/5 нашей жизни. 6-й год – это 1/5 нашей жизни. И 1/5 – это очень большой срок. Огромный срок, поэтому кажется, время очень долго идет. Да? Вспомните детство, Новый год очень долго приходилось ждать. Ну, если нам уже 60 лет, то следующий год это 1/60, да? Так? Поэтому 1/60 уже очень быстро пролетает, достаточно быстро так действует восприятие, очень быстро это время пролетает, это особый признак. Если мы почувствовали, что время полетело. Это значит, что необходимо развивать разум. Если мы почувствовали, что время полетело, значит, функция разума должна развиваться. Значит, все, уже поздно решать какие-то проблемы, уже поздно что-то развивать в своей материальной жизни, нужно задуматься о развитии разума. Поэтому человек должен увидеть, что это закон. У времени есть определенный закон. И как любой закон, он требует уважения. Закон освобождает. Закон не порабощает, нам кажется, что такое опять рамки, опять какие-то условия, опять какие-то ограничения. Но именно ограничения делают нас свободными. Именно закон делает нас свободным. Если мы следуем закону, если мы следуем рамкам, то мы остаемся свободными. Например, мы знаем закон, что воровать плохо. Да? И мы идем в магазин и не воруем. Мы в рамках находимся. Мы можем прийти и сказать: я свободный человек. Новая американская идея. Я полностью свободный человек, я просто беру этот хлеб. Каждый человек имеет право есть хлеб. Но что произойдет? Нас арестуют. Нас просто арестуют, и мы потеряем свою свободу. Или я сяду за руль автомобиля и поеду по встречной полосе. Я свободный человек. Я должен жить без рамок. Но что произойдет? Вряд ли я долго вообще буду ехать. Скорее всего, это долго не продлится. Поэтому именно следование рамкам освобождает человека, делает его свободным. Человек начинает легкость ощущать. Легкость, сила к нему приходит. Свобода. Есть рамки придуманные, есть рамки естественные. И время диктует нам естественные рамки. Если мы им следуем, мы освобождаемся, мы чувствуем легкость. У нас появляются силы, чтобы осуществлять свои желания. У всех есть желания, да? У всех есть мечты. Но чего-то не хватает, чтобы их осуществить. Чего не хватает? Свободы не хватает, сил не хватает, да? Обыкновенной энергии не хватает иногда. Разума иногда не хватает. Все это появляется, если мы следуем правилам, которые диктуют нам время. Существует определенная инструкция. Каждому сложному механизму есть какая-то инструкция. Например, компьютер – сложный механизм. К нему есть инструкция, как пользоваться. И как только создается эта вселенная, как только создаются в этой вселенной живые существа, сразу же дается инструкция. Дарвин был прав, что есть определенная связь. Есть развитие сознания, есть деградация сознания. Почему нет? Развитие есть. Но легче деградировать, чем развиваться. Вы заметили? Легче деградировать, чем развиваться. Как бабочка летала, так она и летает. Как муравей ползал, так он ползал. Если труд сделал из обезьяны человека, почему муравей до сих пор муравей? Скажите мне. Ответьте мне на этот вопрос. Муравей больше всех вообще работает. Почему из пчелы не получился человек? А? Труд. Не всегда труд делает из животного человека. Но я знаю точно, что делает из человека животное. Кто знает? Кто знает, что это за напиток такой? Да, вот увидеть деградацию из человека в животное очень легко. Пол-литра, литра хватит. Литра водки хватит, но чтобы увидеть реальную деградацию. Как из человека превращается в животное. На четвереньки встает, начинает гавкать. Реально можно увидеть. Но увидеть обратную реакцию очень трудно. Смотрите, все работают, трудятся, все животные трудятся. Так просто это не происходит. Не происходит. И каждому телу создается инструкция. Определенная инструкция. И нас интересует инструкция к человеческому телу. Видели, есть инструкция к телу собаки, можно даже купить. А собака такой-то породы, нужно кормить тем-то, расчесывать так-то. Тогда будет хорошая собака, да? И не дай бог ее кормить чем-то другим или в другое время, да? Сразу будет плохая собака. У меня у мамы какая-то там особая собака, так там столько условий нужно. И также к нашему телу есть огромное количество условий, чтобы мы могли исполнять свои желания, чтобы могли себя чувствовать хотя бы легко в этом мире. Хотя бы легко, чтобы была определенная легкость, не тяжесть, легкость была. Эта инструкция называется аюрведа. Аюрведа, то, что нас интересует, то, что нас сегодня интересует. Аюрведа. И этот раздел, который мы сегодня будем изучать, Диначарья, самый главный раздел, с него все начинается. Если человек способен следовать хотя бы чему-то, если хотя бы один аспект того, что я расскажу, вы сможете принять в свою жизнь, он даст огромную силу. Мы начнем с такого правила. Система восприятия ведического знания – это особая система, и она заключается вот в чем. Я буду рассказывать много всего. Может быть, тысячи рекомендаций мы выслушаем. Буду очень много рекомендаций давать. И может показаться это все страшным. Много всего страшного. Может показаться, что такой системе следовать трудно. Но закон такой. Из всего, что вы услышите, вы должны спокойно выбрать то, что вам понравилось, и то, что вам кажется сейчас практичным. И только это вы должны принять. Понимаете? Вы не должны принять всю систему. Вы не можете ее принять. Так же, например, человек идет в науку, например, в медицину. И сначала он изучает все, да? Но что потом происходит? Специализация. Потом происходит специализация. Что-то одно нужно принять. Что-то одно. То, что подходит. То, что подходит для сознания, для нашего тела, для наших условий жизни. Поэтому и в ведах можно встретить много рекомендаций. И если нам встречаются какие-то сложные рекомендации, ничего страшного, это для кого-то другого рекомендация. Если нам какая-то рекомендация кажется сложной, она не сложная, она просто не для нас. Например, вы открываете учебник математики и находите задачу, вы даже формулу прочитать не можете вслух, как она читается, или химию. Но это просто не для нас эта страница, понимаете? А для кого-то это орешки. Для кого-то это орешки, понимаете? Поэтому, если какая-то сложная рекомендация, просто это не может быть сейчас не для меня. Для кого-то другого, для него это очень легко. Поэтому нужно принимать то, что нравится, и то, что практично. С этого очень легко начать. Поэтому именно в этом духе нужно выслушивать рекомендации, которые приходят из аюрведических источников. Именно в этом духе. Сутки делятся на 6 периодов по 4 часа соответственно. И в каждый из этих периодов в теле доминирует определенная доша. Кто не знает, что такое доша? Поднимите руки. Все знают? Вы не знаете? Один человек? Два человека? Честно мне скажите, потому что, как я дальше буду говорить, два человека не знают, что такое доша, да? Два человека. Не знаете? Три человека не знают. Доша. Доша. Тогда я пару слов скажу об этом. Доша – это один из основных терминов аюрведы. Доша – это качество тела. Качество тела. Есть три основные доши. Первая доша называется вата. Русское слово вата с этим схоже. То есть буквально легкая, легкость, воздушность. Воздушное качество. Воздушное качество. Тело легкое, воздушное. Человека ветром сносит. Ветром сносит. Вторая доша называется пита. Качество тела пита. Пита это буквально переводится как желчь. То есть такое желчное состояние сознания, состояние тела. Человека может все сильно нервировать. Он может быть краснолицый, яркий, громкий, нагловатый, с хорошим пищеварением. Иногда оно переходит в какие-то язвенные болезни, еще что-то. Сжигает сам себя, человек может сжигать в жару. Человек сильно нервничает, начинает кричать. То есть его можно узнать по крепкому телосложению, красному лицу и такому огненному характеру. И третий тип – это кафа. Кафа. Кафа буквально переводится как слизь. И обычно это человек, склонный к полноте, к спокойствию, к доброте. И он так очень спокойно себя чувствует в этом мире. Но правда это иногда переходит в некоторую сонливость и заторможенность. Вот примерно такие три основные качества тела. Между собой они смешиваются, получаются разные типы характеров, разные типы тел. Поэтому есть определенные тесты. Потом вы можете взять какой-то тест и себя самостоятельно протестировать. Да? Есть здесь тесты, наверняка, я уверен. Можно взять тест и потом себя протестировать, чтобы знать, какая у вас доша, чтобы дальше было ясно, о чем идет речь. Потому что что такое здоровье? В первую очередь человек должен разобраться с питанием. Человек должен понять, что является для него лекарством, а что ядом. И все это находится в одной и той же пище. Все продается в одном и том же гастрономе. Но для каждого стоит своя вывеска. Понимаете? Под каждый продукт нужно поставить, если бы у нас был аюрведический магазин, то мы бы под каждым продуктом поставили еще специальную вывеску. Вате подходит, пите подходит, кафе не подходит. Под другим продуктом наоборот. Вате не подходит, кафе подходит. И так бы мы каждый продукт разделили. И специалисты, которые занимаются настоящей диетологией, они знают, какой продукт, какому типу тела является лекарством, а какой является ядом. И это то, что человек должен сразу знать. Самое позднее, к какому возрасту человек это должен узнать, как вы думаете, к какому? Самое позднее, к какому возрасту человек должен знать, как питаться? Хорошо, как, к какому событию в жизни он должен это узнать? К рождению ребенка. Потому что если мы будем кормить его ядом, то мы превратимся в детоубийц. А если мы будем кормить его лекарством, то он проживет долго и счастливо. Чем кормить ребенка? Мы должны это знать до его рождения. Мы должны уметь определять его природу, и мы должны знать, какие продукты являются для него лекарством, а какие ядом. Это основа детского здоровья. Это основа того, как мы вообще себя будем чувствовать потом в зрелом возрасте и в старости. Как нас кормили. Как нас кормили. Да? С этим все согласны? Хорошо. Итак, есть 6 периодов. Первый период с 2 часов утра до 6 часов утра. Сейчас мы их грубо разберем, потом еще тонко разберем. С 2 часов утра до 6 часов утра в теле действует вата, легкость. С 2 до 6 утра легкость. Поэтому сон неспокойный, и человеку лучше всего вставать в это время. Вставать, задействовать свой ум. Это очень хорошее время, чтобы легко встать. Потом мы разберем, как это сделать и почему это происходит. Сейчас пока просто запишите себе, отметьте. С 6 до 10 часов утра, следующий период, в теле преимущественно действует капха. Капха. Обычно это проявляется в том, что человека тянет на сон как раз. Человеку очень хочется спать, время борьбы со сном. И если пойти на поводу ума и все-таки спать в это время, то этот сон забирает все силы из последующего дня, и человек себя чувствует вялым. Затем с 10 до 2 часов дня, с 10 утра до 2 часов дня действует питта. Да? Питта. Что это значит? Время деятельности, время активности, и поэтому это самое лучшее время для приема пищи, обед. Самое лучшее время для обеда. Все может перевариться. Все может перевариться. Самое лучшее время. Затем с 2 часов дня до 6 вечера опять действует вата. Спать, конечно, не всем полезно в это время, но умственная деятельность может быть достаточно серьезной в это время. Затем с 6 вечера до 10 вечера приходит капха, тяжесть, и человек в это время должен успеть лечь спать. Должен успеть лечь спать. Потому что следующий период с 10 вечера до 2 ночи опять придет питта. Вот сейчас мы заметим этот момент, он очень важный в аюрведе. Питта – это активность, видите? А до 10 вечера действует тяжесть. Если до 10 вечера человек не ложится спать, то что происходит после 10 вечера? Все. Как будто в глазах и не бывало. Да? И что происходит? Глаза наружу. И человек пытается уснуть, ничего не понимает, просто тупо смотрит телевизор, пока тот сам не выключится. Сейчас они уже не выключаются. Тут выключаются? На Западе уже не выключаются. Там огромное количество программ, 24 часа в сутки. Раньше хоть что-то выключалось и пикало, потом в конце, сейчас уже все. И человек себя гордо называет кем? Совой себя называет. Сова. Это жаворонок, не успевший вовремя лечь спать. Это придуманная теория. Есть теории, которые называются оправдательная философия. Когда мы не можем чему-то следовать, когда мы не способны ради здоровья отказаться от какой-то глупости, нам необходимо себе доказать, что я прав. И тогда появляются современные оправдательные теории. Да? Человек может доказывать себе, что он какая-то птичка, сова или жаворонок. Или человек может вообще доказывать, что нет никаких законов, ничего нет. Знаете, как Ницше. Есть такой мост в Германии. Когда его проезжаешь, на одной стороне надпись «Бог мертв, Ницше». Когда приезжаешь через этот мост, с другой стороны другая надпись «Ницше мертв, Бог». Человек придумывает какие-то философии свои, но законы другие. Законы другие. И мы начнем с того, что разберем сон. Сон. Обычно здоровому человеку для сна вполне хватает 7 часов. 7-8 часов это вполне нормально. Для здорового человека он должен сам просыпаться. Должен сам просыпаться. Если сон здоровый, если питание здоровое, через 7 часов человек сам должен просыпаться, как ни в чем не бывало. Радостно и здорово. И полночь это время отдыха для всей природы, так как солнце находится в максимально низком положении. Наши законы времени будут связаны с солнечной активностью. Солнце отвечает за эти законы времени. Поэтому мы будем связывать это с солнцем. И особое время с 9 вечера до полуночи. Особое время. Если человек спит в это время, его сон засчитывается так, час за два засчитывается. Поэтому вы можете провести опыт, вы можете поспать в это время, и потом вы почувствуете, что вы в час можете встать, или даже в пол первый иногда. Человек просыпается и чувствует, что он полностью выспался. На Востоке очень много людей живут по этому режиму. Они спят в это время, потом спокойно себя чувствуют целый день. абсолютно спокойно себя чувствует. Так как час засчитывается за два, человек полностью высыпается. И самое главное, что именно в это время отдыхает нервная система человека. Это самое главное. В другое время нервная система во время сна не отдыхает. В другое время нет. Только с 9 вечера до полуночи нервная система способна отдыхать. Это важный закон юридический. Поэтому если мы это время пропустили, то даже если мы потом хоть 12 часов спим, да, физическое тело отдохнуло, но самое главное что? Психика. Психика. Так как болезни происходят? Как вы думаете, как происходят болезни? Да. А из-за чего стресс происходит? Из-за неправильного режима дня. Это было бы хорошо. Это, конечно, одна из причин, но мы хотели вторую тему разобрать, конфликтологию, да? Не зря. Поэтому догадайтесь, какая главная причина. Отношения, да. Конфликты. А точнее будет сказать обида. Обида. Так вот, как происходит болезнь? Первый этап. Нас кто-то обидел в течение суток. Да? Или мы на кого-то обиделись. Это уже вещи тонкие, мы их потом разберем. В общем, обида есть. Мы ее чувствуем. Кто-то нам перестал нравиться. Ах, он какой! Вот он как поступил, а я к нему так хорошо относился. А он сегодня вот как вот, да? То есть вот эта идея к нам пришла в голову. Обида какая-то появилась. И закон такой, перед сном нужно всех простить. До 9 вечера нужно простить людей. Простить людей. Это закон здоровья. Почему это закон здоровья? Потому что, следующий шаг. Если обида проходит через ночь, если она проходит через ночь, то эта обида кристаллизуется в тонком теле человека. Пим! Появляется черная точка в тонком теле человека. Называйте как хотите, аура, тонкое тело человека, там, биополе, как хотите называйте. Правильно будет тонкое тело человека. Тонкое тело человека. Пим! Черная точка появилась через сутки. Через трое суток, обрастая, когда мы думаем, ага, есть такой эффект черного списка. Мы думаем, вот он вчера как сделал, и сегодня он вон что сделал. И мы начинаем черный список составлять на человека. Составляем список. И на каком-то этапе мы подводим черту. Полный негодяй. Как все это не видят? Я вижу. Посмотрите, полный негодяй. Я говорю, это нормальный человек. Вы просто не видите, вы не понимаете. Все, эффект черного списка сработал. Как только это происходит, из тонкого тела, накручено, это Борис, как снежный ком, оно накручивается, черный список вокруг, падает на грубое. Бум. О, что-то заболел, закололо, знаете, спину схватило, тут что-то щелкнуло, все, перешла. Вот так происходит. Именно так. Именно так. Знаете? Поэтому мы будем и о том говорить. И о том, и о том. Потому что если психологию упустить, бесполезно будет просто очередное симптоматическое лечение. Просто симптомы будем убирать и все. Мы не будем убирать только симптомы. Мы еще в корень залезем очень глубоко. Очень глубоко залезем в корень. Поэтому перед сном нужно всех простить. Да, знаете, как всех простить? Например, я вас всех прощаю. Это что, прощение? Нет, что нужно сделать? Как вы думаете? Нужно попросить прощения. Вот это будет прощение. Потому что если я говорю, я вас прощаю всех списком, составьте мне список, я вас всех прощу. Нет, нужно попросить прощения. Вот тогда действительно...
2: У конкретного человека.
1: Если мы не можем прямо попросить, мы должны это в уме хотя бы сделать.
2: Мысленно,
1: да. Но лучше прямо. Лучше прямо. Нельзя всегда это делать мысленно, так мы можем стать очень хитрыми. Знаете, нет, нужно прямо это учиться делать. Мысленно можно, если все, уже поздно. Если уже 11 часов ночи, явно звонить уже поздно кому-то. Но если есть возможность, нужно делать раньше. Поэтому закон такой, простите прощения сразу, как только вы почувствовали, что что-то не то. Простите, что-то не то, может, я что-то не так сделал. Я еще не понимаю, что. Ну просто простите меня, потом разберемся. Знаете? Как только вы почувствовали, что ситуация натянулась, это легко почувствовать. Один взгляд, и вы сразу все понимаете, что-то не то. Нужно сразу попросить прощения. Не бойтесь этого делать. Вечером потом проще будет. Одной болезни меньше. Простите меня, наверное, я что-то сделал. В любой ситуации мы виноваты. Какая бы ситуация ни происходила, как бы нам ни казалось, что только он виноват, мы всегда тоже виноваты. Мы всегда тоже виноваты. Не бывает такой ситуации плохой, чтобы я тоже не был в ней виноватым. В общем-то, в этом есть разница между здоровым состоянием сознания и негативным состоянием сознания. В здоровом состоянии сознания человек всегда думает, что он не сделал, что это произошло. Что он не сумел сделать, что это все-таки произошло. В негативном состоянии сознания человек всегда ищет виновного на стороне. Кто виноват? Кто виноват конкретно? В этом, в принципе, такая разница. Достаточно яркая разница. Итак, если человек в это время не спит, то ему приходится наверстывать это днем. И это выражается в апатии, в ленности, в сонливости. И для такого человека день превращается в ночь, а ночь превращается в день. Полностью все переворачивается. Есть целые города в этом мире, где вообще все перевернуто. Где весь город ночью живет, а днем весь спит. Это целые города такие есть. Чуть ли не страны иногда мы переходим на такой режим. Полностью все наоборот. Это очень вредно. Очень вредно. Поэтому мы должны быть очень аккуратны. Мы должны чувствовать полезное время. Мы должны уметь ради полезного отказываться от глупости. Это есть сила. Сила воли. Умение отказываться от глупости ради полезного. Как ее развить, мы завтра поговорим. Это главная проблема. Очень много можно всего полезного услышать, но почему-то сил не хватает, чтобы это сделать. Кино в 21.00, кино в 22.00, там все что угодно. Все, и человека рука не поворачивается остановить это. Человек может идти остановиться мимо телевизора и так целый час постоять. Вы не замечали дома такое бывает? Человек шел с тарелки, остановился. Все, на полчаса. Мы должны быть выше раздражителя. В этом разница между человеком и животным. Что происходит у животного? Раздражитель, реакция. Вы собаку дергаете за хвост, она кусается, да? Человек должен быть выше этого. Видите? Вам что-то идет очень интересное, веселое по телевизору, вы видите, время спать. Раньше, помните, была такая программа? Спокойной ночи малышей и их мамы. И папы. Все, человек должен спокойно выключить и не переживать вообще по этому поводу. Должен

Проигрываю, да. Выигрываю, да. Видите, как человек должен контролировать, уметь это делать. Это одно из условий человеческой жизни, умение контролировать свои чувства. Но это не происходит, никто этому не учит. Поэтому мы должны разобраться, что же это за наука такая, контроль чувств. И подъем начинается примерно с 4 часов утра, когда человек может спокойно просыпаться. Это лучшее время для подъема, и закон такой. Мы сейчас разберем, что это лучшее время для подъема. И будет понятно нам, есть много причин, почему это лучшее время. Но начинать нужно не с подъема. Это самая первая ошибка. Когда человек думает, вот, очень хорошее время. Если я просто буду вставать в 4 часа, большинство моих проблем сами разрешатся. Почему, мы сейчас разберемся. Например, с 2 утра до 6 утра действует вата. И вата дает энтузиазм, жизнерадостность, способность ощущать радость. И закон такой, в разное время суток мы разобрались, действует разная энергия. И закон такой, в какое время просыпается человек, он будет целый день ощущать энергию, которую несет это время. Поэтому если человек просто встает во время, но когда действует энергия радости, он способен целый день ощущать эту радость естественно, ее не нужно выдавливать. Человек просто целый день на подъеме находится, он целый день радостен, целый день, естественно. Мы пытаемся какими-то другими способами, искусственными, чувствовать себя счастливо. Но, как правило, все это превращается в какое-то привыкание. Мы пытаемся пить кофе, да, чай, курить или, не дай бог, какие-то другие более тяжелые вещи. Понимаете? Но сейчас Всемирная организация здравоохранения шоколадный кофе в один ряд с наркотиками поставили. Понимаете? В один ряд. Настолько серьезное привыкание, настолько серьезное воздействие на организм. В один ряд. Понимаете? В одном ряду общества. Уже давно причем. Достаточно давно. В одном ряду уже борются с этим, никак уже сделать ничего не могут. Запустили. Забыли людям рассказать, что это лекарство. Есть лекарственные продукты питания, которые нужно редко употреблять. А есть ежедневные, которые можно часто употреблять. И забыли, что кофе и чай – это лекарство. У них яркое воздействие, очень яркое воздействие. Знаете, чрезвычайно яркое воздействие. И действуют на те же функции, на те же части тела, что и наркотики. На те же, только по-другому. Знаете, на те же. Поэтому такие же проблемы возникают потом. Зависимость иногда более тяжелая. Иногда более тяжелая зависимость. Так интересно происходит. Так вот, если человек встает в это время, эти качества легкости естественно к нему приходят. Да, даже наш русский князь Владимир, помните, он наставлял своих сыновей. Обязательно просыпайтесь раньше солнца. Он всех наставлял, обязательно раньше солнца. На Востоке это называется временем святых. Время святых. Духовно развивающиеся люди стараются вставать в это время. Так как это время естественного настроя на самоосознание. Человеку хочется думать о возвышенном. Он потом целый день способен думать о возвышенном. Его планы очень возвышены. И поэтому он видит очень далеко. И он уже способен определить то, что он сейчас делает, вообще это принесет ему пользу или нет. Потому что он видит очень далеко. Начинает видеть далекие планы. Это особое время по следующей причине. В предрассветное время вся природа просыпается. И вы видите, даже природа испытывает счастье. Его легко узнать. Даже птицы начинают петь в это время. Сначала все затихает, потом птицы начинают петь. Слышали это время? Слышали. Даже птицы начинают петь. Кто еще в это время петь начинает? Религиозные люди начинают петь в это время. Заутренние проводятся. Заутренние. Всем хочется петь. Это естественное время для пения. Именно в это время нужно петь. В это время любой сможет спеть. Если в 11 вечера петь, это будет страшно. Утром любой может петь. Если человек просто рано утром встает, начинает мыться, например, в ванне, то он начинает петь, естественно. Слышали? Утро, все спят, и кто-то вдруг начинает петь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Радость не поет. Хочется петь, естественно. Потому что хорошее настроение. В правильное время человек встал.

0: Естественная способность быть счастливым. Что происходит? За полчаса до восхода солнца в физиологическом плане природу пронизывают особые лучи солнечные. Сейчас абсолютно современный научный фактор скажу. Японские исследования. Долго изучали, много лет. Пронизывают особые лучи, которые пронизывают нашу атмосферу. И особый эффект в теле производят. Тело работает в двух режимах. В ночном режиме и в дневном режиме. В активном и в пассивном режиме. И переключение, особый тумблер, который переключает тело с ночного режима на дневной, происходит в это время, когда первые солнечные лучи за полчаса до восхода солнца пронизывают атмосферу Земли. Они переключают. И тело с ночного режима переключается на дневной. Если этого не происходит, если человек в это время спит, что получается? Он действует в ослабленном режиме, и ему приходится огромное количество всего выпить и съесть. Знаете? Вот по этой причине очень полезен Шиампраш. Он переключает тело с ночного режима на дневной. Ложечки хватает утром. Переключает. Если вы проспали, можно этим тоником переключить. Там очень много солнца. Кто-нибудь кушал? Шиампраш. Очень много солнца. Очень много солнца. Очень яркие. Очень яркие. Очень яркие. Особенно если вручную приготовлены. Не путайте никогда заводской тоник и тоник, приготовленный вручную. После заводского тоника, если вы потом себе получите ручной тоник, сделанный вручную, сразу в 10 раз меньше дозу нужно делать, если не в 20. Понимаете? Не путайте. Это заводской, да. Ручное нужно заказывать, привозить. Я себе сам заказываю, привожу. И обычно кто ездит в Индию, они привозят. Поэтому те, кто интересуется, те, кто действительно ему занимаются долго, они себе заказывают частно, часто вручную приготовленные, так сказать, для личного употребления, вручную, очень сильные лекарства, очень яркие. Но всегда помните, что надо намного меньше употреблять, намного меньше. И он переключает сразу же, щелк, переключает. Но так как это уже искусственно, эффект немножко уже не тот. Человек опять может переключать в ночной режим. И целый день человек борется с тем, что он просто не в том режиме находится. Поэтому нужно каждые 15 минут пить что-то. Кофе, чай, кофе, чай. Я как куда не зайду в какую-нибудь, ну, контору, я постоянно пью. Что-то тут есть такое? Постоянно пьют, пьют, пьют, пьют. Не выключается. Уже чайники придумали не выключающиеся. Да? Все, туда, там постоянно кипяток. Чтобы не выключать, постоянно пить, пить, пить. Потому что тело просто засыпает. Но в автобусе можно увидеть, утром сидят, спят. Ну куда ты заходишь в какую-то контору, все спят. Если не спят, то пьют что-то. Человек просто борется с сонным состоянием. Просто борется с этим. Вся жизнь в борьбе происходит. А в результате как можно жить вообще в борьбе? Как можно жить на войне? Человек постоянно воюет со своим собственным телом. Невозможно долго жить на войне. Жизнь в спорт превращается. Поэтому и срок жизни все ближе, ближе, все ближе, ближе. В это время вся биохимия организма меняется. Метаболические процессы происходят. Поэтому человек в это время должен быть в чистом состоянии. Он уже должен проснуться, быть чистым. Должен душ принять, быть очень чистым. И переключить свое тело с ночного режима на дневной. И тогда день пройдет очень легко. И плюс к этому, так как это время ваты, время легкости, у ваты есть еще одно направление воздействия у этой энергии. Вата выводит токсины из организма. Поэтому если человек просто встает в это время, просто встает, его тело само естественным образом очищается. Само. Это время для очищения. Если человек просто в это время не спит, абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно, полностью самостоятельно тело выводит токсин. Потому что время такое. Время выводит токсин. Если мы в это время просто не спим, оно просто само выводит токсины. Без всякого вообще вмешательства. Просто время для этого предназначено. Видите? Очень просто. Очень просто. Аюрведа — это наука, которая дает нам возможность извлечь все из того, что нас окружает. Просто из времени мы можем извлечь все, так как время за все виды энергии отвечает. Если мы знаем, как пользоваться электричеством, мы можем сделать все. И нагреть, и охладить, и подсветить, и все что угодно. И также, если мы знаем, как время действует, мы можем все. И организм очистить, и вовремя выспаться, и все болезни вылечить, все что угодно. Если мы просто знаем, как время действует. Время дает рождение, время убивает. Такая сила. Такая сила. С 6 до 7 утра это особое время, которое называется уже временем начинающихся беспокойств. Время начинающихся беспокойств. После 6 часов, как мы уже выясняли, начинает доминировать кафа. И кафа имеет уже противоположные качества. Тяжелое, медлительное, заторможенное. Поэтому если человек просыпается уже в это время, после этого времени, то уже целый день вялость, тяжесть. И все, что встречается в течение дня на нашем пути, уже начинает раздражать. Понимаете, если до 6 человек встал, он выходит на остановку, нету, да я пешочком пройдусь и довольный идет. Но если после 6 человек выходит на остановку, и автобуса нет, он уже начинает потихоньку вспоминать негативные слова. Где этот автобус? Понимаете? Уже автобус его начинает раздражать, который почему-то вовремя не пришел. Его все начинает потихоньку раздражать. Понимаете? Почему это не так, почему это не вовремя? Почему зарплата, почему то, почему все, почему пятое, десятое. Все себя чувствуют очень раздраженными. И иногда едешь в таком автобусе, страшно. Вот сейчас тебя укусят. На тебя все зло смотрят. Че ты тут вообще стоишь в такое время? Все очень злые. Раздражение появляется. Человек теряет жизненную силу, активность падает естественным образом. И решительность пропадает. Пропадает решительность. Человек ничего не успевает, начинается состояние «нет времени». Такого человека очень легко узнать. Он постоянно говорит «нет времени». Наверняка, когда вы приглашали на этот семинар, кто-то вам говорил «нет времени». Было такое? Кто-нибудь приглашал? Да. «Нет времени». «Время какое? Вообще? О, времени нет. У меня есть время. Я проверял, у всех время есть». Нет. Если человек говорит «нет времени», он его упустил, это переводится. «Я упустил время». Есть время. Я проверял. На все вообще хватает. По-разному проверял. Разными способами. Хватает на все. Если вовремя встать. Это уже просто психологический эффект. Так как, если мы не успели, но за временем, мы начинаем за ним бежать, не успеваем. Не успеваем догнать. Нет. Уже приходится догонять. Догонять. Не в ногу со временем идти, а догонять уже приходится. Оно очень быстро бежит. Очень быстро. С 7 до 8 часов следующий период называется время стресса. Буквально как время стресса переводится. Человек просыпается уже в состоянии стресса. Сколько время? Кто я? Куда я? Все. Человек вскакивает, что-то в рот быстрее кидает и бежит. Уже все. Уже расчесаться не успевает, уже бежит, уже бегом. Есть такое в жизни? Есть такое. Все, уже в стрессе человек просыпается. Вот, да, вот что интересно. Да, вот. Поэтому мы и говорим о здоровье. Можно ли говорить о здоровье, когда все уже просыпаются в больном состоянии? В стрессе. Сколько время? Все. Вот если человек так проснулся, все. Человек должен в счастье проснуться. Как хорошо. Еще 3 часа до выхода из дома. Я столько всего сделаю. Понимаете, я столько успеваю сделать до 7 часов утра, вы не представляете. Я 2 лекции успеваю приготовить. Завтрак мы успеваем сделать, то успеваем сделать, книгу успеваю почитать, на улицу успеваю сходить, то все. Столько можно сделать за эти 3 утренние часа. Ну за 2. Ну ладно, за 1. За 1 час можно столько успеть сделать. Ужас, сколько можно. Больше, чем за весь день иногда. Иногда больше. Особое время. Концентрированное время. Поэтому его всегда тратят на самоосознание. Потому что самое концентрированное время. В это время человек может понять самые сложные трактаты. Он начинает понимать, что написано. Потому что днем человек уже ничего не понимает. Вы замечали? Можно перечитывать заново по 10 раз. Даже очень простые вещи. перечитывать, перечитывать. Наловили себя на этом иногда, перечитываешь, перечитываешь, вообще ничего понимать не можешь. Но утром вдруг каждое слово становится глубоким. Вдруг все становится очень глубоким, потому что специальное время для осознания, ключик к мирозданию называется. Все вдруг очень глубоким становится, чрезвычайно глубоким, такие вещи вдруг понимаются. Это вдруг все вкусным становится. Вдруг философия вкусной становится, все это глубоким, интересным. Так здорово жить становится. И фактически, если человек встал уже в этом состоянии стресса, день считается уничтоженным. И человек это чувствует. Уже он просыпается и чувствует, все, день уже потерян, уже ничего не успею. И он наполняется пессимизмом. Уже все, есть это предчувствие. И уже появляется хроническая неуспеваемость. Если раньше он просто не успевал, сейчас уже хроническая неуспеваемость. Хроническая. И как следствие, все болезни, связанные со стрессом. Да? То есть особенно нарушение пищеварительного тракта, да, какие-то проблемы, и сердечно-сосудистые. Да? Уже все, что связано с этим, проявляется. Человек теряет над собой контроль и очень болезненно все начинает переживать. Боль становится очень яркой. Уже больно. Если раньше человек просто нервничал, что автобус вовремя не пришел, то сейчас ему уже просто больно это становится. Просто больно. Его это уже не просто бесит, он уже боль реальную испытывает. Реальную боль. Нет воды. Все. Знаете, уже боль реальную человек ощущает. Ничего страшного. Нет воды, здоровее будем, холодненькую нагреем. Какие проблемы? Еще лучше. Вода, нагретая на огне, это очень хорошая вода. На огне нагретая, очень хорошая вода. Почему нет? Нормально. Замечательно. И человек радуется этому. Нормально. Хорошая зарядка, поливать себе из ковшика. Горячая вода. Очень полезно для организма. Почему нет? Человек так не раздражается. Не раздражается. Но даже. А уж боли-то тем более не должен испытывать. Мало ли что вообще происходит в мире. Почему нужно по этому поводу боль вообще испытывать? Боль испытывать. Человек становится неряшливым. Уже все. Уже нет времени даже на себя. Неряшливость проявляется. Рассеянным. И человек становится рабом собственных ошибок. Он уже так много совершает ошибок, так много неправильных действий, что он просто постоянно исправляет свои прошлые ошибки. Все, что он делает сегодня, это исправляет ошибки, которые он сделал вчера. И так иногда вся жизнь проходит у человека. В постоянных исправлениях. В постоянных исправлениях. Человек постоянно что-то исправляет. Не дай бог, где-то в точных науках, вот в точных специальностях в этом состоянии. Представьте себе бухгалтера, который постоянно исправляет вчерашние ошибки. Это что-то страшное. Да? Или, не дай бог, врача, который исправляет вчерашние ошибки. Да? Нет, это опасно, да. В этом состоянии лучше подумать вообще, может работу сменить. Или надо сменить жизнь на более гармоничную, или нужно, может быть, работу сменить, чтобы не было так опасно для других людей. Бывают очень тяжелые ситуации. Есть очень много точных наук, точных действий, где нельзя ошибаться. И, как обычно, если человек в это время постоянно встает, то у него проявляется оборонительная позиция. Чего комиссия представит? Чего от меня все просите? Чего комиссия представит? Сами на себя посмотрите. Человек встает на оборонительную позицию, защищаться начинает. Встаньте от меня, все нормально, на себя посмотрите. Защищается человек постоянно. Но это еще не все. Есть еще время с 8 до 9. С 8 до 9. И в науке это называется время преждевременного старения. Время преждевременного старения. То есть стрессовая ситуация становится хронической. На здоровье шансов уже нет вообще. Речь о здоровье даже не идет. Раздражительность уже настолько высока, что мешает взаимоотношениям в семье и на работе. В семье и на работе. Рушатся отношения в социальном плане. И в таких условиях человек не может даже простые решения уже принимать. Уже нет способности даже простые решения принимать. А самое главное, человек уже исполнять не может решение. Он не может не принять решение, не может его исполнить. И вот эта вот недееспособность приводит к тому, что человек постоянно мучается от этого чувства вины, что ничего не может и ничего не могу уже. Человека руки опускаются, он постоянно мучается. В этом состоянии человек может к самоубийству подойти. Наша страна с 98 года первая по самоубийствам в мире. Первая. Об этом молчат. Больше 50 тысяч самоубийств в год происходит в России. Больше 50 тысяч самоубийств. Все скрывают эту цифру, не знаю почему. Она достаточно известная. Можно ее узнать в любую секунду. Но почему-то это не говорится. Путин, когда приходил к власти, первое, что он узнал, вот эту статистику. Ему докладывают, он человек разумный, да, более-менее. Пьет мало, разум есть. И он первое, что поручил своему специальному отделу разобраться, в чем причина такого количества самоубийств. Разбирался там специальный отдел какой-то, ФСБ, я не знаю. Подали потом ему на записку объяснительную. Там была удивительная интерпретация. Там говорилось, люди не знают, зачем жить. Главная причина. Они не знают, зачем жить. Никто не объясняет, зачем жить. Все живем, никто не объясняет. Ни в школе, ни в институте, ни на работе. Никто не объясняет, зачем, собственно говоря. К чему это все. В жизни же не только веселое происходит. Есть такой анекдот, я вам сейчас расскажу новый. Кто-то из вас слышал. Я все равно расскажу хороший. Мне понравился. К священнику приходит человек, говорит, все так стало плохо. Жена уходит к другому на работу, выгоняют, здоровье что-то заболело, там печень. Дети совсем с ума сошли, там наркотики начинают употреблять. Все плохо, там квартира, там что-то с ней какие-то проблемы. Все плохо. Что делать? Ты говоришь, дам тебе один совет, но дай слово, что воспользуешься, хорошо. Он говорит, перед выходом повесь себе табличку перед выходом из дома. И напиши на ней, так будет не всегда. Тот подумал, ну ерунда какая-то вообще, ну ладно, сделаю, хорошо. Через год опять прибегают, вот такое спасибо, действительно, там с женой все нормально, вернулось, дети бросили наркотики, там квартиру оставили, на работе все хорошо, болезнь прошла, как тебя отблагодарить? Он говорит, но денег не надо, есть одна просьба. Он говорит, какая? Табличку не снимай. Иногда приходят какие-то трудности. Приходят какие-то трудности. Поэтому человек должен ясно понимать, в чем смысл, в чем цель. Тогда человек может себя чувствовать здоровым. Здоровье начинается с того момента, когда человек задумывается о цели жизни. Тогда начинается его здоровье. Потому что как можно жить без цели? Как можно куда-то идти без цели? Как вы думаете, что такое? Когда человек идет по улице без цели, идет и идет. Встречали таких людей? Такое бывает очень часто. Идет и идет. Его кто-то останавливает, говорит, а вы куда идете, собственно говоря? Я не знаю. Он говорит, так, надо человека отправить в место, где ему помогут вспомнить. Да? Так же мы иногда, мы живем иногда, большую часть жизни проживаем, потом начинаем думать, что, собственно говоря, я делаю. Уже вроде жизнь заканчивается. Это называется кризис средних лет, где-то около 40 лет. Что это такое? Когда планы, человек уже точно понимает, планы не осуществятся. Все. Планы не осуществились. Все мечты, которые были, не осуществились. Чемпионом не стал, директором не стал, мэром города не стал, здоровье почему-то хуже и все остальное. Он говорит, планы не осуществились. Кризис. На Западе это страшное явление. Вот этот кризис средних лет, так называемый. У нас он еще, так сказать, не опубликован, скажем так. Его еще не хотят замечать, но это факт. И это переломный момент в жизни. Человек или в этот момент спивается полностью, или самоубийство происходит, или он бросает все и начинает все заново. Понимаете? Или он обращается к самоосознанию. Вот есть такие пути. Но это кризис. Человек даже не знает, что есть эти пути. Он начинает метаться, то пробовать, это пробовать. И человек меняется, с ума сходит. С ума сошел. И так обычно со всеми происходит. Какой-то кризис обязательно будет. Мы должны быть к этому готовы. Это как раз кризис непонимания цели. Кризис непонимания цели. А зачем, собственно говоря? Но это еще не все. С 9 до 10 есть еще время. И оно называется временем смерти. Временем смерти. Фактически объясняется, так как человек уже не способен следовать цели жизни, он не может даже о ней думать. Объясняется, хотя он еще жив, фактически он уже мертв. И так как человек вообще не способен думать уже о цели жизни, включаются в теле механизмы самоуничтожения. Приходят очень приходят хронические неизлечимые болезни в тело. Включается механизм самоуничтожения. А зачем куда-то идти, если все равно человек не знает, куда он идет? То есть тело делает вывод, что дальше жить незачем. И приходят тяжелые болезни. Дальше что нас интересует? Как вставать? Да? Вставать по законам аюрведы необходимо сразу и не раздумывая. Если у вас нет какой-то тяжелой болезни, вы не очень старые и не очень молоды, то здоровый человек может вставать сразу и не раздумывая. Почему? Потому что каждая минута вот этого нежения отбирает как минимум час активной деятельности. Это очень вредно для активности деятельности. Почему вообще человек хочет находиться вот в этом полусонном состоянии? Почему оно ему так нравится, как вы думаете? Почему вообще? Потому что человек не видит счастья в реальности. Например, если вас что-то очень вкусное ожидает на утро, свадьба, или торт, или поездка куда-то, как вы просыпаетесь? Бегом. Где? Бегом сразу. Как там еще не съели без меня, или там суженый, ряженый, не убежал никуда. То есть мы сразу. Но если каждый день одна и та же работа, непонятно зачем, все одно и то же. Что хочется сделать? Как можно дольше валяться. Человек валяется в иллюзии. Сон кажется лучше реальности. Значит, человек не может извлечь из жизни счастье. И он пытается счастье из сна извлекать. Поэтому появляются теории сновидений всевозможные. Из жизни надо счастье извлекать. Но зачем вам торт во сне? Научитесь его в жизни готовить, торт. Зачем его кушать во сне? Это, конечно, тоже здорово. Но лучше так кушать в жизни тоже, да? Какой смысл? Питаться гадостями, а во сне себе пытаться торт представлять, как я его кушаю. Давайте нормальный торт просто приготовим и все. Но когда человек не хочет этого делать, тогда он пытается развивать теорию сновидения. Что я во сне все это сделаю? Возьмите, просто приготовьте, какая проблема? Узнайте рецепты, приготовьте, будет очень вкусно. С вечера приготовьте, на утро оставьте и попробуйте спать спокойно. Не получится. Сразу утром вскочите, съедите. Каждая минута отнимает эту активность, считается не очень полезным для здоровья. И потом человек должен выпить стакан прохладной воды. Обычно на Востоке он ставится с вечера перед кроватью. Потому что когда вы просыпаетесь, вы имя свое вспомнить иногда не можете. Иногда не можешь вспомнить ни себя, ни кто я, да, никуда мне сегодня идти вообще, и какой день недели. Да, поэтому стакан воды с вечера ставится всегда. Просто прохладненькая водичка, простая. Прохладненькая водичка, она ставится с вечера перед кроватью. И когда человек просыпается, он видит стакан и об этом вспоминает. О, нужно выпить стакан прохладной воды. Это очень важная привычка. Для здоровья это очень важная привычка. Такая процедура помогает очень хорошо очистить тело. Тело очищается колоссально. Почему не горячий? Очень просто. Это как раз первая ошибка современного человека. Когда человек встает, ему горячий кофе в постель несут. Система такова. На языке находятся самые сильные токсины. Самые страшные. И когда вы пьете холодную воду, то они не смываются холодной водой. А вода пропадает туда дальше, проходит дальше, и там уже вычищает, так там уже и так все разбавлено. Но если горячее пить, то они растворяются и впитываются обратно. И что происходит? Первый утренний токсикоз. Вместо того, чтобы очиститься, человек впитывает обратно, растворяет их с языка и впитывает обратно. Где моя языкочистка? Поэтому Главный друг человека с первых двух лет жизни – это языкочистка. Очень простая вещь, да? Просто железячка. Утром встает человек, и перед тем, как чистит зубки, вычищает. Сейчас такие стали делать зубные щетки и видеорекламу, да? Ерунда это, конечно же. Вот, очень простая вещь, элементарная. Это вот фирменные индийские, есть медные, очень хорошие, стальные. Кто-то себе серебряные заказывает, кто-то золотые, кому как нравится. Это очень полезно, очень важно. Самые тяжелые токсины, они специально выводятся на язык. Специальные, поэтому очень глупо было бы взять их обратно загнать в себя. Растворить и хорошенько впитать в кровь, чтобы по всему телу обратно они разложить. Их выводили всю ночь. И мы их первой кружкой кофе туда обратно загоняем. Поэтому холодненькую водичку человек выпивает. Эта холодненькая водичка ничего не растворяет, но дальше действует хорошо. Там холодненькая водичка как раз, очень здорово действует, все выходит. Все выходит здорово. За ночь все продукты отхода скапливаются у нас в кишечнике, в мочевом пузыре. Там собираются эти токсины жизнедеятельности. И если мы встречаем восходящее солнце с этими токсинами, то тогда они могут проникать в кровь. Они могут проникать. Их нужно вывести до восхода солнца. Они должны быть выведены. Поэтому человек должен встать, совершить все эти действия, очень простые. Сходить в туалет, принять омовение и чистым встретить солнце. Тогда будет очень легкая жизнь. День будет очень легким. Это одна из главных причин постоянных тяжелых дней. Да все тяжело постоянно. Все с трудом дается. Просто постоянный токсикоз. Был же у кого-то токсикоз, знаете, женщины знают, что это такое. Так мы можем всю жизнь в этом токсикозе находиться. И даже не замечать, думать, что так и есть. Постоянно загонять обратно свои собственные токсины. Знаете, постоянно загонять обратно. Это одна из главных западных ошибок. После этого чистим зубы, да? Западные пасты обычно делаются сладкими, это не очень полезно. Лучше горькие или вяжущие. Аюрведические зубные пасты обычно делаются горькими или вяжущими. Есть очень простые рецепты, иногда профилактические. Например, есть очень простой профилактический рецепт восточный. Когда берется морская соль, здесь же есть она, морская соль? Хорошо размолотая морская соль берется и перемешивается с горчичным маслом. И вот этой смесью натирают десны и зубы. Очень полезно. Очень полезная такая паста. Очень полезно. Потом мы совершаем омовение. Да?
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: и Кришна Бхагавадгиту и говорит, всегда думай обо мне, но в повседневной жизни тяжело это, да? То есть постоянно отвлекаетесь чем-то.
1: Да.
0: Нужно стараться, правильно будет, нужно стараться думать о нем. Вначале мы стараемся, просто пробуем, пробуем, потом это придет уже, ну, естественное состояние наше. Для этого постоянно в голове должна звучать мантра. Даже если вы чем-то занимаетесь, пусть мантра звучит. Даже если вам с кем-то надо поговорить, поговорите и включайте мантру сразу. А в конце дня или в конце деятельности какой-то, если успеваете, если вы не успели сообразить, что это надо придумать, для него это сделать, то в конце дня просто вы подводите итог своего дня всего. Господь, я вот не смогла помнить эти веки, потому что столько всего вокруг. Но он же все понимает. Он же знает нашу никчемность. Он не требует от нас, ну-ка, ты что не думаешь обо мне? Нет, он как может просто помогает. Но самое главное, запетлять ум. Потому что он петляется, его надо постоянно тренировать. Это не одного дня деятельность. Как история про этого царя, который джинна. Увидел, джин пришел к царю, помните, эту историю рассказывал, да? Пришел, и джин говорит, я исполню твое любое желание. И царь был очень мудрый, он говорит, не-не-не, подожди, я знаю, что такое желание, ничего не надо, в общем, все, иди. А джин еще мудрее был, он говорит, царь, не умничай. Я там миллион лет в этой бутылке просидел, в кувшине, я там бездельничал просто. И сейчас для меня безделье, это как ад. Я должен всегда что-то делать, но я не знаю, что делать, потому что я там не знаю, что на дворе сейчас творится, что делать, что не делать. Просто проси меня. Если ты меня не будешь просить, я тебя убью. Найду себе другого хозяина и буду исполнять его желания. Ну и царь испугался, говорит, да, да, все понял, хорошо, ладно, все, вот это делаю. Джин только сделал, сразу прибегал, тут же, заканчивал, тут же прибегал. Царь, что дальше делать? Вот это делать, вот это делать. Без остановки, ни сна, вообще ничего. Царь устал, просто вымотался. Он реформу в государстве сделал за счет этого джина. А вот тот не останавливается. Царь уже просто не знал, что делать. Пошел в храм помолиться, Господь, помоги мне. Я просто вот попал в глупую какую-то ситуацию. Помоги мне, что делать. Господь говорит, ну вот так сделай, не переживай, иди. Царь обрадовался, устроил пир на весь мир от счастья с помощью этого джина. А потом джин говорит, джин, видишь пальму? Вижу, залез на нее. Он залез. И сверху кричит, что дальше делать? Слазь. Слез. Что дальше делать? Залез наверх, если увидишь небо, слазь вниз сразу же. Как только слезешь вниз, увидишь землю, сразу наверх залазь. Понял? Да, давай. И джин начал лазить. Терпеливо, смиренно. Есть после указания. И когда царю что-то нужно было, он его звал, джин, иди сюда, что вот это вот сделать. Сделал, да, что дальше? На пальму. Вот так наш ум, понаблюдайте. Понаблюдайте, если мы его не занимаем, он просто разнесет нас. Что-то сделайте. Как только закончили, сразу на пальму его. Мантра, мантра. Хари Кришна, Хари Кришна. Или там Иисусову молитву. Или там любую мантру включайте сразу. А потом придет вкус, и вы будете понимать, что вся деятельность, она делается для Бога. Вы постоянно о нем помнить будете.

0: вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Теперь давайте посмотрим на дорогу. Вот дорога. Дорога – это жизнь. То есть мы родились, это тело должно проехать по этой судьбе. Это события, которые должны случиться с человеком. Вот. Но интересный момент, что мы можем проехать по этой дороге по-разному. Вот пример такой. Вот дорога не самого лучшего, да? Не самая лучшая дорога, не самая лучшая судьба. И теперь мы можем по этой дороге, она уже есть, эта дорога. Ее надо прожить, надо по ней проехать. Но мы можем проехать по этой дороге вот здесь. Один вариант. Мы можем проехать вот здесь, через самые худшие, через ямы. А можем проехать рядом. Это же одна и та же дорога. Это наша судьба. Астрологическая карта. Прарабдха карма называют. То, что должно с нами произойти. Но мы можем проехать по ямам там. А можем поехать, может быть, не самый тоже лучший вариант, тут ямка там есть, да. Но все-таки это легче, чем ехать здесь. И вот это то, что мы можем изменить. Пример, несколько примеров хочу вам привести. У меня есть знакомый астролог. Я говорю, ну, какие-то примеры, ты можешь мне привести какие примеры, как человек меняет свою, ну, вот, дорогу, там у него написано, вот там, допустим, написано, там одна была женщина, ну, она делала вот эту вот астрологическую карту, и там было, ну, очень явно было написано, что в 30 лет с ней должно случиться, ну, если там не инвалид, то уж точно спина заклинит, да, вот, и очень тяжело будет, будет страдать очень сильно, вплоть до того, что может потерять способность передвигаться, 30 года. Вот. И все там, все как бы говорило об этом. И чем все... Ну, то есть, это были... Я сейчас только хорошие примеры буду приводить. Вот. И эта женщина, она как-то стала менять свое, ну, действие. И когда этот срок подошел, ну, сломала ногу. Все. Потом она зажила, да, но все остальное... Ну, то есть, там было написано, что, ну, вот такие вещи должны с костями, вот, потерять способность ходить. Она потеряла способность ходить на время. Ну, то есть, то же самое же, да? То есть, проехала эта вещь. Это произошло с ней? Произошло, но меньше. Правильно? Другой пример тоже удачный. Там по судьбе было написано, что будет бедной. Там женщина, ну, бедная. Ну, нет денег такой вот за прошлые заслуги перед Отечеством. В прошлой жизни как-то она, похоже, много заняла где-то. Ипотеку не отдала, может быть. И в этой жизни у меня ничего нету просто. Это плохая карма ведь, да? Такая дорога очень, ну, с рытвинами, да? Так вот, эта женщина, она стала заниматься, знаете, вот как-то встретилась с духовными людьми, стала заниматься духовной практикой. Денег не прибавилось. Но восприятие мира у нее поменялось. У нее стали другие ценности. То есть, если бы она не изменила свое восприятие мира, то она была всю жизнь только бы об этом и думала. Какая она неудачница, какая она плохая судьба, и как все плохо, и все вот, вот люди как люди, а у меня все плохо. Ну, смотрите, она поменяла восприятие жизни. Это тоже удача ведь. Деньги не прибавились. Ну, меньше не стало. Но, по крайней мере, они, ну, не прибавились, но восприятие изменилось. Она перестала страдать. Она не так страдала, как должна была страдать. Поменялось? Другой пример тоже. Одна женщина, ей, ну, у нее был рак. Ну, то есть ей поставили диагноз. И, ну, тоже понятно, что это кармическая реакция. И она уже ехала, ну, она поехала в Индию, чтобы там, ну, как-то вот оставить свое тело в хорошем месте, что вот уже умирать она едет, все, уедет умирать. Тут встречается ей духовный человек, говорит, тебе рано, тебе не надо, я буду за тебя молиться. Она умерла от рака, но через 8 лет. И что произошло за эти 8 лет? Ее подруга рассказывает, что когда она вот в тот момент она должна была оставлять тело, то она очень сильно, держалась за это все. Очень сильно. И сильные страдания. Понимаете, если вы держитесь, да, за дерево, да, а едете на машине, неприятно будет. Оно будет разрывать вас. Да? Вот. И как-то очень болезненно, оставление этих всех вещей очень болезненно. Но прошло 8 лет. И за эти 8 лет ее сознание изменилось. Она все равно, судьба, она принесла эту болезнь, она оставила этот мир в этих муках таких. Но совсем по-другому воспринимала. Лучше же. А можно наоборот. Есть человек, у него все, гладкая такая дорога, гладкая. Он может ехать, по бордюру просто. Все нормально у него. Живи не хочу вообще, да? Все у него, и папа, и хорошие, и способности, и таланты какие-то, да? А он ехал бы посерединке, а он к самому бордюру прижимается. Он уже не получает того, что он мог бы получить от этой судьбы. Уже не получает. И тогда, даже когда он разгоняется, неправильно так разгоняется, только для того, чтобы еще больнее стукнуться в бордюр. Его успехи в жизни – это просто разгон для того, чтобы врубиться в стенку. Так же можно прожить жизнь. Поэтому первый сценарий – это когда человек и проживает свою жизнь, но по самому худшему варианту. Там есть варианты. Можно по самому худшему варианту прожить. А можно прожить по лучшему варианту. Это сценарий номер... второй сценарий. И есть еще третий вариант. Это когда человек... То есть первый вариант, человек залезет в самую грязь. Там есть лужи, он и прям посерединке этой лужи будет ехать. И к чему это приводит? Заляпает окно лобовое свое, на полную катушку, да? Получит все шишки, которые можно собрать, он соберет. И в конце концов, это заканчивается тем, что он теряет хорошие возможности, которые предоставлены. И следующая его машина, в которую он поедет, она будет не такой респектабельной, как сейчас. Обычно эти люди теряют человеческую форму жизни. Хорошая машина, мы в хорошей машине сейчас находимся. Хороший руль там есть. У котов такого нет. У них там попроще управление. Это сценарий номер один. Сценарий номер два – это когда человек старается ехать по самому лучшему варианту, который можно прожить. Понятно, что все не изменишь. Мы уже говорили об этом. Есть какие-то вещи невозможно поменять. Но как можно меньше неприятностей, как можно больше... Он старается вести себя как правильнее. Как правильно делать, чтобы сценарий номер два. И сценарий номер три – это тоже люди, которые проживают, они максимально получают все, что можно от этой жизни получить, насколько у них позволяет возможности. Они оптимально проживают свою жизнь. Но при этом они еще получают награду изменения своего сознания. Это мощно. То есть один вариант самый плохой – прожить самый плохой вариант своей судьбы. Второй вариант – как можно лучше прожить вариант, насколько это возможно. Третий вариант – максимум, что я получаю, но еще и получить и сознание – другое восприятие. Это то, что мы можем поменять. Дорогу не поменяешь. Но как мы по ней проедем, по какой части ее, это мы можем менять. Теперь у нас что есть дальше там? Это у нас шоссе. Так, сюда. Так, давай назад. И все это я вам рассказывал для того, чтобы мы поняли, что есть определенный механизм. Я тоже стараюсь это понять. Действительно так. И если мы будем крутить где-то здесь, все остальное будет тоже крутиться. Это закономерность. Эти закономерности. И в основе этого времени Как, почему время по-разному реагирует? В основе этого времени и его реакции на наши поступки лежит определенный принцип. Вот те, кто на мои лекции ходит регулярно, уже, наверное, устали слышать одно и то же про эти два мировоззрения, спиральки вот такие. Я сейчас уже новый вариант придумал, как это объяснять. Сейчас будет разнообразие у вас. И вот, принцип такой в этом мире. Время так реагирует, как оно воспринимает. Если человек в своей машине, в которой он едет, в своем теле, да, вот в этом вот машине, по дороге, которую он путешествует в этой машине, если он ведет себя так, что его тенденция, это она эгоистична, если он старается все для себя родимого, сосредоточен на своих интересах, то чем больше он сосредоточен на своих интересах, тем он меньше воспринимает окружающих. И раньше я с рукой показывал этот фокус, да? Вот сейчас я вот решил вот с рукой вот сделать вот таким образом. Вот видите, вот здесь человек стоит, да? А это люди вокруг. И он сейчас, видите, многих людей видит, потому что он не так сильно сосредоточен на себе. Но когда он начинает присматриваться к себе и к своим интересам больше, то его восприятие мира, оно сужается. Он уже меньше видит людей. Понимаете, кого-то он уже не замечает. Он уже не обращает внимания на то, что эти люди чувствуют, как они хотят, чтобы он вел себя. Он их не замечает и пренебрегает их ожиданиями. У него появляются дурные качества по отношению к некоторым людям. Но тех, которых он видит, он ведет себя прилично, учитывает их интересы. Но тех, которые он уже не замечает, он ведет себя, как будто их нет. А если его сознание еще становится более эгоистичным, то он видит еще меньше людей. Но только наших, мужик, нашим он нормально себя ведет. А все, кто не видел, это не наши. Их можно есть, вот. Их можно пинать, с ними можно делать, их можно обманывать. А если еще сознание становится более узким? Ну вот так. Я уж самый последний вариант не стал описывать, это когда же вообще никого нет. Это уже клинический случай. И когда человек идет до конца, когда его сознание полностью схлопывается, да, вот когда он... Это уже не человек, это уже... Ну, это уже животное. Это уже животное. И наоборот, когда человек... Сознание расширяется. Видите, вот так. То чем больше оно расширяется, тем больше человек становится, вот хорошее качество проявлять, тем больше он начинает уважать окружающих. Чем шире он смотрит, тем больше он проявляет вот это вот все, то, что мы называем альтруизм, да? Вот эти вот все вещи он проявляет. Вот два этих принципа в нашей жизни. Время на эти два принципа реагирует. Если человек идет в этом направлении, то сценарий номер один, по худшему варианту, он проживает свою судьбу. Если он по этому принципу вот туда идет, то тогда его жизнь проживается по лучшему варианту. И даже самый лучший вариант, что он еще и мудрость обретает. Теперь интересный вариант объяснения этих вещей. Оказывается, есть три состояния. Смотрите. Вот это вот тенденция к эгоизму. Так? Это тенденция к тому, что принимать во внимание, к уважению. Принимать во внимание интересы окружающих. К альтруизму, ну, такому вот поведению, да? А теперь есть посерединке. А посерединке это как будет? Да? Угадали, да? Посерединке это значит, я, конечно, про себя не забываю, но нужно вести себя как-то, ну, прилично. Здесь у него полностью он забывает о себе, да? Здесь он только о себе думает, только о своих интересах. Здесь своих интересов нет, а здесь у него есть свои интересы. Ну как-то, ну мы же с людьми все-таки. Ну как-то надо, ну поприличнее себя вести. Вот эти три варианта как раз в Бхагавад-гите, они описаны как три гуны, кто знает это понятие, три гуны природы: невежество, страсть и благость. Вот эти все, вот все очень просто. Это переходный момент. Если человек, соответственно, идет в этом направлении, мы уже говорили, это худший вариант развития сценария. И это второй вариант развития сценария. Когда он живет, ну, как-то благородно, правильно, по правилам, вот, то он проживет свою жизнь по лучшему варианту, который есть. А этот вариант, когда человек мудрость еще обретает. Вот три варианта. Но как мы поймем, по какому из сценариев я живу? Ну, не я, в смысле вы. Какие признаки? Как мы поймем, что вот сейчас я как-то вот, вот уже к бордюру сейчас вот притираюсь вот уже почти. Или когда я вот уже вот все-таки посерединке еду, по лучшему варианту. Или что я вот уже мудрость как-то обретаю, да? Какие признаки? Конечно же, вот эти состояния, они меняются постоянно в нас. Вот сейчас вечер стал, у нас определенное настроение, да? Зашли в метро, другое настроение, поднялось настроение, да? Вот. Вышли из метро, печальнее стало, да? То есть это меняется. Это постоянно. Время течет и постоянно меняется вот наше восприятие мира, да? Оно меняется. Но есть какие-то тенденции, которые в нас, ну, превалируют. И вот на эти тенденции надо обращать внимание. Если мы видим, что постоянно превалируют определенные качества, допустим, качество эгоизма, да, вот этого невежественного состояния, то надо быть аккуратным, потому что дальше, ну, дальше судьба будет нехороший сценарий перед нами раскручивать. Если мы сознательно развиваем в себе качества и реакции, соответственные вот этому состоянию, то тогда мы можем ждать от будущего хороших вещей. Лучшие из того, что мы заслужили, с которой возможный итог. Вот. Я сейчас несколько таких штрихов вам расскажу по поводу этих тенденций, да? Как их отмечать в себе, вот. Как мы можем замечать и сразу планировать и выбирать свое будущее, сразу понимать, как, что там будущее нам принесет. И первый вариант, мы возьмем вот эту вот эгоистичную природу, если она будет... Какие признаки того, что человек в себе это развивает? А, забыл еще сказать. Тут еще несколько переходных моментов. Немножечко усложняю схему. Потому что вот это посерединке, да, это такой идеальный вариант. Это когда человек про себя не забывает, но как бы, ну, по-приличному все, по правде, по-правильному все. Ну, как бы вот, давайте правильно все делать, по закону давайте делать. Вот. Это идеальный вариант. Но такого не бывает. Почти такого не бывает. Поэтому есть варианты, когда вот, ну, как бы я о себе не забываю, ну, чуть-чуть там по правилам. Это когда тенденция идет к тому, что человек эгоизм больше все-таки превалирует. Это вот этот один вариант. И второй вариант, это когда у человека вот этот вот благородство, вот эта вот честность, благородство, принципиальность, вот эта вот чистота начинает доминировать над своими личными интересами. Вот две таких переходных еще стадии есть. Вот, они важны будут для нашего объяснения. Первый вариант у нас, когда все плохо. Какие признаки того, что у человека вот эта тенденция начинает доминировать в жизни. Каковы признаки? Три признака. Лень, да? Потом апатия, ну, то есть бездеятельность. Это одно и то же, на самом деле одно и то же. Безумие, лень и сон. Вот так вот. Безумие, лень и сон. Вот три признака. Если вы заметили, что в вашей жизни эти три вещи начинают увеличиваться, надо бить тревогу. Что такое, ну, сон, это понятно. Хочется как можно больше не существовать. Смотрите, природа наша, мы хотим чувствовать, думать и желать активной. Наша природа, жизнь, она активна очень. Вот, она живая. Но когда вот эти тенденции, я не хочу существовать, вот это вот, сон ведь как бы не существую, да? То это означает, что человек погружается в это вот, вот в это состояние, сознание его схлопывается, он идет по направлению к несуществованию. Человек, допустим, спал раньше, как все нормальные люди, 8 часов, да? А тут как-то у него интерес проснулся спать по 12 часов. Знаете, уже на спор просто. А 12 можешь? Да без проблем. Даже какой-то как-то нравится стало, знаете, вот как-то вот подольше поспать. Столько дел вообще интересно. Не-не, очень интересное дело поспать. Сон. Не хочу существовать. Что-то еще выпить надо такого, чтобы дольше спать. Значит, чтобы интереснее было. Тенденция такая, если вот такая тенденция есть. А лень, хотя человек, смотрите, живой, но он старается не проявлять вот этого активности, неохота. Он может, знаете, завязывать шнурки минут 50. Знаете, художественная завязка шнурков. То дело, которое, знаете, вот такая пословица, то, что можно сделать завтра, не надо делать сегодня. Зачем делать сегодня то, что можно сделать завтра? Вот. Я не хочу этого делать. Просто сесть и смотреть фильм. Часов 15. Просто не выключать этот телевизор. Просто не надо ничего делать. Просто неохота ничего делать. Опасно вообще. Состояние отсиженной ноги, знаете, такое. Помните, отсиженная нога. Вот человек в таком состоянии находится. И все как-то вот туго у него. Вот, туго, плохо как-то, вот, тяжело все. Вот. И одни неудачи с ним. Это не то, что... Это просто... Это механизм же. Человеку перестает вести. Вот даже ему то, что положено было, а не везет. У меня был один случай в жизни. Вы не поверите, я был поваром, представляете? 6 лет готовил. Вот, у меня был там помощник, там, помогал мне там совсем. И вот удивительный был человек. Ему постоянно не везло. Постоянно. То есть он брал кран, закрыть, и отворачивал кран целиком. Какой? Вот так вот. Мы шли с ним по улице. Его всегда полицейский останавливал. Всегда. И у него все время не было паспорта. Я уж стал бояться, знаете, с ним как-то вместе ходить, потому что куда вы с ним... Даже такой фильм я в детстве смотрел, «Невезучий», да? Вот это по правде. Вот такие люди есть. Они просто привлекают к себе вот эту энергию невезения просто. Но все время что-то происходит. Такая тенденция. Если вдруг замечаете в себе такие тенденции, будьте бдительны. Это значит, что ваша машина сейчас уже... бордюру там как-то, может. И да, есть вещи неизбежные, но вы проживете их в самом худшем варианте. И такие, значит, печальные коты. Их ждет вот такие машины удивительные в будущем. Просто не везет. Они теряют возможности, хорошие возможности. И их дорога, она становится вот такой. Они проживают свою жизнь. Знаете, они прям вот съезжают туда за бордюр и едут там, ну, по бездорожью. Зачем? Зачем это надо делать? Это тенденция, я забыл еще, иллюзия. Иллюзия – это когда человек... Что такое иллюзия вообще? Это когда человек себе что-то придумывает, чего нет. А что у меня там... Интересы есть необычные у людей. Там один человек собирает, вот не поверите, пух из пупка. Он коллекционирует это. Я сам видел, да, в интернете, в банках, подписаны под, ну, годами, там, вот, там, такой год, там, такого цвета, там. Представляете? Вот. Интересно же? Это же интересно. Вот этим можно интересоваться. А что вы смеетесь? Все интересуются разными вещами. Кто-то этим, кому-то это интересно. Это этому посвящает жизнь. Вот. Это иллюзия, может быть. Иллюзия – это когда человек, у него такие необычные, странные, может быть, даже, увлечения и представления о жизни. И вместо того, чтобы заниматься чем-то серьезным, да, как-то вот законы, как вперед, как развивать себя, да, он погружается в какие-то временные, ничтожные вещи и сильно-сильно за это переживает. Вот, знаете, вот вы возьмите за то, что вы переживаете, да, и подумайте, а вот через год вы будете об этом переживать? А завтра, ну, через месяц вы вообще будете помнить об этом? А человек берет эту вещь, да, и просто так сосредотачивается, так вообще переживает. Уже через месяц он об этом не будет помнить. Кто ему что там сказал? Да какая разница? Но сейчас это так важно. Это иллюзия. Это может быть иллюзия. Вот, поэтому вот эти люди, три вещи у них. Как можно больше спать, как можно меньше что-то активности какой-то, ну, деятельности. И какую-нибудь глупость взять и развивать ее. И углубляться в нее, и погружаться в нее. Ну, до пуха в пупке просто. Вот до такого состояния. Не верите, зайдите в интернет. Вот, будьте осторожны с этой тенденцией. Вторая тенденция, ну, если мы видим следующий вариант, это когда... Ой, у нас вот такие коты у нас. Немножечко я вот этот кот позже должен появиться. Вот. Первый вариант, это вот, вот этот кот. Видите, такой очень хороший. Вот такой. Нравится вам, да? Мне тоже нравится. Такой правильный. Правильный. И у него посерединке, это средний вариант. Когда у него баланс между своими интересами и вот этим вот какой вот честностью с другими людьми. Он такую честность себе ведет. Обещал, договорился, сделал, да? То есть он такой активный. Смотрите, там тенденции, страсти таковы. Такой человек, у него много желаний появляется. То есть тот просто спал. У этого человека появляется много планов, много интересов, много чего в жизни он хочет взять. Но у него эта тенденция, там говорится, склонность к кармической деятельности. И кармическая деятельность – это значит, что человек хочет поступать экологичным, законным образом. Тот действовал викармичным образом. А этот кармичный – такой вот термин, да? Это значит, что он… А как правильно? А как правильно заработать денег? А как правильно строить отношения в семье, да? То есть его что интересует? Его интересует приятное ощущение, которое можно в семье получить. Но он спрашивает, а как это можно сделать правильно? А как это можно сделать, чтобы было дольше и больше, и всегда? Ну, всегда не получится. Ну, чтобы мы не развелись после первого года житья, да? Как это сделать? Вы научите. Он ходит на семинары там, да? Пишет письма. Правильно? Читает там какие-то писания, спрашивает, как вот правильно, успешных людей спрашивает. Да, он знанием интересуется, потому что хочет сделать правильно. Это посредине. Вот. И он говорит, я готов заплатить. Я понимаю, что тут за все надо платить перед вот, с людьми, там, с законами Бога. Там, что хотите, вы скажите, куда платить. Я буду делать правильно, посрединке. Теперь тенденция, когда вот в ту сторону, вот кот, вот этот вот кот у нас здесь, сейчас мы про него поговорим. Вот это самая гремучая смесь. Вот это самый тяжелый вариант. Потому что, смотрите, у него тенденция эгоистична, а эгоистичность, ну вот это вот невежество, лень, безумие, сон. И вот он уже перестал спать, у него безумие. Знаете, у него проснулась вот эта вот жажда к деятельности невероятная. Хочу то, хочу вот это и вот это. Но он ведет себя, он достигает все это не экологичными способами. У него страсть есть. Страсть, значит, я хочу получать, ну, жить здесь, брать от мира как можно больше приятных ощущений, но он никаким законам не следует. Вот это гремучая смесь, не, с ним лучше, ну, не попадаться ему под руку,

0: активность у него, активный, агрессивный эгоизм.
1: Этот человек, он такой благородный, уравновешенный. Он говорит, да, мне вот тут надо и вот это, но я готов по правилам действовать. Вот, вот как правильно, как с кармической точки зрения, с моральной точки зрения правильно. Этот вариант, видите, кот какой стал уже с мышкой. У него желание альтруизма и благородства превосходит его личный интерес. Видите, у него вот эта тенденция, да? И он готов пожертвовать собой даже. Пожертвовать своими интересами ради других. Вот этот вариант, когда благость и страсть. Есть у него свои интересы. Да, хотелось бы ему каких-то своих амбиций, да, но он готов пожертвовать ради других этими вещами. Вот. Если такие тенденции вы замечаете в своем сознании, вот как минимум, вот, если вот это, да, то будьте тоже аккуратны. Понятно, что много чего хочется. Вот. Но если это делать как придет в голову, то смотри сценарий номер один. Если это таким образом, то есть как правильно, вот, я готов платить, я готов правильно цену все сделать, то тогда сценарий номер два. Этот человек проживет хорошую жизнь, ну, лучшую из того, что он может прожить, лучшую, уж какая дорога там, у всех разная, но это будет лучший вариант. Если же он проживет, он так будет жить, то у него немного третий вариант будет появляться. Ему, помимо того, что он проживет вот эту жизнь, ну, максимально хорошо, насколько у него позволяет дорога, этот человек будет обретать такая вещь, как мудрость. Он начнет, у него мировоззрение, восприятие мира начнет меняться. И четвертое, ну, то есть третий вариант, это вариант вот такой. Это когда человек, смотрите, он отказывается от своего какого-то эгоистического желания, и у него появляется такая вещь, как чувство долга. Для него долг становится превыше своих интересов, да? Долг превыше своих интересов. И он понимает, похоже, я кому-то задолжал. Вот. У меня есть долг вот, перед Творцом, вот, долг перед этой Вселенной. Вот. И этот человек посвящает свою жизнь, ну, человек, да, посвящает свою жизнь тому, чтобы, как вот это, чувство долга. Это непростая вещь, чувство долга. Вот вы должны кому-нибудь, нет? Вот вы мне должны 1000 рублей, знаете? Не-не, значит, мало попросил. 10 000 долларов. Вы чувствуете, что вы мне должны? А вы чувствуете? Нет, говорит она. Надо так говорить. Нет. Вот. Потому что, а за что это я вам должна 10 000 долларов? Я не за что.
2: Может быть, но я пока
1: но не я не помню, знаю. Я не да, знаю и не помню, помню. Не чувствую, забыла. Да, не чувствую. Вот. То есть чувство долга не может возникнуть, если вы скажете, ты должен. Я не чувствую. Но когда вы почувствуете? Что должно произойти, что вы почувствовали, что вы должны 10 000 долларов? Нет. Нет, когда вот вы от меня квартиру получите за 100 000 долларов, может быть, внутри как-то родится, может, я что-то должна? Может, хотя бы 10 000 отдать? Правильно? То есть просто так не возьмет, чувство долга у вас не возьмется просто так. Должно быть какое-то основание, ведь. Или нет? Долг означает, я что-то задолжал. То есть я что-то такое получил. Да, я что-то получил. И, наверное, я за это что-то должен. Но если я ничего не получал, разве я должен чего-то? Так вот, когда у человека до него начинает ну, как-то доходить, что я много чего получил, похоже, я задолжал, вот это возникает чувство долга. Чувство долга. И понятно, что даже в страсть, которую мы разбирали, да, человек понимает, я ну, тут как-то правильно довести, тут ну, все дали мне, надо как-то ну, долг отдавать, как-то правильно вести. А этот же человек вообще только посвящается ему тому, что отдает свой, ну, без желания получать какие-то материальные блага. Это крутой вариант, не для всех приемлем, но вот такое тоже бывает, называется благость. Человек в благости живет, только в чистой благости. Святой. Святой практически, да. Вот. И его ждет, такого человека ждет, он не забыл, у меня не работает, максимально хорошая дорога,

0: которая, возможно, в его положении, все равно будут рытвины, понятно, там какие-то вещи не меняются. И у него такая возможность появляется, он может выйти из машины. Это называется освобождение. Он может свою вот эту вот, он больше может не получать никаких машин. И никакие больше ходить в детский садик, в школу, в армию, на работу, с работы, телевизор, болезни и все остальное, что связано. Все, это мукти называется, освобождение. Ну, это как вариант такой самый, вот, который веды предлагают, что вот так можно жить. Но как минимум, даже если есть вот эти вот тенденции к тому, чтобы, ну, как-то здесь получать блага, увеличивать их, да, как-то, и сокращать какие-то страдания, да, как минимум это страсть. По правилам. Да, есть тенденции брать, но если мы это делаем по правилам, как надо, то тогда нас ждет лучший вариант. Плюс еще добавляется, чуть-чуть будет приходить благость, хотя бы минимум чуть-чуть мудрость будет накапливаться. Вы сами увидите, сами увидите. И завтра я вам буду рассказывать о том, как на практике, какие практические действия мы можем делать для того, чтобы влиять, изменять эти тенденции, в которых у нас есть, специально какие-то увеличивать, что нам нужно делать для этого. Я расскажу вам, вот кто уже слушал, может, и не надо завтра приходить. Значит, я вам расскажу, что есть 10 сфер в нашей жизни, самые основные сферы в нашей жизни, самые влиятельные, главные сферы в нашей жизни. И если эти 10 сфер в нашей жизни, мы хотя бы в них попытаемся вот эти тенденции, которые мы хотим развить, ну, немножечко благость добавить, да, в эти 10 сфер, то вся наша жизнь, она будет меняться. Потому что если мы крутим главное колесико, да, где-то, то весь механизм начинает разворачиваться. И это 100% работает. Проверял на себе, проверял на других. Вот, это работает, просто надо знать, где крутить. Вот. И мы будем вот эти тенденции, о которых мы говорили, то есть еще раз, невежество – это лень, сон, да, безумие, вот, страсть – это значит желание действовать в этом мире и получать результаты, но действовать благородным образом, ну, по-правильному. И благость означает, что человек действует только ради очищения. Он хочет очиститься, он хочет освобождения. Это благость. Там говорится, что врата его тела освящены знанием. Так очень поэтично написано. Это значит, что все его чувства действуют только для того, чтобы очищаться. Это благость. Вот. И вот эти тенденции можно в себе, у нас есть возможность, мы можем менять. Мы можем менять. И вот эти 10 сфер, о которых будем говорить, мы будем показывать, как в разной сфере можно выбирать тенденцию благости. Если вы добавите просто немножечко в эти сферы вот этой благости, вы увидите эффект, что ваша жизнь будет лучше, чем она должна быть. Эта дорога будет с меньшими, будете объезжать эти ямы. Ну, может попадать, но уже с меньшими проблемами. И самое главное, будет приходить на мудрость, будет восприятие, вот это лобовое стекло будет очищаться, будет больше вариантов появляться, по-другому будете смотреть на те же самые вещи. Это точно работает. В принципе, это то, что я хотел рассказать. Я повторю, о чем мы говорили с вами. То есть мы начали с того, что мы все зависим от фактора времени. Мы подчиняемся ему. Даже самые-самые великие люди этого мира, они не могут сказать, вот что хочу, завтра будет. Нет. Как это время? Время решает. Нам всем приходится ждать, как время будущее принесет нам. И есть разные понимания, отношения с этим будущим, с этим временем. Кто-то говорит, оно подчиняется мне, кто-то говорит еще что-то, да? Но веды говорят о том, что этот фактор времени и психология этого времени, что оно отвечает в зависимости от того, в какую сторону сознание человека направлено. Если оно направлено на скручивание, да, вот это вот, на схлопывание, на эгоизм, то время ведет себя одним образом. Одно будущее приносит. Если раскручивание, да, альтруизм, то оно приносит по-другому. И мы вывели отсюда три варианта, да? Страсть, благость, невежество. Это все просто вот эти тенденции в разных вариантах. Мы показали как признак того, что мы склоняемся к одной из этих трех тенденций, Вот, и завтра я расскажу, как в разных сферах в себе вот это вот добавить благости, вот, в разных сферах будут какие-то практические вещи, вот. И вы можете это попробовать и увидеть, как ваше отношение с будущим будет меняться. Если у вас есть вопросы, мы можем сейчас пообсуждать. У нас есть время на это. Если кому-то надо уже бежать, можно уже бежать. Лекция закончена. Если есть вопросы, сейчас можно их задать.
1: А в вашем лице происходило про атмосферу. Чтобы вечером побуждавали, на утро.
0: Нет, не скажу. Ну, просто там долго, ну, то есть надо ее как бы... Я могу вам перечислить список, я могу. Давайте я вам список скажу. То есть 10 сфер, вот они. 10 сфер, которые сильнее всего влияют. Это книги, которые мы читаем, которые для нас ценность. Вода, то, что мы кушаем, пища. Люди, с которыми мы общаемся, место, где мы живем, место, где мы находимся, время суток, время, там, вот эта деятельность, которую человек делает, происхождение, медитация, повторение молитв, мантр, песен и ритуалы, которые совершаем. Вот это 10 самых главных сфер, через которые мы можем влиять на нас, ну, на нашу судьбу, на нашу машину, в которой мы едем. Машина может тоже меняться в лучшую сторону или в худшую. Если по кучкам все время машина едет, знаете, там меняет. И я подробно буду завтра говорить об этом.
1: Спасибо.
0: Это все взято из Бхагавад-Пураны. Шримад-Бхагаватам. Там есть этот стих на санскрите, он описывает эти вещи. Да.
2: Скажите, пожалуйста, а как понять, к чему ты идешь?
0: Ага.
2: Как понять, к чему я склоняюсь? Ведь когда мы как-то поступаем, мы все-таки сами считаем, что мы правильно поступаем. Мы же не думаем специально неправильно. То есть мне кажется, я всегда правильно поступаю. Ну, с моей точки зрения.
0: Ага.
2: Но все-таки я вот где-то там на этом.
0: Да. Как я могу отдавать себе отчет, какова тенденция, да?
2: Ну, да.
0: Хороший момент. Понятно, что человеку замечательный вопрос. Вот человеку, который, вот знаете, заснул, он так калачиком уже свернулся, и уже часов 12 спит. И ему, значит, вот эту лекцию перед ним ставят и говорят, знаешь, вот когда вот много спишь, да, это уже деградация. А вот когда вот, ну как бы вот ты активен, но активен неправильно, это, ну, не очень хорошо. Лучше, когда ты активен, но по правилам. И он так, знаете, так, ну, сопит. И вы чувствуете, что, похоже, лекция не для него, да ведь? Похоже, вот это объяснение предполагает, что у человека должна быть какая-то тенденция вообще, да? Ну, то есть не то, что он там калачиком свернулся на лекции и спит, да? Это ему не поможет. Это не для этой аудитории. Это для аудитории, которая есть уже тенденция к анализу. Он как-то вот, этот человек, уже мудрость достаточно развита, да? Ну, есть какое-то понимание, что похоже, уже наездился просто по жизни, да, уже и так ездил, и так, и вроде и все есть, и машина, и дом, и вроде и заработал, или, может, уже и не заработал, но вот что-то еще не хватает. Такой человек начинает, ну, либо настрадался, либо он все получил, и что-то не хватает. Это заставляет человека быть, как это называется, восприимчивым. Вот. И тогда он может со стороны немножечко смотреть, и вот это для этих людей. Смотреть со стороны и смотреть, ага, сейчас я чувствую, как-то я стал погружаться. Я себе отдаю отчет. Вот, я стал какие-то нехорошие, какие-то вот у меня деградация пошла, хамить стал людям, да? Вот, лениться стал. Похоже, я деградирую, отдаю себе отчет. Когда человек сдеградировал, он уже ничего не понимает. Понимаете, да? Если вы сейчас задаете вопрос, значит, все нормально. Значит, все нормально. Вот. Понятно, да? Вы уловили этот вещь? То есть, когда уже все там, уже не до лекции. Я уже в ситуации. Но когда я отдаю себе отчет, то когда я рулю, у меня в руках, да, то в этот момент, пока я соображаю, нужно стараться рулить в нужном направлении. Потому что когда я буду рулить не в том направлении, потом и способность рулить-то, соображать, она отпадет. Вот то, что вы сейчас вот как-то понимаете, отдаете себе отчет, думаете, да-да, это правильно, это может уже через час исчезнуть. Если тенденция вот туда сейчас будет идти, да, деградацию, вы просто перестанете это понимать. Вот и все. Вы думаете, там вот человек, который живет там на улице, он хотел так жить? Там он хотел кидаться на людей, он что, хотел так что ли делать? Нет, это реакция просто. Были тенденции небольшие сначала, да? Как там? Сначала взял у товарища ручку, а потом принесет нож в класс. Ну, правильно говорят? Оно начинает с этих вещей, и потом оно вот так происходит. Поэтому пока есть вот какое-то понимание, да, вот, надо за него держаться и его развивать. Оно будет развиваться. Понятно, что будет там и срывы, и еще что-то, но если отдаю себе отчет, значит, все нормально. Значит, я могу это замечать. И завтра, когда буду рассказывать, да, эти вещи, то вы увидите, что, ну, просто мы можем выбирать, они практически. Вот если вместо того, чтобы пить вот это, я буду пить вот это будет хорошо на меня влиять. Если для того, чтобы есть вот это, я буду есть вот это, ну, есть шансы, что у меня все будет меняться. Если вместо того, чтобы общаться с такими людьми, я буду общаться вот с такими людьми, будет меняться.
2: В продолжение предыдущего вопроса, немножко другой контекст. Если человек 10 лет не пребывает в состоянии невежества, безумия, сна и вдохновения, вот как бы вы предпочли, это близкий человек, как бы вы предпочли действовать? Звонить во все колокола, ведь навязанное добро – это зло, но это близкий человек.
0: Ага.
2: И видя, что он фактически попадает и скатывается, и так далее, в это состояние.
0: Как помочь человеку? Помочь. Есть такой семинар у меня, называется «Как помочь человеку?» Из 5 лекций. Он так и называется, как помочь человеку. То есть ситуация, то есть мы сейчас, вот это все, это для себя самого. То, что я сейчас рассказываю, это для личного пользования. Если вы хотите на ком-то поэкспериментировать, то тут уже немножечко другая тема. Да, это другая тема. Тут, соответственно, ну вот завтра вы послушаете, да, вот эти вещи, 10 вещей. И есть то, что мы можем... мы можем привнести благость в его жизнь. Может быть, я не могу ожидать, что если человек сознательно не старается, да, мы можем, ну, трудно ожидать резких каких-то изменений в жизни. Но что-то мы можем помочь. Вот это уже будет лучше, чем если бы он ничего не происходило в его жизни. У меня был случай, значит, один человек, ну, знаете, у него такая тенденция, вот, суицидальный, да, это называется? Вот, и он как-то столкнулся с духовностью, вот как-то вот. Он покончил с собой. Он покончил с собой. Ну, то есть у него очень сильная, ну, то есть тяжелая у него судьба. Вот эта вот его судьба, она, ну, то есть там на роду было написано, что он вот так все у него закончится. Но вот то время, пока он вот все правильно делал, это же не прошло бесследно. Он не прошел бесследно. Есть вещи, которые мы просто не в состоянии изменить. Но мы можем улучшить. Можем очень сильно улучшить. Экстремально улучшить. Угу. Знаете, если у человека нет рук, но они не вырастут. Да, но у него может быть изменение. Вот. Как говорят, нельзя вылечить, но помочь можно. Вот. Поэтому тут нет такой как бы безысходности, фатальности. Мы всегда можем что-то сделать. Но наши способности не безграничны. Но вот я знаю, что... историю хотите, я расскажу?
2: Да.
0: Мне рассказывал ее духовный учитель. Он летел из одного города, ну, это был в Америке, он из одного города в другой летел. И он, когда пришел, это Америка, развитая страна, все там должно здорово быть, да, там все четко. Вот. И тут, значит, рейс отменяют. Ну, говорят, переносится рейс на час переносится рейс, потому что там, ну, кондиционер не работает. И какая-то женщина, стояла женщина, и она такую истерику подняла. Люди в шоке просто. Ну, подумаешь, отменили немножечко рейс, задержали, да? И так, знаете, уже так на нее смотрели, думают, ну, ненормальная женщина. она в истерике там, вы как, вы не имеете права, что вы делаете, как вы со мной так поступаете? Вот, ну, эта бедная, ну, как бы стюардесса куда-то исчезла. Вот. И эта вот разъяренная женщина, все как-то от нее отвернулись, ну, никто не хотел с ней встречаться. И она направилась к этому монаху, который сидел там, подсаживается к нему, говорит, вот вы монах. Говорит, ну, вот объясните мне, вот почему так со мной поступили? Говорю, ну вы садитесь, объясните, что происходит. Выяснилось у этой женщины, что с ней произошло. Значит, она, ну, средний слой там, как бы, вот, людей такая состоятельная была. 3 месяца назад ее дети и муж попали в автомобильную катастрофу. Она осталась одна 3 месяца назад. 2 месяца назад какой-то человек хитростью забрал у нее все имущество. Через суд забрал, она осталась бездомной. И месяц назад, ну или несколько недель назад, она как дело обследование, оказалось, что у нее рак 4-й степени, она умирает. Неожиданно. И единственное место, где могли ей помочь, это где-то там в Мексике. Там эта клиника, там за полгода надо было записываться туда. И вот для нее там нашли место, вот там вот промежуток, 1 день. И ей нужно было попасть туда. А это был стыковочный рейс. Понимаете, да? Она должна туда прилететь, там, в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка она должна была в Мексику лететь. Вот. И тут, значит, этот рейс задерживают. Для нее это смерть. Там хоть какой-то шанс. И, естественно, она в истерике. Говорит, почему это со мной происходит? Как это? Что это? Как? Почему? Так? Зачем? Он говорит, знаете, ни я, ни мы какие-то вещи не способны просто изменить. Но мы можем изменить свое восприятие всего этого. Понимаете? Мы вечные. И он вечный, и вы вечные. И она стала, ну, он стал ей это объяснять. И помог ей как-то войти в это состояние. Там интересное продолжение было истории. Она стала молиться. Он научил ее молиться. И она стала в беспомощном в этом состоянии обращаться к Богу. И когда рейс, нам задержали рейс на самом деле на 5 часов. И потом они летели в этом самолете, и там не было света, туалета и кондиционера. Они 2 часа летели в такой темноте и в духоте. И когда они прилетели, вот, и вышли из самолета, все эти люди, которые выходили, вы понимаете, они все такие были раздраженные. Вот. Они опоздали на рейсы на свои, да, ну, то есть они всю дорогу терпели там, да, вот все. И только эта женщина вышла, она сияла просто. Что и произошло? Ничего не изменилось в ее жизни, на внешнем плане ничего не изменилось. Она умрет, ну, в смысле, ее тело будет разрушено, может быть, через несколько дней просто. Но изменилось ее восприятие, она сияла. Понимаете? И люди смотрели на нее подозрительно, что с ней произошло. Что все были в шоке от этого рейса, да? Вот. Мы можем изменить свое восприятие. А так как мы вечные, вот все нормально. Все проблемы из-за того, что мы очень сильно в этой машине находимся. Мы просто в эту машину вжились. И какие-то мелочи, которые происходят с этим, она нас обуславливает, она заставляет нас мучиться, все время мучиться. Вот. И вот эти негативные тенденции, они заставляют еще больше в это погружаться. А благость, добавьте благость в свою жизнь, в его жизнь добавьте благость, и вы увидите, как восприятие будет меняться. В этом мире ничего нет постоянного. И вот это состояние тоже не постоянно. Оно кончится. А, надо закончить уже, по-моему, да? Все же все кончается. Ну, давайте еще последний вопрос.
3: Да. Как быть, когда близкие, например, очень напряжены тем, что начало происходить в твоей жизни, постоянно следствием, последний год, и, соответственно, очень позитивные перемены, но...
0: Они боятся. Что они... очень позитивные перемены такие, что страшно просто становится.
3: Скрываться не делать, потому что, допустим, больше мы можем, чем
0: хотелось бы проявить. Но это ваша дорога. Смотрите, вот вы говорите, мне хотелось бы вот так, чтобы было, да? Вот. Оно так не происходит. И приходится как-то подстраиваться под ситуацию, да? Но вот это вот, ну, вот это вот будущее, вот это время приносит нам такие вещи. И мы можем... И тут надо принять, ну, что вот есть такая дорога, и мы можем проехать по этой дороге по самой луже, да? Это когда начнем, ну, хамить окружающим, начнем насилие проявлять над окружающим, причинять добро окружающим, вот, то мы по самой луже. Вот. То есть надо понять, что в этих случаях надо вести себя уважительно, потому что они с вами, вы с ним по судьбе живете, они рядом. Вот. Поэтому надо уважать интересы тех, с кем вы находитесь рядом, принимать их в расчет. Вот. И также те, кто рядом с вами, у них есть такая вещь, как страх. Они боятся, что вы их кинете. Но что вы меняетесь, да, меняетесь. Неважно, чем вы увлекаетесь. Начнете увлекаться футболом, да, ну, неожиданно. Страх будет тот же самый. Потому что, смотрите, у нас вот были какие-то общения с вами, да. И тут я начал увлекаться чем-то другим. Чего он боится? Что я с ним перестану теперь общаться, я перестану к нему относиться хорошо, как раньше. Правильно? Естественно, он начинает переживать. Чем ты там занимаешься там? Какой футбол? Какой футбол? Ты что? Это же не наше. Правильно? Согласны? Вот. И тут что надо делать? Сказать, все нормально. Все нормально. У нас все нормально. Я не против тебя, я за тебя. Вот чего боятся-то ваши близкие. Но когда они убедятся, что вы не собираетесь за футбола заканчивать со всем этим, они успокоятся. Это уважение. Уважение. Надо уважать их, вот эти вот вещи. Да, может, не все так, как мы хотим, но это будет лучше, чем возможно. Спасибо вам за внимание. Приходите завтра.
4: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Древняя школа. Если два ребенка в школе конфликтовали, постоянно дрались. В каждом классе, в каждой школе есть такие явления. Какие-то мальчишки, девчонки терпеть друг друга не могут. Они ссорятся и дерутся. Есть интересный способ, как обучить их. Обучить надо. Учитель зовет обоих этих двух конфликтов. Они подчиняются и приказывают строго. Ты берешь за уши его. Ты берешь за уши его. Они равны. По моей команде тяните за уши. И поскольку они друг друга ненавидят, и им дано право тянуть законно, у всех на глазах, разрешение есть, они со всей силы рвут эти уши. И тут же понимают, что чем сильнее я рву, тем сильнее мне рвут. И вот мне вот интересно наблюдать, они вот так себя. То отпускают, то тянут, отпускают, то тянут. В конце концов, интересно, они просто отпускают эти уши. До них доходит, оказывается, что чем сильнее я, тем больнее мне. Чем сильнее я, тем больнее мне. А учитель просто беспрестанно наблюдает. Ну, все понятно? Они говорят, все понятно, учитель. Хорошо. Так вот, в жизни, в природе так же устроено. Есть один демон, есть другой демон. Это может быть государство, это может быть нация, это может быть идеология, это все что угодно. И они друг друга берут за уши. И начинают тянуть жестоко, понимаете? А зачем? Чтобы человечество поднялось на более высокий уровень развития. Закон очень суровый. Мы говорим, не верю, что не освобождают от наказания. Мы сочувствуем всем людям, которые переносят страдания на этой жизни. Но также мы это не сентиментально делаем, по разуму понимаем, на то есть причина. Ведь отец наказывается ребенка, даже когда сильно любит. И она делает очень больно. Жестко. Но он делает это. А потом что, как же изменить? Иногда нужны какие-то суровые методы воспитания, чтобы изменить. То есть чувство требует какие-то плохие вещи давят, как страх вселяет, чтобы разум помнил об этом, что это делать нельзя. Есть такие законы, просто жуткие, если мы почитаем маму с учителем. Вор, отрубается рука правая. Ну, в зависимости от тяжести, правая или левая, или какая-то часть. Где-то пальцы, где-то до локтя, где-то полностью. Но вор должен быть виден всем, что это вор. Он без руки. Это мама Самхита, древний закон. Сейчас я не думаю, что мы можем применить такие законы. Иначе почти все без руки будут. Сейчас запрещено применять маму Самхита. А знаете, как наказывается прелюбодеяние маму Самхита? Если Библии камнями побивали, маму Самхита за определенное растление, лучше не говорить в тюрьме перед Новым годом. Хотя для тюрьмы не можно, конечно. До Нового года еще время другое. Здесь люди крепкие. На огонь раскладывали металлические листы и туда клали этого человека, связанного. У всех он бездымно сгорал, корчась. За прелюбодеяние, за расследование. Невинного какого-то человека, девушку и прочее. Очень строгий закон. Законы природы. Вы знаете, в Туре практически не было таких вещей. Законы-то были, но у них не было необходимости. Нет, никто не боялся, что все контролируют чувства.

моя вот такая реализованная просьба, не ведите межконфессиональные диалоги, здоровее будете. Потому что это очень такая зыбкая почва для того, чтобы истину выяснять. Выясняйте истину в рамках какой-то одной философии. И дай Бог хотя бы в ее рамках ее выяснить. Это все равно, что какой-то спор, знаете, там, математиков и лыжников. Но они по-разному подходят к абсолютной истине. У них разный подход, это факт. То есть и те, и другие увлеченные, и те, и другие испытывают счастье. Но если лыжники вытащат математиков на лыжню, то у них будет грустное, обмороженное лицо. А если математики дадут задачку лыжникам порешать, то у них тоже будет не менее грустное лицо. Мы должны понимать, что истина абсолютно, значит, многогранна. Абсолютно, значит, многогранно, поэтому нужно позволить ей так проявляться. Просто позволить. Единственное, что мы можем себе позволить в этом случае, узнавать свою истину в другом проявлении. Вот это интересная шарада. О, как интересно истина проявляется в этом случае. Надо ж, никогда бы не подумал, что она вот так может проявиться. В принципе, это можно назвать каким-то таким религиоведением. То есть тогда это действительно будет религиоведением. То есть современное религиоведение – это когда человек ни во что не верящий, а пытается понять все религии. То есть это человек, не умеющий читать, пытается понять иностранную литературу. Настоящее религиоведение, оно в принципе интересно, но оно не должно быть вот таким спорным. Оно должно быть моей попыткой увидеть моего любимого Бога, как он проявляется в другой традиции. И вот это интересно. Это интересно. В трактатах говорится, что как собака узнает своего хозяина, как бы он ни переоделся, так и верующий человек узнает своего Бога в любой конфессии, в любой традиции. Вот это действительно интересно. Тут никаких конфликтов не надо, просто придите, посмотрите, почитайте, удивитесь. Вот он какой, надо же как, замаскировался. Но меня не проведешь, я тебя люблю. Если мы кого-то любим, мы узнаем, как бы он ни переоделся. Мы узнаем, если кого-то любим. Также, если мы любим абсолютную истину, мы ее везде узнаем. А вот межконфессиональный философский спор – это такое очень тяжелое вещь. Обычно плохо заканчивается. Так как никто не занимается этим профессионально, никто не сводит термины, не изучает другую концепцию, просто свою доказывает. Это вот лыжники доказывают, что лыжи – вот она, жизнь. А математики доказывают, что вот математика – это жизнь, на самом деле. Все, что остается, просто они дерутся, и все. Толка никакого нет. Поэтому будьте аккуратны. Пытайтесь в рамках системы, которая вам более-менее понятна, которую вы изучаете, разобраться в ней. Потому что если мы недоразберемся в обеих системах, то в этих обеих системах мы будем очень странно восприниматься. И в той, и в другой системе на нас будут криво смотреть. В лучшем случае будут читать такими предателями. Да, поэтому не надо заниматься так чем-то, заниматься, разбираться, разбираться. То есть, как это, за двумя зайцами погонишься, там тебе волки сидят. Будьте в этом плане очень разумными, тогда будет.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

приносил тебе букеты с обычной полевой травой. В деревне в шляпе разодетый стоял с баяном над рекой. Он танцевал смешно и странно, и ты сердилась, что он пьян. Тогда спалить была готова не только шляпу,

0: Мы с вами сейчас живем в обществе, ну, в котором усиливается вот эта подмена. То есть что, в чем заключается подмена? Подмена заключается в том, что вторичное понятие, оно делается первичным. То есть мы концентрируем свое внимание на праве. Это означает, что люди сейчас занимаются защитой своих прав. То есть человек думает, что ему нужно защитить свои права. От чего это возникает? Это возникает от того, что люди, которые его окружают, перестают исполнять свои обязанности. Очень просто. Как только мы начинаем концентрироваться на своих правах, мы перестаем исполнять свои обязанности, мы перестаем думать об интересах других. И когда это происходит, то наши права, наша сфера права, она уничтожается, все больше и больше разрушений происходит. Если раньше, например, люди могли спокойно, ну, ходить, допустим, им не нужно было даже закрывать свое жилье, да, потому что люди не покушались на... То есть люди исполняли определенные ответственные были, ну, ответственность была по отношению к собственности, интересам других людей. Сейчас мы вынуждены это делать. А люди сейчас, допустим, погружены в свои собственные интересы, поэтому нам очень трудно получить качественное медицинское обслуживание. Мы можем как бы заплатить серьезную сумму, тогда, возможно, нам есть на что рассчитывать. Но если мы просто придем за помощью, то навряд ли нам окажут квалифицированную помощь, потому что врач будет думать, а как же мои, то есть как же...
1: Это мой кошелек.
0: Как же мой кошелек, да, вот этот вопрос. Это связано вот именно с тем, что происходит подмена. В принципе, вот это слово «обязанность», оно зачастую, вот эта подмена, она зачастую возникает от того, что люди воспринимают слово «обязанность» как нечто... внешне по отношению к моему сознанию, к моей личности. То есть человек думает, что обязанности есть нечто, откуда идущее. Откуда идут мои обязанности? Почему люди не любят это слово? А? Принуждение. То есть это понятие обязанности, оно в какой в этом случае сфере находится? В какой части? То есть человек думает, что обязанности навязываются ему извне, что это нечто такое, что он должен делать. Просто потому, что если он не будет это делать, у него будут проблемы во взаимоотношениях с окружающим, он будет наказан. То есть человек идет исполнять свои обязанности, он встает, идет на работу, он идет для того, чтобы выполнять какие-то действия, но не всегда это продиктовано именно его личным осознанием, то есть его личной ответственностью. Зачастую это связано с давлением среды. И когда это происходит, человек исполняет какие-то вот эти свои обязанности, но он не ощущает энтузиазма. У него нет воодушевления, нет энергии, нет силы, да? Он чувствует некую опустошенность и бессмысленность тех действий, которые он совершает. Причина какая?
2: Подмена.
0: Подмена, безусловная подмена. То есть человек находится в бессознательном состоянии, выполняет свои обязанности бессознательно, на бессознательном уровне. И из-за этого... В действительности, из-за того, что человек таким образом действует, он не получает прав. То есть люди, которые его окружают, ему не доверяют. У него нет друзей, у него нет настоящей семьи. Потому что он действует безответственно.
2: Когда мы говорим о категории права, что то, которое дает общество, правильно?
0: Право – это то, что создает семья. То есть право мы можем получить только в семье. Мы можем получить в обществе, которое является семьей. Если человек находится среди друзей, то есть он находится в обществе, в котором люди исполняют свою ответственность, да, то есть свои обязанности по отношению друг к другу, то тогда у нас прав хоть завались, как говорится. Понимаете? Есть такая в русском языке поговорка: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Да, некоторые говорят 100 долларов, это понятно. Это мы уже проходили.

И терпение в благости – один как из примеров, потому что их очень-очень много, этих различных судеб, различных вот вариантов. Но они будут все классифицироваться, ну, вот, в одном из этих трех, вот, скажем, аспектов. Да? И терпение в благости – какое это может быть? Например, чувство долга. То есть мы давали обет друг другу, когда вступали в брак, проводили церемонии, венчания, бракосочетания. Мы обещали. То есть я просто дала слово, все. Да-да, я, может быть, и ошиблась на этом этапе. Я именно так могу себя распознавать, что я ошиблась, но я обещала. Да, и поэтому я буду быть, ну, буду продолжать вместе жить, выполнять свои обязанности. Или другой пример, когда люди, ну, сейчас люди, которые следуют своему долгу, тоже не так чисты, к сожалению, да, это уже, ну, какой-то такой раритет становится в обществе. Хотя совсем недавно, посмотрите еще там на примере наших бабушек, дедушек, это было нормой. То есть люди вообще, и мне, ну, невозможно было себе представить, что вот я разлюбил, выбрал другую, да, и поскакали. Дык-дык-дык-дык-дык-дык, да. То есть не было такого. Они давали слово, они жили, исходя из этого долга, который они взяли на себя. Другой пример, например, вот терпение вот в этом качестве благости. Это когда мы понимаем, что мы, например, причиним боль другому человеку. То есть если мы уйдем, ну, например, вот чувства односторонние стали, да, то есть кто-то из супругов продолжает испытывать вот это чувство тепла и вот этого счастья, а кто-то уже все, раньше вышел на предыдущей станции из-за этого ощущения. Но понимая, что это причинит боль, человек остается вместе. А это всегда больно. Кому-то из супругов всегда больно расставаться. Вот очень хорошую фразу такую Торсунов говорил на какой-то лекциях. Он говорит, представляете, вот вы просто берете и живой кусок мяса вырываете из человека. Вот так можно характеризовать то чувство расставания, когда кто-то решает уйти. Да, потому что привязанность, гормоны мы с вами озвучили, понимаете, привязанность есть. Они включили эту зависимость от общения. И кто-то уходит и вырывается просто из живого тела, вырывается кусок мяса. Это больно. И чтобы не причинить эту боль, человек соглашается, что хорошо. Но не должно быть корысти. Не то, что хорошо, я останусь, потому что мне это тоже еще и выгодно. Да? Не должно быть никакого чувства выгоды. Это сострадание. И самый распространенный, пожалуй, такой способ, это, наверное, сама судьба защищает нас. Это когда рождаются дети. То есть если рождаются дети... Опять, совсем недавно это было основным критерием, что люди свои заботы перекладывали уже на воспитание детей, на их, скажем, вот, заботу о них. И эта занятость, она, в общем-то, переключала вот эту потребность в гормонах, да, на вот занятость. И, безусловно, понимая, что для детей всегда только вот эта мама и только этот папа – единственное желаемое сочетание, несмотря на все вот наши, скажем, там несовершенства. Да, для ребенка родные родители самые желанные. И забота о детях очень часто защищает вот, семьи от этого решения расстаться.

Для начала отношений это один из основополагающих принципов, что и женщины, и мужчины это касается. Если человек несчастлив до того, как в его жизни произошли какие-то важные внешние события, свершения, он достиг какого-то успеха, то этот успех, эти свершения сделают его еще более несчастным. Поэтому очень много семинаров, очень много тренинговых компаний, очень много людей сейчас продают людям линзы. Пожалуйста, вам линзу. Заработайте свой первый миллион. Там достигните успеха, достигните кого, достигните всего. Разумные авторы, разумные тренеры, авторы книг знаменитых, они всегда в мире, извиняюсь, они всегда оставляют одну главу. Одна глава в книге, там самосовершенствование, достижение успеха, там маркетинговых техниках. Одна глава остается. А внутренней эффективности, внутреннее счастье по-разному называют. По-разному. 21 век особен тем, что все меньше и меньше этих тренинговых систем и как бы методик народ принимает всерьез. Даже несмотря на то, что заплатили большие деньги. Когда человек платит большие деньги, ему очень трудно признать, что его просто как бы, что ему подарили трубу от граммофона. Да? На семинаре все было хорошо. Получил, заплатил, получил линзу, пришел домой. На семинаре мне сказали, наша система, она очень проста. Вы просто берете наш продукт и для начала обходите друзей и знакомых. Да? Просто. Просто идете друзьям и знакомым и предлагаете этот продукт. Просите собрать их своих друзей и знакомых и предлагаете этот продукт. В результате что? Может быть, продукт вы немножко попродаете, но друзей и знакомых у вас не останется. То есть, друзья и знакомые не для того, чтобы им что-то продавали. Они потерпят, самые близкие потерпят такое издевательство, что со своим комбайном, потом со своим пылесосом, потом со своими там какими-то еще добавками приходишь ко мне. Но в конце концов скажут, Марина, хватит, я тебя видеть не хочу. Давай распространяй где-нибудь там еще. Потому что дружба – это сокровенный потенциал, его нельзя использовать ни для чего. Дружба – это источник счастья. И если вы источник счастья используете, чтобы просто увеличить свою линзу, вы останетесь без счастья. Линза станет большая, вы продадите продукт. Но вы лишитесь способности быть счастливым от этих продаж. То есть превратитесь в женщину на экране или мужчину. Таким образом, это увеличительное стекло, увеличительное число, стекло успеха, в том числе успеха в личной жизни. То есть я встретила человека, да? Я встретила. У меня такая техника. Мужчины уверены абсолютно, что с помощью каких-то манипулятивных техник они получат все. Они получат все. Но знаете, чем здоровая техника, или, скажем, здоровое знание о том, как строить отношения, отличается от манипулятивного? Манипулятивное позволяет очень быстро достигнуть результатов. Но есть один нюанс. У вас совершенно нет ресурсов быть довольным тем, что вы достигли. Человека в своем как бы росте, в совершенствовании, в движении к успеху, человек проходит две фазы. Первое – хотеть что-то получить. Так? Хотеть получить. Вот вы сейчас знаете, что вы хотите получить. Да? А вторая фаза – хотеть полученное. Как вы думаете, что важнее? Нет, вот это женское. А мужчины как считают, что важнее? Хотеть четко знать, чего и хотеть получить, или хотеть то, что получил. И то, и другое, друзья мои. Здоровый человек, в этом говорится в ведических писаниях, счастливый человек, он что умеет? Он умеет абсолютно быть довольным тем, что у него есть, и при этом всегда желать большего. Кажется, как такое укладывается, правда? Да? Я, например, говорю, женщины, которые свободны, которые не замужем, кто из вас хочет замуж? Женщина говорит, мы. Женщина говорит, я. Я говорю, значит, вам плохо сейчас, одиноко, да? Одиноко, вы мучаетесь, да? Сколько вам лет? 32. Я говорю, ну, конечно, плохо, наверное, уже давно хотите замуж. Давно хочу замуж. Вот. Я говорю, ну, плохо вам, да? Плохо. Она говорит, мне очень хорошо. У меня подруги, у меня семинары, у меня танцы, я хожу еще на плавание, я еще занимаюсь фольклористикой, я еще за студизмом, вокалом занимаюсь, нашла сейчас женщину, преподает вокалу. В нашей голове не укладывается, что такое счастливый человек. Человек, который полностью доволен настоящим тем, что имеет, и при этом горячо, повторяю, желает больше.

Мая Бхагавад Гита, Ганга Майя Мурамай Гита, Бхакти Дева.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Да, я изучаю ведическую психологию уже 15 лет примерно. В 99-м году я познакомился с Александром Хакимовым. Здесь многие его слышали. Ну, как бы на основе его лекций я тоже вот передаю знания. Тоже такой образ жизни с путешествиями связан. Передавать знания. С детства я интересовался такими вещами. Саморазвитием. Ну, благодаря моему отцу. Сегодня мы говорим о мужчинах. Ну, вот первый мой учитель – это отец. То есть он первый, кто заложил какие-то такие тенденции к знанию. Он сам интересовался всеми такими вещами, всем таким, эзотерика, йога, медитация, боевые искусства. И он делал такие сборники, он делал такие папки, собирал эти листочки, все, вырезки. Тогда книг еще не было. Телекинез, НЛО, все. Все, что связано с такими потусторонними мужскими вещами. И вот я стал это читать. Он вовремя просто ложил мне эти папки на стол или на диван, я перечитывал эти вещи. Потом серьезно интересовался всеми этими знаниями, стал изучать глубже, когда хорошо стал читать. Тем меня интересовали тоже боевые искусства, как способ развиваться внутренне. Ну, я тоже стал изучать эти темы. Больше всего меня интересовали аспекты медитации, как бы достигать своих целей, как развиваться внутренне, как понять свое предназначение. Это для мужчины очень важный аспект. Но все это привело меня вот к ведической культуре. Как наиболее такой общий, всеобъемлющий. Веда означает знание, которое является наиболее полным. Сейчас не совсем то, что люди принимают за знание, это веда, но изначально веда означает полнота знания. Например, как вода. Вода – это не что иное, как кислород и водород. А знание ведическое означает знание и вера, когда соединяются вместе, получается веда. Или еще веданта говорят вместе, веда. Когда есть знание, но не просто информация, а вера означает практическое применение этого знания. То есть знание должно быть именно практичным. Особенно для мужчины это важно. Поскольку психика мужчины, она устроена таким образом, что он ищет всегда цель, прямо с детства он интересуется чем-то таким далеким. Он не интересуется каким-то домашним комфортом или вещами, какими-то аспектами такими, он лидер по природе. Но лидер на своем месте. То есть мужчина, он интересуется чем с детства, если помните. Ну, например, я строил телескоп. Кто-то строил ракету в детстве. То есть мужчина стремится к каким-то целям, которые расположены вдали. Он стремится за пределы дома, за пределы семьи, он стремится куда-то вдали, и там он должен достигнуть своего какого-то успеха. То есть там он ловит свою птицу счастья. То есть это не совсем семейная форма жизни мужчина. Но он не ставит своей целью именно только семью. Он ставит прежде всего какую-то более высокую цель. И затем семья, она как вспомогательно служит ему вспомогательным средством, с помощью которого он достигает своих целей. Так он строит отношения с женщиной в семье, то есть со своей женой. В ведах говорится, что мужчина лидер, но он прежде всего лидер такой духовный. В духовном смысле он лидер. То есть предназначен для высоких целей, для высокого предназначения. Он должен осмысливать эти вещи. Он боец. Но боец прежде всего с кем? Кого он, что он должен победить?
2: Себя.
1: Да, он должен справиться сам со своими чувствами. Сейчас несколько есть искаженный образ мужчины. За какой мачо. Который дерется со всеми. Как бы такой не контролирует чувства. Все время склонен нарушать какие-то отношения, завязывать отношения с посторонними женщинами. Чем больше, тем лучше. Это искаженный образ мужчины. Веда говорится, что настоящий мужчина – это, знаете, кто? Не тот, кто может себе многое позволить, а тот, кто во многом может себе отказать. Тот, кто умеет контролировать чувства. Побеждает свою такую низменную природу. Может преодолевать какие-то свои низменные желания ради высшей цели. Ставить цель. Поэтому, например, для мальчика важно в жизни, то есть отец должен поставить ему цель какую-то в жизни. Скажем, у меня была цель, ну, получить черный пояс по карате. Я так захотел. И отец помогал мне, давал мне эту возможность, он не мешал. Я записался в спортивную секцию, Я заметил, что с детства искал все время такой образ мужчины, какого-то героя. Это тоже очень важно, потому что мужчина, он должен видеть какой-то образ. Почему иногда жена, например, не принимает авторитет мужчины, знаете, не слушается? Бывает же такое.
2: Женщина часто, как бы не часто очень.
1: Часто. Интересно. Веда говорит, знаете почему? Потому что у мужчины нет авторитета. Если у мужчины есть авторитет, женщина склонна слушаться, будет подчиняться. Если нет авторитета, она не склонна, она начинает соперничать с ним, она начинает противопоставлять свою природу его природе. То есть сейчас женщина тоже по менталитету ведет себя по-мужски, как бы такой стиль поведения. Сейчас, более того, говорят ученые, что мужчина на хромосомном уровне вымирает как вид. Не слышали такие вещи? На хромосомном уровне. Знаете, с чем это связано?
3: Все яйца у женщин, да?
1: В каком-то смысле. Это происходит, знаете, почему? Из-за того, что мужчина чрезмерно привязывается к женщине. Поэтому в ведической культуре мужчина и женщина, их отношения были регулируемы. То есть они были, держали дистанцию, умели держать дистанцию определенную. Мужчина общался с женщиной только на определенном этапе жизни. Как он относился к любой другой женщине, кроме своей жены? Веда говорит, как к матери. У него такой был взгляд. Если женщина видит какую-то женщину, он сразу видит, это мать. Вот так вот. Я строил так отношения, как с матерью. И только с женой он имел какие-то близкие отношения. И то это не было как бы чрезмерно. Потому что мужчина теряет силу, общаясь с противоположным полом. Может потерять всю свою силу. Но первый этап воспитания мужчины, это, во-первых, их нужно воспитывать отдельно. Мужчина отдельно, девочки отдельно воспитываются. Девочка воспитывается в семье. То есть там должен быть отец и мать. Два начала. Мальчик должен воспитываться отдельно. То есть его обучают, например, в гурукуле. Гурукул – это как бы школа ведическая. Там есть учитель, там есть мужской коллектив, чтобы укрепить в мужчине мужскую природу, мужское начало. Что в общении с женщиной он теряет свое мужское начало. Женщина, она хочет проникнуть в сердце мужчины. Знаете, зачем? Она хочет контролировать его. Что через мужчину она исполняет все свои материальные желания. У нее есть запросы, их очень много, и она исполняет все свои желания. Поэтому мужчина, чтобы сохранить себя, должен научиться, то есть создать внутри некое пространство, куда бы женщина не могла проникать. У нее должен быть так называемый внутренний стержень. Что интересно, тогда женщина его уважает. Она склонна тогда подчиняться, если у нее есть внутренний такой стержень. Некое такое занятие чисто мужское, которое она вообще не может понять. Что-то такое, знаете, он куда-то должен уметь уйти и даже не сказать куда.
2: Гараж.
1: Мужчина обычно футбол играет или в гараж, или что-то еще. Некоторые на рыбалку ездят. Но это все такие, как бы, самые простые вещи. Но он должен сформировать внутри себя такое пространство. Это означает, что он не должен с головой уходить в отношения с женщиной. Он не должен поклоняться женщине. Так он теряет себя. То есть и в то же время он не должен становиться женоненавистником. У него должен быть такой баланс внутренний. То есть он должен быть сильнее просто чувств. Побеждать свои чувства. То есть у него должна быть какая-то цель жизни, которой он больше одержим, чем семейными отношениями или семейной жизнью, женой, скажем. Тогда она склонна его уважать и держаться за него сама. Он начинает держаться, уважать, слушаться, подчиняться. Немножко скрипит, правда, так как бы обижается. Но это даже хорошо. Я так слышал, что если она немного недовольна, это даже лучше. Если она полностью довольна мужчиной, значит, он попал под каблук. Под каблук значит, что она стала им управлять, манипулировать. Это не очень хорошо. Поэтому он должен оставаться в семье духовным лидером. Он должен иметь силу противостоять женской природе. Вот даже в ее присутствии он должен уметь не попадать под ее влияние. Ее влияние сильнее, чем он может себе представить. Оно приятно, это влияние. Сложность в том, что это влияние ее такое приятное. Она может приятно говорить, приятно создавать атмосферу комфорта, удовлетворять его все чувства, потребности. И он часто теряет себя. До того, как он встретился с женщиной, он сильный. Он остается сильным. И его развитие очень интенсивное. Если он еще не встретил противоположный пол, развитие интенсивно. Все мальчики задаются вопросами о смысле жизни. Они ставят какую-то цель в жизни. Вспомните. И в какой момент это прекращается?
3: Однажды. Когда ты разлюбляешься?
1: Да. Когда вы начинаете влюбляться, мужчина сносит как бы голову. Он теряет свои качества. Но хорошо, если их отдельно обучают. Например, с детства это видно. Природа мальчика и девочки. Вот их сажают за одну парту. Помню, нас так вот сажали. Мальчику дают писать там ручкой. И она что-то пишет ручкой. Вот они пишут вот эти палочки. Помните? И мальчик, он пишет как?
3: Грязно.
1: Грязно, коряво. Он сам немножко такой лохматый, немножко неряшливый, правда? Mm-hmm. А девочка какая? Ровненько, ровненько, ровненько. Прическа у нее, все, все, все. А преподаватель кто? Mm-hmm. Тоже женщина. И когда она подходит, что она начинает говорить? Она говорит, вот посмотри на себя и посмотри на нее. Она начинает противопоставлять. Она говорит, посмотри, вот как ты написал, как курица лапа, а посмотри, как она пишет ровно, хорошо. Вот видишь, какая у нее прическа, а ты какой лохматый. Вертишься здесь, сидишь как сумасшедший, туда-сюда крутишься, сядь правильно, понимаете? И она начинает диктовать, она подавляет его мужскую природу. Знаете, если мальчик не вертится, то это инфантильность. Оказывается, Шрила Прабхупада, он говорил, что мальчик, он должен быть немножко такой непослушный, он не должен быть инфантильный. Если он послушный, это плохо. Скорее, девочка должна быть послушна, а мальчик, он должен быть такой, немножко лохматый, немножко неряшливый, это его природа. Ее нужно просто правильно понимать, задействовать. Сейчас не хватает, например, мужского начала в школе. Есть одни женщины, причем они могут быть также одинокие женщины, обиженные жизнью, судьбой, они срывают это зло, например, на ребенке, на мальчике. Потом он формируется, и когда он вырастает, он не чувствует свою мужскую такую силу, он чувствует, что он зависит от женщины полностью, попадает под их влияние, не может проявить свои какие-то качества. Ну, хорошо его сформировать так вот отдельно, его обучают такому контролю чувств. Язык, желудок, гениталии, вот эти вот органы чувств мужчина должен уметь контролировать, побеждать в себе. Если он это побеждает, то все, ему подчиняется весь мир тогда. В этом случае он может подчинить себе все остальное, преодолев вот эту свою природу низменную. И вот в Ведах делался упор на воспитание таких вот качеств в мужчине. Решимость, целеустремленность, вот такие вот свойства. Он лидер. И женщина автоматически рядом с таким становилась тоже такой послушной. Она становилась послушной и следовала за мужчиной. Сейчас мы видим наоборот все тенденции. Знаете, что сейчас происходит в Европе? Серьезно, я просто был в шоке. Последняя информация, которая приходит оттуда, но она серьезная. Серьезно уже нужно думать, что что-то надо делать. Там, знаете, что происходит? Они ввели такой закон, приняли такой закон, что ребенок в семье является, знаете, кем или чем? Он является объектом чувственного наслаждения, что мужчина или женщина могут вступать с ним в половую связь. Ребенок в семье.
3: В какой Европе?
1: В Европе, в Норвегии.
3: В Норвегии.
1: Они ввели с пятилетнего возраста образование, как заниматься, например, ну что такое половая жизнь? Объяснять в пятилетнем возрасте.
3: Как, наглядно?
1: Да, наглядно. Они такие специальные даже учебники, есть занятия. Да, и интересно, что... Представляете, что одна девочка, она просто потеряла сознание, когда это стало видеть. Она не выдержала, психика ребенка не выдержала, она потеряла сознание, ушла с урока потом, сбежала. За это родители наказали. И сейчас они пишут, они как бы предъявляют претензию, что Россия как бы не принимает наши стандарты. Это, говорит, новое видение человека. Что устарела старая модель. Семья, говорит, устарела. Мужчина и женщина устарели. Сейчас новая модель. Теперь как бы человек может во главу угла поставить главное, говорит, чувственное наслаждение, просто вожделение. Но в Ведах говорится, что семья начинается, или настоящее развитие, цивилизация, с контроля вожделения. Это то, что нужно снизить в семье, в обществе, уменьшить влияние вожделения. Такая сильная энергия. Вожделение – это означает эгоизм, желание как бы удовлетворить свои собственные чувства. Если его высвободить, то оно приводит вот к таким вещам. Ну, просто уже сумасшествие. И здесь еще в России как бы семьи как-то сохраняются, но все равно очень важно вкладывать эти традиции. То есть школы настоящие должны быть, отношения должны быть настоящие. И так как мужчина – духовный лидер, он должен приобрести силу. Сейчас нужно восстановить мужскую природу. Она зависит напрямую от женской. То есть на самом деле мужчина начинается по-настоящему когда? Ну, когда у него появляется женщина. Когда он говорит, вот эта женщина моя. Когда у него появляется чувство собственности по отношению к какой-то женщине, с этого момента он чувствует, что я мужчина. До этого он чувствует себя просто мальчиком. Как только у него появляется женщина, он говорит, все, я мужчина. И он берет за нее ответственность. И вот если ему повезло в этом плане, если женщина тоже обучена, она знает свою природу, правильное предназначение, то она раскроет его потенциал. Это либо мать, либо жена целомудренная, которая помогает ему раскрыть потенциал. Потому что иногда мужчина не знает о своем потенциале, не может его раскрыть. Ну, да, если он одиноко живет, он не знает о своих возможностях. И женщина – вдохновляющая сила. Но в то же время она может полностью разрушить их отношения. Вот так вот, знаете, 50 на 50. Может разрушить. Поэтому вот как только они приходят к этой сфере чувственных наслаждений, возникает ощущение, что цель достигнута, и люди перестают развиваться. Как только мальчик замечает, что рядом с ним сидит девочка, у него появляется к ней живой интерес, они входят в сферу чувств. Вот с этого момента мужчина больше не задает вопрос о смысле жизни. До этого он свободный, как лебедь, он путешествует, он что-то делает, у него есть какая-то цель, и он является объектом, для которого наблюдает женщина. Первая строит отношения с ним она, его привлекает. Если он неустойчив, он попадет под ее влияние. Она делает это невинно, она не первая знакомится, она просто провоцирует отношения. Как они это делают? Он просто ходит туда-сюда перед мужчиной, мимо, туда-сюда, и он сам подходит, начинает строить отношения. До этого он свободный, как лебедь, и очень сильный, как у меня кот жил, брамачари, монах. Не ел даже ни мяса, ничего, ни рыбу, только дыни. Цветом такой рыжий, глаза на них горели. Он так прыгать умел, что от одной стены до другой стены, такой вот прыткий, сильный такой, мощный. Ну вот это кот. Ну однажды с ним что-то случилось, вы догадываетесь? Я услышал дикий-дикий вопль, думаю, что он кричит. Кто кричит? Смотрю, он кричит на крыше. Я понял, он ищет кошку. И когда он нашел свою кошку, он исчез. Все, больше мы его не видим, как бы женился. Поняли, все, семейная жизнь началась.
4: Мясо стало есть.
1: Да, начал все уже исполнять желания. И что же дальше? Однажды он вернулся. И когда он вернулся, мы его не узнали. Это было что-то такое страшное, худой, облезлый, уши порваны. Глаза такие какие-то измученные, шея такая длинная, весь ободранный. В битве, как бы, семейной жизни.
4: На трёх работах.
1: Это семейная жизнь. То есть мужчина может потерять свой блеск в отношении к женщине, а может, наоборот, приобрести большую силу. Может приобрести большую силу при определенных условиях. Поэтому 50 на 50. И поэтому образование в Ведах, оно... Так вот примерно распределялось. Я не знаю, вы проходили эту тему.
4: Ну, вот белый мел на черной доске. Вот это, да?
1: Первый этап жизни называется обучение или ученичество. Я не знаю, на санскрите, если хотите, это называется брамачари. Брамачари означает, что мужчина начинается с этого обета. Это обет безбрачия. То есть до 25 лет рекомендуется мужчине сохранять целибат. Слышали что-то? Интуитивно это многие ученые практиковали. Например, Ломоносов. Они так жили, такой, вели такой образ жизни. Леонардо да Винчи. Потому что тогда мужчина, наоборот, приобретает силу. После Фрейд все испортил. Фрейд все испортил. Он стал говорить о том, что нужно тратить эту энергию. В расход пускать. Нет. На самом деле, мужчина приобретает силу, когда он не растрачивает свою половую энергию. Поэтому до 25 лет рекомендовался его отвлечь просто от женского общества. И он просто обучался. Вот этот период назывался брамачари. Он был первый. Брахмачари значит тот, кто любит истину. Но обычно, естественно, вопрос человек, он задает такие вопросы, мужчина. Он спрашивает, в чем мое предназначение, цель жизни, хочет чего-то такого серьезного. И если он будет правильно развиваться под хорошим руководством, он сможет и дальше задавать эти вопросы, даже в семье. То есть он должен научиться не попадать под влияние женщины, а наоборот, чтобы она помогала им достигать его целей. Должен поставить цель. Чем выше цель мужчины, тем он будет гармоничнее развиваться, будет лидером. Он должен это делать. Это первый этап брамачари. Потом второй этап. На втором этапе он вступает в семейную жизнь. Это называется грихаста ашрам. Грихаста ашрам означает место. Гриха означает дом. Вот здесь он общается с противоположным полом, здесь не общается. Вот это первые 25 лет. Следующие 25 лет — это семейная жизнь. В семейных отношениях. То есть там он живет с женой, воспитывает детей, становится лидером в обществе, в социуме. Он продвигается там в социуме. Его карьерный рост зависит от того, как к нему относится жена, мы говорили. От того, как он относится к старшим. Очень важный момент, что если вы хотите чувствовать свой успех, то мужчина должен правильно выстроить отношения со старшими людьми. Это сейчас немного ускользнуло из общества людей. Люди не чувствуют этого. Кто старше? Я старше. Каждый хочет доминировать. Это мужская психология. Но если нет благословения старших или как бы знания от старших, то человек не может тоже прогрессировать. Есть такие тонкие законы бытия. Например, если мужчина, мальчик в семье, если, например, у него не было отца, или отец бросил их, то он не может уважать своего отца. Он как бы обижен на своего отца. И тогда всю жизнь он будет нести этот отпечаток. Вот эту обиду на своего отца он привносит потом в социум, и люди не могут его уважать. Он не может приобрести как бы вес в обществе. Или как стать таким, знаете, солидным, весомым. Его не уважают. Потому что он не уважает своего отца. Вот такая связь тонкая. Если он имеет хорошее отношение с отцом, все хорошо, то он его тоже принимают как лидера. Он начинает прогрессировать хорошо, вперед идет. Начинает двигаться в этом направлении. Поэтому Веда говорится, что если вы встречаете старшего, то нужно что?
2: Выразить почти.
1: Да, как бы выразить уважение. Уважение – это способ передачи знания. То есть, если я кого-то уважаю, я могу получить от него знания. Настоящие знания, мы сейчас говорим не просто об информации. Настоящее знание, если вы его услышите, вы приобретете качество. Знаете, какое самое главное качество знания? Одно из главных качеств знания. Как ни странно, но это смирение. Способность принимать знания означает смирение. Такое слушать, способность слушать. Но мужчина, лидер определяется по способности слушать. Если он способен слушать очень внимательно, это признак разума. Мужчине очень важен разум. И тогда, когда он встречает старшего и уважает его, он способен перенимать от него знания. Знание означает уважать, означает слушать. Он слушает. Когда он слушает, он приобретает такие же качества, как у этого человека. То интуитивно вспомните, я не знаю, ну вот я свое. Сегодня мы ехали в машине, я вспомнил свое такое детство, так сказать. Я читал разные книги, там какие-то герои. Затем появились, знаете, видеосалоны такие. У вас были? Телевизор вот эти ставили. И там появились образы такие, мужчин. Потом Брюс Ли, там Чак Норрис, потом там Рэмбо, Арнольд Шварценеггер, вот эти все образы. И знаете, я заметил, что мальчишки, я тоже в том числе, мы перенимали этот образ, помните? Делал так, как бы, да, знаете, даже подсознательно. Мы хотели быть похожими. Нам нужен был какой-то герой, на которого можно сориентироваться, чтобы стать, ну, таким же. На что-то нужно ориентироваться. И затем я заметил, что жизнь начинает складываться в этом направлении. Там образ был такой, ну, сильный человек. Но главным образом была показана физическая сила. Помните? Такая физическая сила, но там было добро. Какая-то нравственность. Он всегда, герой сражался с врагами, с каким-то, с чем-то плохим. Преодолевал, становился сильным. Сильвестр Сталлоне, он проводил опрос, насколько его фильмы были действительно полезны, благоприятны для молодежи, насколько они могли оказать какое-то благоприятное воздействие. Он проводил это социологическое исследование. То есть они имели какую-то основу. Мужчине нужен такой вот образ такого героя. Но если более глубоко это рассмотреть, этот образ называется на санскрите гуру. Такое слово. Гуру означает тяжелый. У каждого мужчины должен быть, кроме жены, гуру. У него два человека самых важных в жизни, которых он должен выбрать очень внимательно, очень осторожно. От этого будет зависеть весь его дальнейший успех. Первое – это жена, второе – это гуру. Но, пожалуй, гуру нужно поставить на первое место. Сейчас в нашем социуме как бы этого понятия нету, такого понятия. Потому что образ этот искажен. Мы не очень доверяем всем этим образом, кто может быть моим гуру, кто лучше меня, я же лучше всех. Вот гордыня может мешать нам принимать этот образ. Но у мужчин должен быть какой-то авторитет, на котором он мог бы равняться старше.
5: Путин.
1: Ну, не знаю. Но если надо, это надо еще исследовать. Но интересно, что говорится в Ведах. От лидера, мужчина сам по себе лидер. В Ведах говорится, что человек не имеет права становиться лидером в обществе, ну, допустим, президентом. Это же, знаете, даже просто семью заводить не имеет права, если не знает высшую цель жизни. Вот если он не знает высшей цели жизни, он совершит преступление, если станет лидером. Например, начальником или даже родителем просто. Потому что дети будут смотреть на него, он их куда-то поведет. А куда он их поведет? Если он не знает высшей цели жизни, он запутает их также. То Веда говорит, нет, такому человеку нельзя заводить семью. В начале обучения. В начале брамачаряшему давалось обучение, высшая цель жизни, потом определялась его природа, предназначение также, психотип, то есть профессия, чтобы по природе был занят. И он вступал в жизнь. И вел за собой людей. Особенно мужчина, он ведет. И поэтому просто по гороскопу мужчины можно было понять, куда придется семья. По гороскопу Путина вы можете понять, куда придется Россия. Если хотите посмотреть, что ждет Россию, посмотрите на качество лидера. И вы увидите, к чему все придет. Просто он поведет в этом направлении. Потому что он берет на себя часть вот этой кармы. Такие тонкие взаимосвязи. Вот такие тонкости. Также мы встречаем равных людей в своей жизни. Это называется дружба. Мужчины любят эту дружбу. Мужчина – это дружба. Они умеют дружить. Если они правильно развиваются, они могут дружить. Но сейчас современный человек, у него есть такое искаженное понимание дружбы. Оно основано на выгоде. Как люди, если человек не зрел, то он строит отношения очень примитивно. Примитивно что значит? Если он боится, то он виляет хвостом. Так вот, тык-тык-тык-тык-тык. Он улыбается, он не знает, кто перед ним. Он еще не уверен. А когда понимает, что перед ним кто-то слабее, то он начинает его что? Поглощать, подавлять. Он начинает доминировать, агрессию проявляет. Либо заигрывание, либо агрессия. Вот две такие неустойчивые позиции. Это означает, что человек внутренне незрелый. У него нет внутри себя гармонии с самим собой. То есть он побаивается чего-то. Если человек боится, значит, у него за его спиной есть какие-то грехи. Он боится их собственных грехов. Потому что знает, что наказание придет, он побаивается этих вещей. Зрелый же человек остается всегда, знаете, каким мужчина, настоящий лидер. Он остается всегда одинаков при любых обстоятельствах. Его слова не расходятся с мыслями и поступками. И при любых обстоятельствах он остается самим собой всегда. Не подстраивается под социум, под толпу. Если, например, все курят, он не обязательно начнет курить. Он может остаться устойчив даже против коллектива. Это такой психотип мужчины, это как бы высший пилотаж, высший психотип, называется на санскрите браман, или такой человек высшего такого порядка сознания. Если даже весь мир будет заблуждаться, он не будет говорить за весь мир. Как, я помню, эксперимент такой с детьми в советское время еще проводили. Детям просто на столе ставили такую вот фигурку, треугольник, и спрашивали этих детей, что ты видишь? Мальчика спрашивают, он говорит, ну вижу белый треугольник. Говорит, молодец, тебе за это конфета ждет. А ты что видишь? Второй говорит, тоже белый треугольник. А ты? Я тоже белый треугольник. Вижу. Молодцы вы, все молодцы. Затем смотрите внимательно. Его заменяют на черный. Черный. Но преподаватель с той же интонацией спрашивает первого ребенка, что ты видишь? Он помнит, что его уже наградили в первый раз. Говорит, треугольник. Какого цвета? Белого. Говорит, воспитатель не подает виду. Молодец. А ты что видишь? Какой треугольник? Он смотрит на первого ребенка, что-то не то. Но повторяет белого. Третий тоже говорит белого. Под влияние толпы попадает. Это дети, но со взрослыми людьми такой же эксперимент. Посадили студента, и много вокруг него студентов. Все сговорились. На черное, говорит, белое. Стали, говорит, на черное, белое, и очередь дошла до него. Ты что видишь? Знаешь, что сказал?
2: Белое.
1: На черное, белое сказал. Ты его спросили, как тебя угораздило? Он говорит, ну как? Я так поразмыслил, что если все говорят на черно-белое, то, видимо, я ошибаюсь. Скорее всего, я ошибаюсь. Может быть, оптический обман, как-то смотрю не с той стороны. И тогда ему задали вопрос, а в жизни? Что в жизни вы тоже так же принимаете решения? Он говорит, нет, в жизни, конечно, я сам принимаю решения. Я же мужчина, сам принимаю решения. Мы не всегда сами принимаем решения. Очень зависимо от мнения окружающих людей, вот это вот, есть такая тенденция. Но такой зрелый человек, он знает себе цену, понимаете, сам. Он не нуждается в том, чтобы подтвердили. Если его похвалят, он не примет это сразу в расчет. Если его критикуют, он тоже это не принимает. Он сам знает, чего он стоит. Если ему говорят, что он дурак, он не обидится. Что он понимает, ну, что он не дурак. Или не настолько дурак. Он скажет, чуть-чуть дурак, но не настолько. А тут вы меня перехвалили. Видите, вы не можете его уязвить, он устойчив. И когда он такой устойчив, он может вести за собой. Он может тогда действовать дальше. Как это происходит? То есть куда он ведет? Вот первые 25 лет – это обучение. Тут формируется вот сила, характер, решимость. Мальчик хорошо формируется в аскезе. Я скажу, главная аскеза – не общаться с противоположным полом. Тогда сформируется большая сила внутренняя, мужская сила. Притягательная также для женщины. Для хорошего ребенка эта сила придет. Потом эта сила может быть перенаправлена вверх. Эта энергия может двигаться вверх. Это тонкие законы аюрведы, если вы знаете, что вот это семя мужчины, оно может трансформироваться как энергия. Не сама жидкость, а энергия. И она излучает отжас, такую силу, жизненную силу, запас жизненной силы. И это выражается в том, что такой мужчина становится очень решительным. Знаете, если это не очень правильно выражается в нем, то он становится занудой. Такой занудливый, вот он становится такой. Занудливый. Если более правильно выразить эти качества, то они выразятся у него в решимости. Способность преодолевать трудности, ставить цель в жизни. Вот такой, знаете, непобедимый становится. Вот упертый. Если что-то хочет, достигнет обязательно. Вот такой. Боксерам поэтому рекомендуют не вступать в половые отношения перед боем как можно подольше. В человеке появляется, естественно, такая сила. Иногда она может выражаться в агрессии, во вспышках гнева, но если ее позитивно направить, то это выразится в стабильности и в силе, направленной против своих каких-то дурных качеств. Самодисциплина называется. То есть мужчина должен сам выбирать, когда эту энергию использовать, расходовать. Брамачари вот учится такому контролю. И после этого он вступает в семейные отношения, с женщиной общается. То есть у него есть цель жизни, как он выбирает свою жену, он не влюбляется в нее, нет, не совсем так. Он влюбляется в свою высшую в цель, которую он поставил в жизни, а потом находит себе просто помощницу, которая будет ему помогать двигаться к этой цели. Потом Веда говорится, что женщина — это шакти, это потенциал мужчины, это его энергия, на которую опирается, он достигает цели. Если в вас верит какая-то женщина, вы приобретаете большую силу, хотя бы мать. Отношения матери, знаете, македонские, он завоевал почти весь мир. Знаете почему? Но его мама очень сильно в него верила. И она ему говорила такую вещь. Она ему говорила, что ты знаешь, кто он на самом деле? Ты сын Зевса. Он верил в то, что он сын Зевса. И опираясь на эту веру в него, его матери, он приобретал такое могущество, такое влияние, силу. Но если женщина верит в мужчину, то он достигает успеха очень хорошо. Она за этим стоит. Но она играет роль такую недоминирующую. Она скрытая причина его успеха. Она позволяет ему быть хозяином. Где? Где мужчина-хозяин? В жизни, да, но не в доме. В доме как раз хозяйка женщина. Заметили, что она лучше ориентируется в доме? Она знает, где всегда все лежит. Иногда я в холодильник заглядываю, ничего не могу найти. Женщины все видят. У них, они видят детали. У них развит больше эмоциональный разум, а мужчина такой холодный, рациональный. Женщины быстрее строят отношения, мужчины не так доверчивы. Мы тренинг проводили с мужчинами, с женщинами. Такой смешной. Мужчина отдельно, женщина отдельно, надо встать, ладошку к ладошке так положить, смотреть в глаза и открыть сердце. Знаете, как мужчинам не понравилось. Так, знаете, глаза в глаза мужчине, когда смотрит глаза в глаза, возникает, знаете что? Не сердце открывается, а возникает соперничество, агрессия. То есть кама между мужчиной и мужчиной проявляется так, они начнут драться. Кто сильнее? Хера не кашипу. Кто сильнее, то есть они начнут так вот. Поэтому мы вот так встали, очень быстро открыли сердце и сразу сели. Все. А женщины, это было что-то, знаете. Они стояли там, ну, наверное, час. Они только начали открывать сердце через сердце. Они там чирикали, что-то говорили, ля-ля-ля. Причем одновременно. Женщина и женщина, они разговаривают одновременно. У них органы чувств работают одновременно. Разум и чувства. И вот эмоции. И они там обнимались, и все такое, вот эти сентименты.

0: семья. Когда они друг друга дополняют. То есть женщина, она должна быть его рациональным разумом, подсказывать чувственную сторону, учить его чувствовать, интуицию развивать. А он должен защищать ее. От кого? От других мужчин и женщин. Они друг друга защищают. И мужчина еще защищает женщину от ее собственного ума. Потому что она приходит в беспокойство. Ее ум все время в беспокойстве. Обычно женщина беспокоится о чем?
1: Мужчина.
0: О деньгах. Что их мало, мало, мало. И у мужчины есть тоже страх. Он должен, должен эти деньги как-то все время раздобыть и сохранить. Потому что женщина умеет их потратить. Она знает, сколько денег и где. Если они где-то копятся, она их потратит. Одна женщина, она претензии мужу предъявляла, он жаловался мне. Говорит, целых 12 лет ты мне обещаешь, что будет стабильный доход. Целых 12 лет, целых 12 лет. Я в отчаянии, она уже там, ну, в истерике. Я говорю, что ты ей сказал? Он говорит, я не знал, что сказать. У меня нету стабильного дохода. Я говорю, ну как же нету? Так и надо было сказать, смотри, целых 12 лет. Целых 12 лет ты не умерла с голоду. Целых 12 лет я не умер с голоду. Целых 12 лет наши дети не умерли с голоду. Значит, есть какая-то стабильность. То есть женщину иногда надо просто успокоить. Вот, она хочет, ожидает от мужчины, что он щедр, решительно щедр. Но даже если у него нет денег, он должен взять ее с собой в магазин и сказать, ну выбирай все, что хочешь, что тебе нравится. Вот это нравится, вот это, вот это, вот это. Да, да, вот это все, все, все нравится, все купим. Но не сейчас.
1: Через 12 лет.
0: Пока денег нет. И это уже ее успокаивает. То есть просто успокаивает. Психика уравновешивается. То есть тогда она думает, он хороший. Не думает, что он жаден или какой-то. Она чувствует, он хороший. Итак, ну интересно, что для настоящего лидера жизнь не заканчивается в семье. Вы чувствуете, что это интуитивно, что иногда семейная жизнь исчерпывается. Разводов нет в ведах. Но жизнь исчерпывается в семейной, потому что дети вырастают в какой-то момент, и кем они становятся?
1: Самостоятельными.
0: Самостоятельными, они становятся похожими на нас. Очень важно еще в семье тоже, что важно, что, например, девочка, она больше привязана к отцу, а мальчик привязан к матери. Такая есть связь. И интересно, что сознание родителей очень важно. Поведение родителей очень важно. Что ребенок, он не слушает наши слова, он выбирает наше поведение. Становится такой же, как мы. Перенимает качество поведения. Ну, мои родители. Моя мама, она мечтала быть балериной. Но ростом она невысокая. Но сестра родилась высокая. Такая высокая, стройная. Мой отец интересовался поэзией, музыкой. Чем только не интересовался. И вот один из моих братьев, он музыкант. Он интересовался, как я говорил вначале, еще мистикой, всякими такими вещами, йогой. Вот еще один появился. Я тоже такой. Боевые искусства тогда. Все это интересно. То есть родители, они полностью передают все это детям своим. Их поведение очень важно. Просто поведение даже. И все же в какой-то момент это заканчивается. Если мужчина и женщина останутся только в семье, они думают, что это высшая цель, лидер. То есть мужчина ставит женщину на пьедестал, как бы на алтарь, поклоняется, и он теряет свои качества. Она начинает его пинать, не уважает. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Так правильно? Это Александр Сергеевич Пушкин. Такой парадокс. Она сама не знает, почему так. Но она уважает в мужчине некоторую отреченность, отрешенность. Если он не попадает под ее влияние, она понимает, тогда он сильный. Если попадает в ее присутствие, он слабак. А вот если, знаете, такой сильный, устойчивый, даже к ее влиянию, он начинает уважать, держится за него. Поэтому семейная жизнь, она на самом деле должна двигаться дальше. Когда дети вырастают, они выходят из семьи. Что же делать дальше?
2: Звонить другим.
0: Вот, естественно, такая вот есть тенденция. Как вы думаете, почему мужчина иногда лет 50 хочет снова завести новую семейную жизнь, может влюбиться в молодую девочку?
1: Ну, скучно становится.
3: Он не знает, что можно еще делать.
0: Да, да, да. Он не знает. У него нет знания, что делать дальше. И знаете еще, что происходит? Примерно в этом возрасте, лет 50, он начинает чувствовать одну вещь. Он начинает предчувствовать, что он слабеет, что подкрадывается старость. Но так как внутри он знает, чувствует, что это какое-то противоречие, он не должен стареть, то у него случается этот кризис среднего возраста. Он пытается перенести себя в кого-то другого, переложить это в кого-то другого. Но если я начну новую жизнь с новой женщины, все будет по-новому. Он бросает вызов времени. Или он начинает строить какую-то дачу, или устраивается еще на одну работу, бурную деятельность начинает развивать.

0: знак протеста вот этому влиянию времени. Другими словами, он говорит времени что? Он говорит время. Он говорит смерти, подожди, смерть, видишь, я занят. Старость, подожди, видишь, я занят. Если я рожаю, создаю новую семью, новые дети у меня появляются, то какая смерть может быть? Еще нет, я еще не старый, я еще ничего. Один мужчина мне с гордостью заявил, что вот у меня вот 60 лет родился ребенок еще, что я еще вполне сильный, зрелый. Но это не совсем хорошо. Скорее это дело, это унижает мужчину, когда рядом с ним появляется молодая девушка, это его унижает. Это говорит о том, что он еще ребячится, он не стал мудрым, не приобрел качество мудрости. И пытается свою вечность продлить через какого-то ребенка, например, нового, новую семью. Или с внуками ходит, домашним становится таким. Мужчина, если становится домашним, это не очень хорошо. Если в компьютере жить, там реализовывать свои вот эти вот боевые инстинкты, там стреляет на танках, на каких-то там с пистолетом ходит. Но лучше проявить эту свою природу естественным образом. Оно утрачивается в нем. Да, отчасти женщина иногда виновата. Она делает из него такого домашнего. Он теряет свои свойства. То он должен иногда делать что-то такое сверх. Уметь выйти за пределы. Поэтому семейная жизнь, она должна двигаться дальше. В какой-то момент она должна перейти в другой этап. Ванапрастха означает, что они должны отойти от бурной деятельности. Они должны стать мудрыми. Это такое состояние сознания, когда человек... Они снова занимаются аскезой, они прекращают половую жизнь, потому что дети уже взрослые, здесь они зачинают детей в сознании. Правильно. А тут некоторая отрешенность должна снова прийти. Мудрость. Новый такой этап. Они могут заниматься путешествиями вместе или творчеством вместе. Что-то рисовать, что-то делать, что-то искать, осмысливать жизнь. Лучше всего, когда они путешествуют, потому что это развивает их глубоко. И знаете, что интересно? В конце концов, мужчина должен разорвать отношения с женщиной полностью. Называется саньяси. Такова ведическая концепция. Если по-русски сказать, ученичество, семейная жизнь, зрелость, а здесь отречение. Интуитивно это в человеке заложено, вот эти этапы жизни. Это, и все это состояние сознания, переход, когда наше сознание переходит из одного в другое. И это свойственно только мужчине. Только мужчина принимает вот этот образ жизни. Женщина нет. Не бывает женщины отреченной. Женщина на любом этапе жизни должна быть под защитой мужчины. Либо ее защищает отец, затем муж, затем старший сын. Всегда она должна быть под защитой. Одинокая женщина, так как река без берегов, она опасна даже. Но мужчина должен ее защищать от нее же самой, от ее эмоций. И в конечном счете мужчина должен стать полностью отречен. То есть здесь он приобретает мудрость и состояние счастья, внутреннего счастья. Что он делает? Если здесь он учится, здесь он производит потомство, строит дом, семейную жизнь, карьеру, вот все это, этап жизни, страсть, гуна страсти. Здесь уже благости больше. Учитель знания передает, а не мудрость. Здесь полное отречение от деятельности также. Он занимается, он становится духовным учителем на этом этапе. Возможно, мы таких не встречали, но есть такие люди. Я знаю таких людей. Вы, если будете вот в этой ведической сфере вращаться, вы поймете, о ком речь, что есть такие люди.
1: 25, 50, 75 и 100.
0: Да. 25, и последние 25 человек должен посвятить себя такому образу жизни. Он силу должен приобрести. И вот здесь
2: происходит... А дальше что, нельзя?
0: А
2: дальше нельзя уже жить?
0: А дальше будет интересно. Дальше наступает... Но это условно, понимаете, зависит от срока жизни человека. Раньше люди жили дольше, сейчас они живут чуть-чуть меньше, потом еще меньше могут жить. И дальше наступает один момент. Если человек развивался духовно, то он приобретает духовную свободу внутреннюю. Это очень важно для мужчины осознать именно эту вещь. Мой учитель Александр Хакимов, они путешествовали в прошлом году по Европе тоже, цикл лекций проводили. Интересно, говорит, я обратил внимание на то, что там не осталось мужчин. Вот так в такие кружочки они не собираются там. Их не интересует ничего такого.
3: Ну а как же они там собираются?
0: Они...
3: Я алкоголик, я наркоман.
0: Да, они собираются. Они говорят, они понимают только то, что связано со счетом в банке, например. Счет в банке. Это понятно. Но он говорит, там совершенно отсутствует философский взгляд на вещи. То есть у мужчин они потеряли вот эту связь. С вот этой мужской природой. Мужчина же по природе философ. Он задает такие вопросы. Он как бы духовная форма жизни на самом-то деле. Мужчина не женщина. Женщина заземлена. А мужчина — это духовная форма жизни. Всегда у него есть вот этот романтизм такой внутренний, он ищет что-то такое. Он говорит, у них это начисто уже не существует, то есть они потеряли свои качества. Они не могут различать материю и дух. Это первое, что должен научиться делать мужчина. Он должен, как мы сказали вначале, стать лидером сначала внутри самого себя, самодисциплина, потом дисциплина. Начали самодисциплина. И самодисциплина – это способность различать внутри себя материю и дух. То есть сначала обуздание чувств. Он обуздывает их, умеет это делать. Поэтому он должен знать, как устроены его чувства. Как устроены его чувства? Например, у него сколько у человека чувств? 5? Называйте тогда.
3: Обоняние.
0: Да, так знаете.
2: Обоняние, осязание, зрение, слух, тактильное,
0: зрение, слух.
1: Шестой, который говорят, типа третий глаз.
3: Вкус.
0: Вот это вот 5 чувств в человеке, через которые мы получаем знания и которые используем. И у мужчины, у женщины тело состоит из вот этих вот чувств, органов чувств. Просто говоря, это и есть наше физическое тело. Ну, если таким, это стих, один стих из одного, из Бхагавад-гиты, просто часть этого стиха, то, что вот по схему, которую я сейчас нарисую. Вот эти органы чувств, Высоцкий их, про них написал песню. Ну-ка, кто-нибудь вспомнит? У него есть песня, она хорошая.
3: Что-то петь конями.
0: Да-да-да, он говорит, чуть помедленнее кони. Он говорит, что-то кони мне попались, привередливые. Это речь идет о чувствах. Он говорит, я чуть-чуть постою на краю, вот я не знаю, как с ними справиться, другими словами. И помните, он боролся с этими чувствами, он страдал алкоголизмом, у него были такие вот трудности с этим. И он, когда прочитал Бхагавад-гиту, он написал эту песню. Вот эту песню как раз о этих чувствах. И они связаны с объектами чувств. Глаз стремится к чему? К форме красивой. Когда мужчина видит женщину впереди, он сразу идет быстрее. Но везде этот образ. Везде этот образ женщины. Но интересно, что когда он долго с ней общается, он глупеет. Если попадает под ее влияние, он глупеет. В то же время это престижно. Такой эксперимент проводили. Мужчину взяли, вот мужчина. Среднестатистический мужчина. Попросили его пройти по бульвару. Он прошел по бульвару с такой с женщиной. Обычной такой, некрасивой. Туда-сюда, и людей опросили, как вам этот мужчина нравится. Говорит, нет. Говорит, ничего особенного. Ну, такой, ну, мужчина как мужчина, но ничем не выделяется, ничего особенного. Такой среднячок. Тогда убрали эту женщину и поставили рядом с ним красивую женщину. Он снова прошелся по улице. Так же. Людей спросили, как этот мужчина вам нравится? О, этот мужчина, говорит, очень успешный.
2: Это мужчина отвечает или женщина?
0: Сразу видно, что... То есть, сразу видно, они сказали, но он с женщиной с красивой прошел.
2: Нет, ну а опрашивали у кого мужчина?
0: Опрашивали и мужчина, и женщина. Они сказали, ну женщина, да. Они сразу сказали, это успешный мужчина, он смелый, он решительный, он сам уверенный в себе. Вот это они сразу оценили. Просто рядом поставили женщину. То есть как бы успех мужчины измеряется вот этим. Но все же он должен уметь контролировать чувства.
4: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

откуда появляется эта сила духа? Она появляется из очищения. То есть чем более мы чисты, тем больше наша изначальная духовная природа проявляется. А значит и сила. Есть три вида чистоты: грубая, тонкая и духовная чистота. Чистота слова, чистота речи, чистота тела, чистота мысли. Все это чистота, все это можно разбирать. То есть тело должно быть чистым. Тело чисто, если человек совершает омовение. То есть вода очищает тело. Ничем больше тела так просто не очистишь. Поэтому человек должен реально мыться. Если он не моется, он не чист. Он постепенно в мишку превращается. Он должен мыться. Его одежда должна быть чиста. Одежда. Так как одежда несет в себе также эту чистоту. Одежду нужно одевать чистую. Тогда человек будет чист телом. Он должен питаться чисто, должна быть чистая пища. То есть то, что в него попадает, он должен быть чист. Если тело чисто, в этом чистом теле уже может быть чистое мышление. Тогда можно работать на чистом мышлении. То есть наши мысли должны быть чистые. У меня должны быть чистые цели. То есть я должен действительно контролировать то, о чем я думаю, как я думаю. Я не должен грех в уме совершать. У меня не должны быть грязные мысли, я должен за этим следить. Mm-hmm. То есть, если я беру какую-то грязь, я говорю, фу-фу, да, грязь, фу, выкидываю ее. Точно так же, если ко мне в ум попадает грязная мысль, я тоже должен сказать, фу-фу, гадость, и выкинуть ее из своей мысли. Я не должен об этом думать. Моя речь должна быть чистая. То есть, чистая речь – это говорить чистые мысли. Чистые мысли – это духовные мысли, которые исходят от абсолютной истины. То есть, если я за этой чистотой слежу, то моя сила становится максимальной. Я могу осуществлять на любые проекты. Поэтому тут подвижничество появляется. То есть все, кто занимается духовной жизнью, они подвижниками становятся. То есть они подвиги совершают. Угу. Если тело, ум, речь грязны, то сил нет. Поэтому о каком там подвиге речь идет? Там бы на работу прийти утром, понимаете? Там бы семью свою сохранить. Угу. Там бы хотя бы как-то себя содержать, не скатиться на уровень нахлебника. То есть уже даже на материальные вещи сил не хватает. Но если человек живет чистой жизнью, развивается духовно, эта сила его души максимально раскрывается. Например, грязная лампочка, то есть если плафон грязный, света нет, темно. Но если вы протерли плафон, все, светло. Так же и душа. Если мы ее протерли, она начинает источать абсолютную силу. И с помощью этой силы мы можем подвиги совершать. Поэтому все духовные деятели, все, кто идут по пути духовного развития, они все рано или поздно подвиги совершают. Все. То есть мир переворачивают. Поэтому надо на чистоту о своей душе работать.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Мы начнем потихонечку. Так, меня зовут Вячеслав Олегович Рузов. Я директор Дальневосточного центра востоковедения. И несколько лекций мы будем говорить об аюрведе, также мы поговорим о конфликтологии, затронем много тем. Достаточно серьезные темы, достаточно сложные, требуют некоторой записи. Но сегодня мы поговорим о некоторых новых аспектах, которые нас волнуют. И начнем мы с темы, которая будет называться «Диначарья». «Диначарья» записал здесь это слово, которое буквально с санскрита переводится как «режим дня». Режим дня может быть самая важная тема в аюрведе. Почему она так важна? Потому что связана с такой силой, как время. Особая сила, самая главная сила, так как именно эта сила заставляет нас приходить и уходить из этого мира. Да? Мы пришли в этот мир, мы уйдем из этого мира, поэтому нам нужно разобраться, что же это за энергия такая, время. Как мы видим, сила эта незыблемая, отмеряет всему свое время. И изучая ведические трактаты, мы можем увидеть, как действует эта сила. Буквально срок жизни человека мы можем определить, составив гороскоп. Если мы способны это сделать правильно, мы можем узнать примерно, сколько проживет человек. Срок жизни дома можно узнать, зная специальную формулу, зная длину и ширину дома, можно узнать, сколько этот дом простоит. Есть специальные формулы, которые дают возможность высчитать примерный срок жизни постройки. Даже срок жизни Вселенной можно узнать. Достаточно долго еще будет существовать Вселенная. Конец света не предвидится так скоро. Поэтому не бойтесь, будем жить долго. Восприятие времени зависит от наших ощущений. Например, когда мы в раннем возрасте, например, нам 5 лет, то следующий год – это 1/5 нашей жизни. Шестой год – это 1/5 нашей жизни. И 1/5 – это очень большой срок. Огромный срок, поэтому кажется, время очень долго идет. Да? Вспомните детство, Новый год очень долго приходилось ждать. Ну, если нам уже 60 лет, то следующий год это 1/60, да? Так? Поэтому 1/60 уже очень быстро пролетает, достаточно быстро, так действует восприятие, очень быстро это время пролетает, это особый признак. Если мы почувствовали, что время полетело. Это значит, что необходимо развивать разум. Если мы почувствовали, что время полетело, значит, функция разума должна развиваться. Значит, все, уже поздно решать какие-то проблемы, уже поздно что-то развивать в своей материальной жизни, нужно задуматься о развитии разума. Поэтому человек должен увидеть, что это закон. У времени есть определенный закон. И как любой закон, он требует уважения. Закон освобождает. Закон не порабощает, нам кажется, что такое опять рамки, опять какие-то условия, опять какие-то ограничения. Но именно ограничения делают нас свободными. Именно закон делает нас свободным. Если мы следуем закону, если мы следуем рамкам, то мы остаемся свободными. Например, мы знаем закон, что воровать плохо. Да? И мы идем в магазин и не воруем. Мы в рамках находимся. Мы можем прийти и сказать: я свободный человек. Новая американская идея. Я полностью свободный человек, я просто беру этот хлеб. Каждый человек имеет право есть хлеб. Но что произойдет? Нас арестуют. Нас просто арестуют, и мы потеряем свою свободу. Или я сяду за руль автомобиля и поеду.